50 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром Первым флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.

Радиогуберния зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром I флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.
0: Наше радио.

свидания, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

ту дорожку, ту самую верную. Разбивая надежды, надеясь снова искать.

давно не писал писем на бумаге. Ручкой на бумаге. Вот так, чтобы конверт, марки, почтовый ящик. А теперь пишу. Пишу и отправляю. И не потому, что я решил слушать виниловые пластинки, и у меня случился припадок ностальгии. Нет. Просто я пишу письмо другу в тюрьму. Я пишу письма другу в тюрьму.

школе в нашем классе был мальчик, у которого папа сидел в тюрьме. Я пытался дружить с этим мальчиком, но не смог. Когда я с ним разговаривал и даже играл, я всегда помнил, я всегда знал, каждую секунду знал, что у него папа сидит в тюрьме. Он из другого мира. С ним что-то не так. А теперь я пишу письмо другу. Другу в тюрьму. А когда пишешь письмо другу в тюрьму, нужно обязательно усомниться. Непременно усомниться. Либо в себе, либо в друге, либо в родине. А как можно усомниться в друге? Или в родине? В себе-то сколько угодно. Я пишу письмо другу в тюрьму. Что происходит со мной, с другом и с родиной?

0: о чем писать другу в тюрьму? О том, что у меня все сложно, что завал на работе, что проблемы? Или написать ему наоборот, что у меня все хорошо, что замечательное лето, что мы чудесно отдыхали, и что я обязательно, обязательно зайду к нему домой, к его жене и детям. Другу врать нельзя. И как же сложно в конце письма в тюрьму написать: дружище, все будет хорошо. Что происходит? Что происходит? Что с нами всеми происходит? Я пишу письмо другу в тюрьму.
1: Наше радио сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.
6: Наше радио. Сделано

для тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за 3 месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром Первым флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за 3 месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром I флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром I флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Вот вам заветная тайна.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Меня спросили,

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджетов. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром Первым флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: Кто проклял эту землю?

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Ленина.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
2: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4,5 тысячи социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наши. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за 3 месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром Первым флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце.
2: Л-номер ФС 7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут столицы. Сегодня 27 июля. Сегодня понедельник, это последняя рабочая неделя июля. Да? Ну вот так вот. Последняя рабочая неделя июля. Она будет дождливой, сразу вам хочу сказать. Будет ни то, ни сё. Вроде и сад, в саду хочется покопаться, не покопаетесь. Побега хочется, некомфортно. Покататься на велике тоже такое себе. В общем, дожди будут в течение всей недели. Поэтому здравствуйте, кто? Слизняки и прочие любящие воду, сырость товарищи. Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Не знаю, а сегодня... кто у нас еще любит сырость?
4: Я смотрел погоду до 25 градусов и без осадков.
2: Я не говорил, что будет холодно. Я говорил, что будут осадки в течение недели.
4: Сегодня вот конкретно говорю. Про другие дни я даже не смотрел. Сегодня вот одевался и думаю, дай посмотрю, что ждать сегодня. 25 градусов без осадков. Но в целом, да, выходные были дождливыми. Но вы видели ролики, что творилось в Ростове-на-Дону? Ну, там просто ураган, ливень, шторм, не знаю, как еще это назвать, сносило деревья, конструкции. Нет? Не увидели? Мимо вас прошло?
3: Ты знаешь, я не читаю новости. Доброе утро.
4: 25 числа, вот, по-моему, в эту субботу было.
3: Я все пропустила, конечно. Я воевала с летучими мышами все выходные.
2: И что?
3: Мне в дом вернулись, да, летучие мыши. И я так тебе хочу сказать, что вот, конечно, это все очень круто наблюдать со стороны, но...
4: Никогда это не было круто наблюдать.
3: Где-нибудь там вот, в живой природе или там в зоопарке, но когда они прилетают домой, прям, страшно, если они у меня были изначально там в прошлом году, мы их несколько раз видели в одной комнате, они каким-то образом там просачиваются в комнату к старшему сыну. То в этот раз они у меня летали по всему дому, 3 штуки. Это был прям, мы вот одну поймали, выпустили ее на улицу, а 2, они опять шмыгнули...
2: Сидят в тюрьме.
3: Нет, они шмыгнули опять туда вот под крышу, то есть вот это вот расстояние, там, видимо, махонькое какое-то, потому что у меня мансардный этаж верхний, и вот, видимо, вот этот вот маленький промежуток между крышей, вот этими всеми перекрытиями, я не знаю, как это все правильно называется, но, в общем, они туда шмыгают и все, и сидят им, а потом вылетают.
4: И меня... сейчас и третья вернется.
3: Вся семья их боится.
2: С бригадой выручки.
4: Да, скажет.
2: Скажет, а ты знаешь, что они мстительные? Не, вообще, что они мстительные.
3: Спасибо, Саша. Мы ей ничего не сделали. Мы ее аккуратно в пластиковый контейнер.
2: Или он, я не знаю, кого вы выгнали, мужчину или женщину мыша.
3: Мы ее поймали, выпустили?
2: Все расскажет остальным.
3: А что, мы ей ничего не сделали. Мы аккуратно в контейнер и...
4: Там не бьют.
2: Они сказали, меня выгнали. Но они настолько, как бы...
4: Тактично выгнали, что
2: любят природу,
4: не там
2: поэтому
4: безопасно.
2: Мы можем их затерроризировать.
3: Но и она все. Теперь у меня живет возле сарая, по-моему, потому что она там все время что-то шумит. Короче говоря, в общем, это страшная история. Совершенно невозможно спать. Спишь, и все время тебе кажется, что сейчас кто-нибудь прилетит и тебя это куснет.
4: Ну ты ладно, дети, я думаю, напуганы.
3: Главным образом, твоя любовь
4: к природе.
3: А что я могу с этим сделать?
4: Я уверен, что есть...
3: Это я никак не влияла на эту ситуацию.
4: Охотники на летучих мышей, которые кардинально справляются с этой проблемой.
3: Ну, наверное. Ну, в общем, у меня там какой-то просто...
2: Все из-за ОС, Янка.
3: Они мстят за ОС?
2: Ну, конечно.
4: А интересно, они могут у Янки сделать гнездо свое и размножаться?
3: Да они, видимо, уже размножаются и сделали. Я тебе говорю, они летают уже и на первом, и на втором этаже. Но это вообще немыслимо просто. Они там все оккупировали.
4: Ладно, дорогие друзья, с новой трудовой неделей всех вас поздравляем. Еще раз 27 июля. Сегодня понедельник, мы начинаем. Как у вас дела? Пишите, рассказывайте. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: И тянутся города, и я в каждом из них бывал нас.
0: В не
6: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
7: Без возрастных ограничений. 2026 год.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
9: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительные

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем доброе летнее утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Тут зашла речь с нашей слушательницей, точнее, она прислала нам сообщение, историю, и предложила поговорить о гиперответственных людях, о трудоголиках. Речь вот о чем. Она во время схваток в роддоме была в Зуме, в рабочем. Да. И участвовала в собрании по средствам ВКС, видеоконференц-связи. Угу. Понятное дело, что тут можно говорить о трудоголиках, о гиперответственности, либо о том, что у вас свой бизнес, и вы должны постоянно находиться на связи. И задается она вопросом, из какого самого странного места вам приходилось работать или отвечать на сообщения?
1: Вообще, в последнее время я вот сколько был, был нечасто на ВКС, и там очень много людей меня поразило. Вообще, с самого начала, как только это начиналось, поразило то, что вот в пандемию это было, что многие люди, их не видно. То есть они ставили там какую-то картинку, и я вообще воспринимал это как неуважение. Вот, потому что ты сидишь с открытым хлебалом перед всеми, вот какой есть. И дело даже не в том, что ты там не в форме, ты из дома там рано утром, а дело в том, что, ну, как бы... Ну, то есть это для меня было неожиданно. Оказывается, это как бы вот в этой видеоконференц-связи вроде как допустимо.
2: Да, но не везде. Некоторые... обязывают.
1: Ну, не вроде как, а допустимо, потому что есть функция, так сказать, скрыть лицо.
2: Но многие эти ВКС обязывают тебя да. не выключать видео, и ты должен присутствовать кадре, а не просто включить
1: есть
2: микрофон.
1: Есть люди принципиальные еще у нас.
3: Только в поездках выходила, но это такие приятные были моменты. То есть, ну, ничего такого сверхъестественного. Просто вот в Карелии, например, я была на возвышенностях там. Ну, не то чтобы сильно прям горы, но, тем не менее, скалистые такие возвышенности. Или в Сочи с берега моря. Это такие приятные моменты. А таких вот прям, чтобы экстремальных не было у меня.
2: Ну, не обязательно экстремальные. Дорогие друзья, вам приходилось работать или отвечать на сообщения из каких-то необычных и странных мест. Если вы такой человек, то, пожалуйста, приведите примеры, расскажите нам. Мы с удовольствием почитаем ваши сообщения. Обратите внимание, что в наших ботах и в Телеграме, и в Максе вам нужно теперь подтвердить обработку персональных данных. Это быстро происходит, буквально несколько секунд.
1: Я вот сейчас
2: у вас займет.
1: Себя
2: да,
1: это
2: три раза нужно согласиться. И можно продолжать с нами общаться.
1: А еще у меня была фишка такая, когда у нас должна была быть конференц-связь, я уж не помню, ну, здесь на радио. И как раз у меня не было автомобиля, и я, значит, ну, должен был ехать в этот момент в метро. И я заказал себе бизнес-класс. Потому что, чтобы все видели, что ты едешь в машине. Потому что там была встреча с клиентом очень уважаемым. Мне сказали,
2: клиент, возможно, не рассмотрел, что ты в бизнес-классе едешь.
1: Нет, нормальный клиент рассмотрит
2: или
1: всегда.
2: Или ты показал.
1: Игорь, я всегда вижу, в чем ты едешь.
2: А, да?
1: Ну, конечно, я вижу, в чем вы едете. Ну, вы что, даже если ты вот так вот сидишь. Всегда можно понять, в каком классе ты едешь.
2: Хорошо, ждем ваши истории. Пожалуйста, пишите, рассказывайте. Почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2020.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
7: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: У нас была тема, вы можете продолжить отвечать на вопрос, который мы задавали. А вопрос звучал следующим образом. Из какого самого странного места вам приходилось работать или отвечать на сообщения? Есть коллеги, которые не понимают, что ты в отпуске, ни при каких обстоятельствах. Мне часто звонит одна, когда я на маникюре или в парикмахерской в отпуске. Но самое странное для меня было, когда я взяла телефон в хамам, чтобы делать фото и видео, а это редиска, и туда позвонила с вопросами по всякой ерунде. Когда я в офисе, вопросов у нее нет.
4: Ну да.
3: 2 года назад были в отпуске. Поднимались пешком на гору Машук в Пятигорске. На середине подъема мне позвонили с работы. Пришлось около часа консультировать коллегу, сидя на камне посредине горы с красивым видом.
4: Ну, это прикольно.
5: В 2019 году компания, в которой я работала, строила большой ресторанный холдинг. И я проектировала у них кухни для тех самых ресторанов. Ну вот 6 утра, подготовка к АСМ. Строители названивают, и в итоге я на прочистки кишечника. И отвечаю, как у меня устроена электрика в горячем цеху. Потом уже продолжили в реанимации. Ходить не могла, но свой проект, как отче наш, рассказывала.
3: Самое необычное, я бы сказал, не место, а время, когда я отвечал на звонки начальника, это было во время занятий любовью. Отвечать пришлось, так как я в этот момент должен был быть на работе, а я уехал на встречу с девушкой.
5: А для меня было очень странным местом, когда моя коллега сама позвонила мне с вопросами по работе, и потом мне такая: «Я тебе из туалета звоню». Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать, но очень-то и, не очень-то и важный вопрос был, чтобы прямо из туалета звонить.
4: А вообще слышно же, что из туалета звонят.
3: Ну, по акустике?
4: Особая акустика, конечно. Ты должен понять вообще, что человек тебе звонит из туалета.
3: Вещал из газоперекачивающего агрегата, где был высокий уровень шума и температура 60 градусов. Орал в рацию показания по работам приборов. Так что 2 дня говорить потом не мог.
4: Вы там осторожней.
3: Дорогие друзья, из какого самого странного места вам приходилось работать или отвечать на сообщения? Пишите, рассказывайте. У нас есть 2 бота на сайте наш.ру. На главной странице есть ссылки в Максе и в Телеграме. Нужно подтвердить разрешение на общение с нами, потому что мы обрабатываем ваши персональные данные, ну, ваш номер телефона, и наши коллеги из юридического департамента.
4: Да, ну, в общем,
3: нововведение. Но это займет буквально 3 секунды, и один раз нужно сделать, а потом можно спокойно с нами общаться, играть, отвечать на вопросы, писать ваши сообщения в тему. Так что ждем, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов 47 минут в столице. Давайте дочитаем ваши сообщения.
3: Самые необычные места, из которых вам приходилось работать или отвечать на телефонные звонки по работе. Из топливного бака самолета в противогазе, куда с ним, в принципе, нельзя по технике безопасности. Но приходится брать, делать фото и так далее.
4: После операции очухалась от наркоза и прямо в палате сразу отвечала на звонок по работе. Еще и с ноутбуком на коленях. Врач как увидела, сказала: убрать, иначе не будет лечить.
3: В 2008 году рожала первого. В палате была онлайн на совещании. Врач отобрала телефон. В 2010 рожала второго. Тот же врач уже рукой на меня махнула во время телефонных разговоров. В 24-м родила третьего, рожала тоже в рабочий день. Доктор уже ничего не говорил.
4: А я работаю фрезеровщиком, но каждое лето уезжаю в детскую экспедицию, готовлю детям 15 дней на полевой кухне, обучаю езде на байдарках. Так вот, в этом году у меня был молодой неопытный сменщик. Звонил мне каждые 30 минут. Приходилось обучать его дистанционной фрезеровке, катая детей и готовя им еду.
2: Я не понял, это он вместо вас поехал?
4: Нет, он тоже фрезеровщик здесь, начинающий.
2: А, здесь остался.
4: Это, видимо, да.
2: Здесь остался.
4: Второй род деятельности.
2: Я думал, он поехал вместо вас, а вот, думаю, каково родителям было.
3: А у меня состоялся жизненно важный звонок по работе, когда я сидел в самолете, улетал в отпуск, и я кричал просто пилоту: пожалуйста, не поднимайтесь выше, уже на взлетной полосе.
2: В смысле?
3: Ну, то есть ему позвонили, и вот он разговаривает, а самолет уже набирает скорость, чтобы взлетать.
2: Я понимаю, ну, кому он кричал.
3: Он понимает, что сейчас пропадет сигнал. Ну, к пилоту там, я не знаю. Так просто во вселенную.
2: Так могут и высадить.
3: Пилот вряд ли его услышал бы. Не взлетайте!
4: А еще помню, ну, на свадьбах это часто бывает, когда молодоженам звонят по каким-нибудь рабочим делам, и там тебе говорят какой-нибудь тост или еще что-нибудь происходит важное на свадьбе, и приходится отвечать. Вот несколько раз видела такую картину, это очень забавно всегда.
3: Деловые
4: происходит.
3: Обычно мужчины, но и девушки тоже.
2: Ну, обычно вообще по правилам ты должен не отвечать во время, раз уж ты говоришь, раз уж ты встал, поднял свое тело. Будь добр, закончите одно дело, потом брать трубку телефона. Это просто некрасиво. Извините, что я сейчас как бы душню, как вы любите. Но это просто некрасиво. Это прямо вот такое быдло. Поведение.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная. Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
6: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль». 222-4-222. Медпроф.ру.
7: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
9: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Из России за полгода выдворили более 44 тысяч иностранцев и лиц без гражданства в 59 государств. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Показатель вырос на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост показателя с тем, что с января по сентябрь прошлого года действовал указ президента, позволяющий лицам, не имеющих законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение. На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон о расширении списка правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Парламент Ирана пригрозил Украине ответом за атаку на торговое судно. Глава комиссии по нацбезопасности парламента страны Ибрагим Азизи заявил, что любая атака на Иран всегда дорого обходится, и об этом знают США и Израиль, и вскоре предстоит понять и Украине. На прошлой неделе иранский МИД обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море. Погиб человек, еще один пострадал. Тегеран назвал случившееся нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта. Выживший альпинист назвал причину гибели членов его группы на Эльбрусе. По его словам, это был неверный прогноз погоды, а не недостаточная подготовка группы. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что в Боснии и Герцеговине, в силу того, что рядом находится много гор, вся команда тренируется практически каждые выходные. Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкария погибли 5 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Еще 2 членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. Правоохранители организовали проверку. Запрос на удаленный формат работы с возрастом падает при поиске работы. Это следует из исследования HeadHunter. Аналитики говорят, что наиболее высокий запрос на комфортную рабочую среду демонстрирует поколение зумеров. Это респонденты 18-24 лет. Почти 3/4 из них хотели бы видеть в компании кухни или столовые, 65% хотят иметь возможность удаленной работы, а 60% – комнаты отдыха. Более половины опрошенной молодежи также рассчитывают на гибкий график. А 43% хотели бы иметь гибридный график и получать помощь в организации домашнего рабочего места. Что касается работников в возрасте 45-54 лет, то они, как правило, наименее требовательны. Apple может отказаться от записи видео в умных очках. Об этом узнал Bloomberg. Как отмечает агентство, некоторые пользователи по-прежнему испытывают беспокойство в присутствии людей в очках с камерами, поскольку не уверены, записываются ли их разговоры. В связи с этим Apple разработала прототипы очков без камеры и с ограничениями. Компания представит свои очки на Всемирной конференции разработчиков в июне следующего года, а серийный выпуск запланирован на конец 2027 года. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Наше радио. Сделано в России.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 27 июля, сегодня понедельник, 8 часов и 6 минут в столице. До 25 градусов синоптики обещают нам сегодня. Ясную погоду, я смотрю, действительно ясная погода. Вообще обещали всю неделю дожди, а я сейчас смотрю, ясная погода, можно, так сказать,
3: передумали.
2: Ясно мыслить и делать какие-то определенные вещи. Абсолютно ясно это мне.
3: У нас есть одна определенная вещь по курсу, друзья, кинопробы. И мы разыграем два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
4: Ну что, давайте послушаем фрагмент. Мне этот фильм очень нравится. Это фильм моей юности.
2: Сейчас он очень завирусился. Я просто, даже столько фрагментов его завирусилось, просто невероятно.
4: Ну, давайте послушаем. Это не подсказки были, это я сейчас просто комментирую вслух.
3: Принимаем 27-й верный ответ.
4: Да, обратите внимание, дорогие друзья, что у нас в наших, наших ботах и в Телеграме, и в Максе нужно один раз теперь подтвердить. Это один раз и все. Согласие на обработку персональных данных, то, что мы видим ваш номер телефона. И можно с нами играть. Это займет какое-то время, поэтому лучше это сделать заранее, чтобы потом не переживать, что несколько секунд
2: были
4: подтверждения, да, и вы не смогли вовремя ответить. Итак, давайте послушаем фрагмент.
5: Кожаные?
6: Да.
5: Сколько стоит?
6: 650.
5: 650?
6: Да.
5: Штаны?
6: Да.
5: Просто штаны?
6: Да.
5: Может, в них монтирован телевизор?
6: Нет.
5: Да. Постарел я.
4: Гениально сыграл.
3: Да.
4: Да. Да. Нет. Ну, вот такой фрагмент не самый простой, но при этом
3: фильм... Узнаваемый, наверное.
4: Да. Кто смотрел, должен вспомнить этот фрагмент. Ждем 27-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
9: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Кожаные?
4: Да.
3: Сколько стоит?
4: 650.
3: 650?
4: Да.
3: Штаны?
4: Да.
3: Просто штаны?
4: Да.
3: Может, в них монтирован телевизор?
4: Нет.
3: Да. Постарел я.
5: Полицейский из Беверли-Хиллз, криминальное чтиво, блеф, брат и другие неверные ответы загадывали художественный фильм «Последний бойскаут». И два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ, получает человек с номером телефона 965-321-28 и так далее. Мы вас поздравляем.
6: Комедийный боевик «Последний бойскаут», Брюс Уиллис, Дэймон Уэйнс... Фильм 91-го года, и ну, вот из тех боевиков с Брюсом Уиллисом я бы его в один, собственно, ряд с «Крепким орешком» поставил бы.
7: Ну да, я, честно говоря, его не смотрел, но знаю, о чем он.
6: «Крепкий орешек», «Последний бойскаут», «Смертельное оружие». Я сейчас про такие вот боевики называю, которые мы смотрели на видеокассетах. Извините, минутка ностальгии. 17 минут 9-го в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Напоминаю вам, что с 31 июля по 1 августа, это уже на этой неделе, в старинном городе Старица в Тверской области пройдет большой фестиваль уличной клоунады для детей и взрослых. И мы, утреннее шоу «Подъемники», с удовольствием будем ведущими на этом празднике. 1 числа мы будем с утра до вечера. 2 дня спектаклей, шоу, концертов и совершенно счастливый балаган на берегах Волги. В программе сотни лучших клоунов России, от восходящих звезд до легенд. В том числе лицедеи, клоун театра «Высокие братья», комик Трест, Микас, анима Аллегра. За музыку свободы и шутовства отвечает театр Моссовета со спектаклем бродвейского масштаба «Бременские музыканты». Зажигательная инди-группа «Рубеж веков», короли джаза «Хоронько оркестр» и акапелла-бенд «Споканки». «Карандаш-фест» ждет всех детей, которые устали быть взрослыми. Успеть-то они успели. Подробная программа и билеты есть на сайте karandashfest.ru. ООО «Тикис Клауд», ОГРН 118-774-655-85-60, город Москва, Петровский бульвар, 12, строение 3. 6+.
2: Сейчас смотрю погоду в Старице на 1 августа.
1: Что там?
2: 27 градусов. 27 градусов, вечером 23-20% вариантов, ну, возможность дождя. Но в целом, я думаю, что 27 градусов комфортная летняя погода.
3: Чудесная.
2: Переменная облачность обещают. Дорогие друзья, мы вас приглашаем уже в эту субботу, 1 августа, весь день. Основная программа именно 1 августа. Мы будем в Старице на сцене «Карандаш-феста». Старица — это очаровательный, уютный, старинный город в Тверской области. 2-3 часа от Москвы, в зависимости от пробок. 4 приблизительно от Санкт-Петербурга. Есть возможность доехать на машине, есть возможность автобусным трансфером. На сайте karandashfest.ru в разделе «Как добраться» есть трансфер раздел, и там можете посмотреть и выбрать для себя удобный. Билеты для детей младше 10 лет бесплатный вход. Входной билет стоит 3000 рублей, что по нынешним фестивальным ценам кажется не так дорого, хотя, понятно, у каждого свое. Но за целый день праздника музыки, клоунады, спектаклей, при условии, что еще есть детские билеты, есть парные билеты, семейные билеты, и детям до 10 лет бесплатно, то можно достаточно комфортно съездить. Ну и, конечно же, мы будем вас в костюмах развлекать в течение всего дня. Для нас это необычный опыт, но мы любим фестивали, не только музыкальные, но и уличные, поэтому будем рады всех видеть.
1: Да.
2: Мы в предвкушении.
1: Да.
2: Осталось совсем немного, уже в ближайшую субботу встретимся в Старице на «Карандаш-фесте». И подробная информация еще раз на karandashfest.ru.
3: Шикарная возможность окунуться в детство, напитаться вот этой солнечной энергией, подзарядиться и унести с собой в осень шикарные воспоминания.
2: Ну,
3: друзья,
2: и, конечно же, посмотреть и погулять по чудесному городу.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-80. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 44 минуты в столице. Сегодня 27 июля.
5: Я сейчас смотрю в календарь. Сегодня день рождения гамбургера. В 1900 году он появился.
4: Он на этой фотографии выглядит так аппетитненько, что вот хочется прям его ням-ням. Я вообще люблю вот эту булку с котлетой. Это что-то невероятное.
5: Нам же как-то рассказывали вот фуд-фотографы, которые занимаются рекламной съемкой именно еды, что часто используют несъедобные продукты при съемках.
4: Не до конца приготовленные.
5: Ну, не дожаренные, да. Плюс там поливают несъедобными вещами, да, чтобы он блестел и так далее.
4: Патогеничнее так.
5: Да. Янка, ты как это к фастфуду относишься?
6: Я положительно. Люблю все такое.
4: Я обожаю фастфуд.
6: Ничего не могу с собой поделать. Очень люблю. Шаурму очень люблю. И бургеры, и все люблю вот это вот. Ну, это же правда вкусно. Ну,
4: это вкусно. Вкусно.
6: Мы все понимаем, что это не очень полезно, вредное, наверное, да, но...
5: А тебе казалось, слушай, да, вот ты думаешь, когда разбираешь, вот почему он вреден?
6: Котлета, из-за соуса, я думаю.
5: Котлета, там, зелень, лук, ну, булка, хорошо.
4: А я тебе скажу.
5: Соус, ты, или потому что жарит во фритюре?
4: Ты его съел и пошел лег. Вот тогда он вреден. Но если ты его съел и двигаешься, а потом еще вечером сходил куда-то там на пробежку или на велосипед, все нормально.
5: Не, ну так можно про любую еду говорить,
4: да,
5: Саш.
4: Да, так не отказывайтесь ни в чем. Просто двигайтесь больше, чем едите. Некоторым людям придется носиться по этой земле. Кто? Смотри, сожрался невидимо что-то. Пронесся мимо тебя человек.
5: Ну вот ты для себя как решил? Вот, допустим, съел ты кусочек тортика. Это сколько в движениях?
6: Сколько тебе носиться, Сашка?
5: Да, чтобы... успокоить себя.
4: Кусочек мозг. Тортика?
5: Да.
4: На сколько? На 400 калорий?
5: Ну, я не знаю, сколько там калорий. Они же разные бывают. Ну, вот маленький кусок торта.
4: Но вот час 45 езды на велосипеде, проехав 35 километров, я сжег 1200.
6: Это тебе часы сказали?
4: Да, к сожалению, я не могу по-другому посчитать.
6: Нет, я просто не знаю, может быть, ты какие-то там исследования проводил.
4: Да,
6: какие
4: исследования? Я вот, ну, исследования говорят примерно те же
6: такие
4: самые
6: же,
4: цифры.
6: Да,
4: да. Поэтому кусочек тортик был там на 600. Ну, я... Так что я могу спать спокойно. Именно вот по такому принципу я и живу. Потому что, ну, невозможно себе ни в чем отказывать. Но это просто какая-то... Тем более, ну, ладно, молодым. У них вся жизнь впереди. А мне что, куда отказываться-то? У меня каждый день как последний.
5: С таким же успехом зачем тебе тогда бегать, Саша?
4: Нет. Ну, то есть я хочу держать себя в форме. Поэтому лишний вес, он же на все влияет.
6: Ну, слушатели нам пишут, полностью согласен с Александром. Я занимаюсь спортом чисто для того, чтобы много жрать.
4: Ну да.
5: Ну в этом есть определенное.
4: Чтобы есть абсолютно все. Ну что?
6: Ну вообще, мне кажется, самое вредное в этом всем это соус. Вот если его там как-нибудь попробовать...
5: Почему? Ты же можешь там вот как в шаурме, ты можешь сделать его из там сметаны и йогурта.
6: Ну это когда ты дома делаешь. А если ты покупаешь где-то, ну едва ли там прям сильно беспокоились о том, чтобы тебе попало меньше калорий. Ну его делают таким, чтобы ты пришел еще раз за ним.
5: Нет, я думаю, что там все эти усилители вкуса все равно присутствуют.
6: Конечно. Ну, конечно.
5: Потому что ты же подсаживаешься на это,
4: чтобы
5: тебе хочется.
4: Чтобы ты съел не один кусочек, а за
6: да, я говорю,
4: целиком.
6: А вернулся еще.
5: Не, ну и чтобы тебе хотелось еще. Вот ты помнишь этот вкус, и тебе, ну, хочется вернуться за ним.
4: Хочется очень. У меня даже есть, ну, в одном магазине есть там любимый продукт, вот у меня стоит жидкий Наполеон.
6: Он все-таки поставил, да, ему просто, Саша, в прошлый раз предлагали.
5: Со всем уважением, Александр, но жидкий Наполеон в твоем возрасте, это, с одной стороны, наверное...
4: Есть целый сет. Раньше была такая маленькая коробочка.
5: Саша, жидкий стала... Наполеон ты успеешь еще съесть. Жуй сейчас настоящий Наполеон. Ну что ты раньше времени на жидкое переходишь?
4: Ой, господи, пожалуйста.
5: А вообще, да, вот тут несколько человек написали, что живут в дефиците калорий. Только для того, чтобы как раз-таки...
4: Ну да, тратишь тысячу, поглощаешь, что там, я не знаю, 600.
5: А если твои умные часы врут? Или ты с запасом тратишь?
4: Ну, я стараюсь, конечно. Слушай, можно ведь и не кататься на велосипеде. Вот Лукьянова носится целыми днями. Вот она сколько ты в день?
6: Хожу. Ну, я бегаю, хожу. Да не знаю, сколько. Ну, много. Она
4: просто очень часы много.
6: Ну, я не... Ну, у меня все время закрывается вот этот... У меня есть кружок вот этот вот активности. Он мне все время закрыт.
5: Я могу лежать дома целый день, но мне все равно кружок этот закрывается.
6: Каким образом? Ну, ты же двигаешься тогда.
4: Видимо, там... От количества вставаний.
5: Настройки там такие.
6: Нет, это у тебя разминка тогда закрывается. А движения и вот эти тренировки, они же по отдельности работают. Нет, и свежий воздух очень важен на самом деле. Ну, то есть мало просто двигаться. Я какое-то время вела колонку спортивную в журнале в одном и общалась с разными фитнес-тренерами. И вот бытует такое мнение, что очень важно, чтобы занятия спортом были в хорошо проветриваемом помещении, потому что без достаточного притока кислорода оно не несет в себе столько пользы. Вот так.
5: Страничка здоровья.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
7: Спонсор выпуска ООО «Фрешкар». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
9: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
10: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
11: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-00-38-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
12: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
13: И тянутся города, и я. В каждом из них бывал.
14: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
15: Без возрастных ограничений. 2026 год.
16: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
17: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
18: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
19: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
20: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром Первым флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Проверено временем.

Девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня нас ждет ясная погода, как мы сейчас видим, до плюс 25 градусов тепла. Ну, естественно, раз. Хотя у меня вот опять дождик нарисовался. Ну, ничего страшного, нарисовался и исчезнет. Сегодня понедельник, 27 июля. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи. Рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть проблемы. Выберем самую интересную, выведем автора в эфир, а большинству погадаем в экспресс-режиме. Ян, по какой книге?
2: Давайте сегодня по Диккенсу погадаем.
3: Давайте. Вот есть у нас проблема. Подскажите, пожалуйста, стоит ли останавливаться из-за чужих мнений? Написал песню для дочи. Она поет в группе. Ее худрук сказал, что песни не очень. Показал другим музыкантам. Сказали, что песня хорошая, надо ее чуть доработать. Что делать?
1: Слушайте, ну вы сейчас немножко, как бы, ну, во-первых, вы в этой группе просто папа. Я правильно понимаю? Папа дочери.
3: Ну, он даже не в группе, он просто папа дочери.
1: Ну, я говорю, вы папа дочери, а к группе вы как бы не имеете отношения. Вы вот все-таки худрук там или, я не знаю, есть в группе всегда человек, который, ну, тут Мартин Гор, например, да, в Depeche Mode, который определял, какая песня будет звучать, а какая нет. Хотя там у каждого есть сольные проекты. Но именно он решал, какие песни будут. Поэтому тут вы как бы... Это раз. А во-вторых, ну, на чужое мнение не нужно ориентироваться. Просто она не подходит этой группе. Нет, не значит, что эта песня плохая. А вы, получается так, что вы дали эту песню, и худрук сказал, она нам не подходит. Так вы к другим музыкантам пошли. Это что такое вообще? Вы куда? Папа?
2: Ну, я думаю, может быть, музыкантам группы показана была песня, музыканты одобрили, а
1: нет, другу я про это и говорю.
3: Нет, другим музыкантам, я думаю, что...
2: Вообще
3: это...
2: сторонним?
3: Да.
1: Ну, сторонним. То есть, Гар определяет здесь, допустим, политику, да? Ты к нему подошел, он сказал, тебя отправил куда подальше. И ты приходишь ко мне и говоришь, а ты вот посмотри. И потом ты начнешь, а Саша сказал, хорошо, это вообще так не делается.
3: Ну, плюс сейчас, ну, вот в современном мире понятие «хорошая музыка»...
1: Завелся опять.
3: Очень.
1: Как будто, как личную проблему.
2: Не смотрю, все на себя, да.
3: Сколько популярных песен сейчас имеют там миллионные прослушивания, написанные искусственным интеллектом? И никто же не говорит, хорошая эта песня или плохая. Наверное, музыканты, живые музыканты, скажут, что это плохая, бездушная песня, спетая однообразно, с одинаковым тембром.
1: Слушай, но тем же всегда голосом. Же можно взять эту песню за основу и живыми музыкантами ее сыграть. Я просто
3: сейчас
1: не
3: многие
1: понимаю.
3: Музыканты так и делают. Ну, я тебе больше скажу. Многие...
2: Да сейчас так пишут искусственный интеллект, что не сразу отличишь вообще это человека.
3: Сразу. Если у тебя есть наслушанность, ты поймешь уже, я на 10-й песне по интонации.
2: Я не умею определять.
1: Это в исполнении кажется... живых музыкантов, я
3: нет, я сейчас про Суна говорю.
1: А я тебе говорю, что если я беру вот трек Суна и просто своими силами, музыкантами...
3: А вот сейчас, открою вам, может быть, тайну, а может быть и нет, многие большие профессиональные музыканты присылают даже на радио песню, сделанную Суной, и говорят, вот смотри, текст будет такой, аранжировки плюс-минус такие же, ну вот наброски песни, просто чтобы сейчас время не тратить, в студию не идти. Вот мы в Суна закинули, а она вот сделала что-то похожее. Но мы все это переиграли, спою я своим голосом, но вот как тебе эта песня? Уже до такого дошло.
1: Да.
2: Ну, чтобы сразу уже действительно время не тратить.
3: Так что вы там не лезьте в творчество дочери. Если у них там творческий коллектив, то...
1: Лучше не надо, конечно. У вас какая-то недореализованность, ну так создать.
2: Почему
1: свое...
2: нереализованность? У человека был порыв, он написал,
1: я говорю,
2: предложил.
1: Недореализованность.
3: Не, ну сейчас доказывать им.
1: Им не надо ничего доказывать. Ян. Ну ты чего?
2: Нет, я не просто понимаю. Предложить-то
1: твой
2: он имеет сын, право,
1: твой
2: но
1: сын
2: предложил.
1: Играет в моей группе. Твой сын играет в моей группе. И вдруг вы...
2: Потому что я не имею права предложить себе. Почему? Я тебе показываю, тебе не понравилось. Ну не понравилось, не понравилось. Напишешь другое. Почему предложить-то нельзя?
1: А не хочу я.
3: А потом Яна придет и будет тебя ругать. Почему мой сын в запасе сидит? Не играет.
1: Это вообще, это ужас. Все, поэтому я вам и говорю.
2: А кто имеет право тебе предложить?
1: Вот в чем вопрос. Мы все втроем, вчетвером. Сколько у нас? Квартет, квинтет. Вот мы.
2: А если из нас никто не пишет? И мы поем только чужие песни.
1: Яна, мы собрались не просто так здесь. Я прошу вас, мама, уйдите. Вот и все. Ну ты че? Ну создавайте свою группу вместе с сыном и пойте, ради бога. Я мать. Сейчас пере...
2: Нет, я просто не понимаю, в чем проблема-то предложить. Ну, ради бога, у тебя всегда есть право отказаться. А вдруг тебе принесут суперхит?
1: Да нет. Да не принесешь ты суперхит.
2: И потом ты будешь сам себе локти кусать, скажешь, это, вот ё-моё, это... а что вы нам не показали сначала эту песню?
1: Будет как
2: которую
1: раз...
2: теперь вот эти вот поют, ага, значит, ну... наши конкуренты главные.
1: Давай киношку рассказываешь.
2: Будем... Ну, почему киношку? Ну, это жизнь, она вообще такая непредсказуемая, в общем.
3: Будем ждать ваши проблемы. Обратите внимание, дорогие друзья.
1: Очень предсказуемо.
3: Для тех, кто нам пишет, у нас есть два бота. Они на сайте, ну, если вы еще ни разу нам не писали, наш.ру находятся ссылки. Бог в Максе и бот в телеге. Нужно подтвердить согласие на обработку персданных, потому что мы видим ваш номер телефона, такие законы сейчас. И вот, чтобы вы нам разрешили видеть ваш номер телефона, а мы, в свою очередь, могли вам потом перезвонить, нужно три раза нажать в сообщении там, на одну кнопку, когда будете отправлять, поймете, о чем идет речь в боте. Не пугайтесь. И мы ждем ваши проблемы.
1: Да.
3: Пишите, рассказывайте,
1: книга
3: что вас беспокоит.
2: По Диккенсу сегодня по Диккенсу. Гадаем, да.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Бросая курить, бросайте. Уже на следующий день у вас нормализуется содержание кислорода в крови. Исчезнет неприятный запах от кожи, волос и при дыхании. Через 2 дня усилится способность ощущать вкус и запах. Через неделю улучшится цвет лица. Через месяц значительно снизится утомляемость. Через год риск появления у вас коронарной болезни снизится в половину. Через 5 лет начнет снижаться вероятность смерти от рака легких, а через 15-20 лет она станет не выше, чем у тех, кто никогда не курил.
6: Отказаться от табака никогда не поздно. Дать шанс здоровью можешь только ты.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов 17 минут в столице. Давайте почитаем ваши проблемы, что уже есть. Гадаем сегодня по Диккенсу.
3: Есть желание профессионально подрасти в компании. Для этого необходимо ввести новую должность, которая разгрузит несколько руководителей. Стоит ли идти к руководству с подобным предложением? Ну, попробуйте, что вам мешает. Или вы переживаете, что они расценят это как...
2: выскочку.
3: Или возможность подсидеть руководителей. Может быть, руководители будут только рады, если у вашей компании есть средства добавить вам денег за новую должность и разгрузить руководителей. А если у руководителей от этого будет меньше денег?
2: Слушайте, звучит, конечно, как-то безумно, на самом деле, чтобы добавить новую должность, потому что это же все серьезно. Но вы лучше владеете на месте ситуацией вообще, как бы. Поэтому, наверное, у вас больше представления о том, какое ваше начальство, лояльно ли оно к таким предложениям. Поэтому... С другой стороны, ну, если вы не сделаете, будете мучиться. Поэтому, а если вы сделаете, что вам за это будет? Ничего не будет. Ну, конечно, а мнение о вас может сложиться какое-то кривое. Но я вам еще раз говорю, может быть, вы знаете ситуацию лучше.
4: А может, это будет какая-то гениальная совершенно вот. Мысль, да, да, да. Которая так выстрелит.
2: Да, как с песней.
4: И все вам будут очень рады.
3: Устраиваюсь на работу. Подал резюме в 3 компании. Везде берут, но у одних выезд на конец августа, другие маловато ЗП обещают. А вот сейчас в 3-ю устроился в инженерное бюро. Погадайте, пожалуйста, будет ли все в елочку?
2: Иногда пазл не сходится, и елочка может не получиться. Либо получится, но кривая.
3: Погадайте, пожалуйста, получится ли у меня встретить свою любовь в этом году? Мне 36, и все что-то никак. Постоянно на одни и те же грабли натыкаюсь. Уже и вера в настоящие искренние чувства пропадает.
5: Давай, Янка!
4: Ну что, я...
5: Давай!
4: Ой, ну так же, как? Я желаю вам, чтобы
2: лей свою карамель.
4: Встретили. Свою вторую половину. Да я уже все думаю, что надо вводить точно какую-то...
2: Слушайте.
4: Делать какую-то программу для вас, вот, одиночек, чтобы вы уже срочно повлюблялись и все

0: И переженились.
1: Знаете, бывает вот цветы есть, они опыляются, да?
0: Да.
1: И тогда нужно привлечь пчел. Да? Ну, чтобы они...
2: А шмели?
1: Ну, в общем, привлечь их, чтобы... И тогда, ну, какими-то средствами, там, я не знаю, в воду сахар добавляют и поливают. И вот, поэтому для привлечения внимания нужно как-то что-то делать. А раз не получается, значит, вы, может быть, не так выглядите. Ну, в общем, биться головой об одну и ту же стену, это тоже так себе. Можете проходить один или одна.
2: Проблема. Мы две сестры. Работаем в одной сфере в разных компаниях. Доводилось работать и в одной. То я у сестры, то она у меня. Дело в том, что когда мы работаем где-то вместе, то начинается какая-то дичь, которая приводит к уходу кого-то из нас. Я работаю в хорошей компании, а сестра не очень. У нас есть место, и я хочу предложить сестру. Но я боюсь, что опять что-то начнется. Мы близнецы, начнут опять сравнивать, и за косяки кого-то одного прилетает обоим. Вот идти ей или нет?
1: А, ну нет, конечно. Ну, раз так уже исторически сложилось. Ну, подумайте просто, стоит ли. Ну, раз исторически так сложилось, что вылететь можете вы, да? Или кто-то из вас.
0: Ну, если опыт показывает долгий, что вы действительно не можете быть вместе в рамках одного рабочего коллектива.
1: От этой традиции зависимы психологически. Поэтому я бы не рисковал этим.
2: Ну, мы же не знаем, чем компания занимается. Может быть, там две близняшки...
1: Слушайте, с другой стороны, это ваша жизнь. Пробуйте, крутите, вертите.
2: Да.
1: Мне кажется, вы у нас даже на экскурсии были. Если это вы, то, конечно, пробуйте.
2: А если это не вы?
1: А если это не вы, то не пробуйте.
0: Приходите на экскурсию.
2: 922 в Москве. Ждем ваши проблемы. Пишите.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, давайте гадать.
5: Проблема. Мы две сестры, работаем в одной сфере в разных компаниях. Доводилось работать и в одной, то я у сестры, то она у меня. Дело в том, что когда мы работаем где-то вместе, то начинается какая-то дичь, которая приводит к уходу кого-то из нас. Я работаю в хорошей компании, а сестра не очень. У нас есть место, и я хочу предложить сестру, но я боюсь, что опять что-то начнется. Мы близнецы, начнут опять сравнивать, и за косяки кого-то одного прилетают. Летает сразу двум. Вот идти ей или нет? Татьяна нам написала. Тань, доброе утро.
6: Татьяна. А вот она написала, видимо, сорвался звонок. Давай перезванивай, Гарри.
5: Давайте, пока поговорите, а я перезвоню.
6: Вообще, на самом деле, ну, говорят, да, что суперсвязь между близнецами всегда присутствует какая-то, и определенно, наверное, наших слушательниц тянет одну к другой, и они хотят все время быть вместе. Ну, потому что есть какая-то вот эта вот гиперсвязь, которая их объединяет.
7: А зарплата у них одинаковая тоже должна быть?
6: Нет, зарплата, наверное... Я не знаю, как...
7: Мне просто любопытно, если у одного больше, у другого меньше. Мне плохо от того, что у тебя больше.
6: Нет, дело не в этом. Просто мне кажется, что это вот как-то работает.
5: Татьяна.
6: Доброе утро.
8: Доброе утро.
5: Так, Тань, ну, рассказывай, чем вы занимаетесь вообще? В какой сфере работаете?
8: Ну, у нас сфера медицины, скажем так, медицинские препараты.
7: Угу. Уже хорошо, дальше.
8: Да.
5: А вот вы говорите, что какая-то дичь начинается, когда вы вместе работаете. Вы приведите пример.
8: Ну, вы знаете, здесь все очень просто. Мы, скажем так, два хороших работника, достаточно сильные и очень активные. И, соответственно, когда мы собираемся вместе, у нас получается как бы... Когда мафия просыпается, город засыпает. И вот начинают, если кто-то позже приходит, да, вот в компанию, скажем так, начинают сравнивать или начинают, например, говорить о том, что, ну что, вот видишь, вот сестра не так делает, что ты ей объяснить не можешь. Очень сильно привлекается внимание и руководство, и все, и, ну, всех сотрудников. Приходишь на собрание, начинают, вот вы похожи, вы не похожи. Ну, а почему вот у нее это, а у тебя вот это? И вот так постоянно. А что касается в рабочей сфере тоже, вот у нее там не результат не очень, ты что, не можешь ей помочь, подсказать? Мы уже все взрослые девочки и, с большим опытом. Ну, да, конечно, если что-то кто-то может друг другу помочь, подсказать, конечно, мы это делаем. Но есть, например, какие-то другие обстоятельства, которые могут не влиять там на нашу деятельность, скажем. И вот так постоянно, и везде, и всюду, и мы уже устали от этого, если честно. И
5: а потом, там... вас путают коллеги?
8: Вы знаете, мы когда были более, ну, младших возрастов, мы были очень похожи, прям, даже нас называли там одним именем, Танир Иртань, вот так, ты кто. Сейчас, конечно, мы немного разные стали, там, носим разные прически, разную одежду, но если мы где-то вместе собираемся, например, там, на стажировку, например, сестра ко мне приезжает, мы идем там куда-то к клиентам, клиенты нас не могут различить, они говорят, ой, что это?
7: Может быть, вам...
8: Извините, мы с кем работаем.
7: Кому-нибудь из вас надеть усы?
5: Не, можно пользоваться этим?
7: Можно пользоваться этим, но, видишь...
8: Были случаи, когда очень активно пользовались, да. И очень результативно. Просто это не эфирная, скажем так, история.
7: А скажите, пожалуйста, вы переживаете? Вы сами-то хотите, чтобы сестра работала с вами или нет?
8: Да, я очень хочу. У нас сейчас хорошая компания, хорошее место, все подходит. Я думаю, что вот вы, кто-то, Яна, по-моему, сказала, что что-то психологическое, возможно. Яна права, скорее всего, надо это все отбросить и идти, потому что там прям все очень удачно складывается, но я боюсь, что опять начнется вот это вот все, Что было? Вот вы знаете, вот так было в трех компаниях. Вот это, наверное, может быть не какие-то совпадения, а это уже, наверное, какая-то закономерность, потому что в трех компаниях мы работали вместе, там то я ее позову там, в какую-то компанию, то она меня позовет, нас везде берут, мы хорошо проходим собеседование, у нас хорошие всегда везде результаты. Но потом вот начинает вот это вот все, и
4: спасибо,
8: очень сильно
4: спасибо,
8: устали.
4: Спасибо.
5: Сестра написала: не боись, Танюха, все нормально будет. Давайте номер страницы, номер строчки.
8: Так, ну давайте 79-я страница, 9-я строчка сверху.
7: Давай сразу к вопросу.
5: Проблема. Мы две сестры, проблема с работой. Когда работаем вместе, вот появилась новая возможность работать вместе. Как все пройдет?
7: Миссис Пиготи в белом переднике расположилась со своим вязанием по другую сторону камина. Поэтому работайте, работайте вместе, да.
5: Так отдельно, если по другую сторону камина.
7: Ну, почему? Ты с одной стороны сидишь, а ты напротив меня сидишь.
6: Ты с другой стороны.
5: А, я думал...
6: Камин-то в одной комнате.
5: Ну, хорошо, я... по-другому эту строчку перевел.
7: Тут, конечно, мне кажется, руководству надо предупредить, что грядет, в общем...
6: Грядут перемены, друзья.
7: Грядут перемены, да.
5: Зачем? Ну, руководство, наоборот...
7: Да подожди, их еще трясанет от двух близняшек.
5: 9:37 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, у нас буквально меньше минуты.
3: Ну что, спросите вы, какая погода нас ожидает в ближайшие дни? Сегодня до 25 градусов днем, ясная погода, без осадков, так что настоящий летний день. Завтра, послезавтра еще будут дожди, и потом говорят, что должно вернуться тепло в столицу.
4: Завтра 28, кстати.
5: Вообще, я слышала, что будет вот этот вот остаток лета жаркий прям.
3: Mm-hmm. Нет, на прошлой неделе говорили, что 10 дней дожди, а потом якобы все наладится, и все те, кто ныл по поводу дождливого лета, они будут ныть по поводу того, что очень жарко. Как часто это и бывает, да. С погодой ну, всем не угодишь.
5: Все-таки лето пусть будет
4: одни
5: теплым.
4: Одни ноющие сменят других.
3: Именно так.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы 8-го созыва. В Кремле сообщили, что президент подведет итоги их законотворческой работы за прошедшие 5 лет. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее заявил, что депутаты за это время приняли 1147 законов. По его словам, они направлены на защиту граждан. Он уточнил, что речь идет об инициативах в сфере охраны здоровья, о противодействии кибермошенничеству, защите духовных ценностей. Володин утверждает, что приоритетом повестки Госдумы остается развитие страны, укрепление ее безопасности и повышение качества жизни людей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. Глава Удмуртии сообщил о самой массированной атаке БПЛА за последнее время. Александр Бричалов уточнил, что сбито несколько беспилотников. Пострадавших нет. Детали губернатор не привел. Около 6:40 по московскому времени в регионе ввели сигналы «Опасное небо» из-за угрозы ракетной атаки. Включались сирены. В аэропорту Ижевска ввели ограничения. В удмуртской столице остановили движение общественного транспорта. Склады «Вайлдберрис» в удмуртском Сарапуле и Ижевске эвакуировали из-за атаки БПЛА. О повреждении объектов не сообщается. Только 10% россиян отменили отдых на юге России в июне, отказавшись ехать в Крым на фоне топливного кризиса. Это около 30 тысяч путевок, по которым вернули 1,5 миллиарда рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров. 50% отказников поменяли поездку в Крым на другие направления, выбрав курорты Краснодарского края и Абхазии. 20% просто отложили поездку в Крым на более поздние даты. Остальные решили отдыхать в загородных гостиницах в средней полосе, а также в санаториях в различных субъектах страны. Ассоциация туроператоров предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах и не платить за это неустойку. Предложение прозвучало после гибели туристов на Эльбрусе. В ассоциации пояснили, что нередко туристы требуют от инструктора-проводника начать или продолжить восхождение при плохой погоде, мотивируя это тем, что они заплатили за достижение вершины. Из-за материального давления гиды вынуждены идти на неоправданный риск. Ассоциация туроператоров считает, что инструктор-проводник имеет право единолично развернуть группу по соображениям безопасности и не нести за это никакой материальной ответственности, передает РИА Новости. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг точки сингулярности в гонке искусственного интеллекта. Технологическая сингулярность – гипотеза, согласно которой должен произойти момент, когда ИИ, роботы и другая техника станут настолько умными, что люди не смогут их контролировать и понимать. По словам главы разработчика ChatGPT, еще 10 лет назад сингулярность казалась чем-то далеким и маловероятным, но уже сейчас мы действительно переживаем момент, о котором раньше говорили за обеденным столом в шутку. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Сегодня день рождения Юрия Клинских, он же Юрий Хой, советский российский рок-музыкант, певец, поэт, автор песен, основатель и бессменный лидер панк-рок-группы «Сектор Газа». Давайте посмотрим в календарь, мы играть будем в кто кого, что сегодня у нас еще какие памятные даты.
3: Давай.
2: День работника МФЦ в России. Всех работников МФЦ поздравляем, невероятно стало удобно вопросы решать с документами.
4: Безусловно.
2: Огромное количество современных центров. Я даже не помню, в каком году они открылись.
3: Я не знаю, МФЦ, они по, всем, вот том, по всей стране
2: в том
3: есть,
2: виде, да, конечно, в том виде, в котором мы их знаем. В 2010 году вступил в силу федеральный закон об организации предоставления государственных муниципальных услуг. Да.
3: Да,
2: основной,
3: наверное,
2: нормативный документ, регулирующий деятельность МФЦ. Так, что еще? Давайте
4: появился
2: посмотрим.
4: На свет бургер, гамбургер.
2: Ну,
4: случилось это в 1900 году.
2: Мы уже говорили. Александр, нравится тебе что-нибудь?
3: Да,
2: из
3: гамбургер
2: этого?
3: Мне очень нравится. Тема бургеры.
2: Бургеры?
3: Да.
4: Ну, тогда любители фастфуда против тех, кто это вообще не ест ни при каких условиях.
2: Да, считает это вредным, неполезным и не любит это.
4: Да.
2: Не идите не потому, что заботитесь о своем здоровье и фигуре, а вот ну просто не
4: просто
2: нравится.
4: Просто вы противник, да, вот да. Этой всей истории.
2: Пишите, отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть. Обратите внимание, дорогие друзья, на сайте наш.ру есть два бота, бот в Максе и бот в Телеге. Нужно с пятницы... было. Один раз подтвердить свое согласие на обработку персданных. Мы видим ваш номер телефона, когда нам приходит сообщение. Такие требования закона. Три раза нажмете подтверждение, и больше не нужно это будет делать. Пишите,
3: персональных
2: играйте с нами.
3: Данных.
2: Ну, персданных.
3: Да. Ну, ты говоришь, персданных, ну, так нельзя говорить. Ну, персональных данных.
2: Персональных данных, хорошо.
3: Спасибо.
2: Их сейчас так сокращают, Саша.
3: Это ужасно просто.
2: И отправляйте ваше имя, и за какую команду играете. Что разыгрываете?
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которая состоится 21 августа.
2: Отлично.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну, давайте, Денис с нами играет.
3: Да, да, Денис понимаю, играет.
2: Денис, скажите, вы наш постоянный слушатель?
4: Доброе утро, да.
2: Ну да, просто Лукьянова мне спросила, а это Денис, вот это наш постоянный слушатель?
3: Просто я видела уже, что человек так подписывается, вот именно так, поэтому я...
2: Я смотрю на нее и не могу понять, как ответить на этот вопрос. Откуда сегодня нечетное число, поэтому преимущество у первого игрока. Откуда произошло название «гамбургер»? От названия города Гамбург в Германии, от английского слова... Голод, хангер, или от фамилии повара, который его придумал?
4: Первый вариант.
2: Считается, что термин связан с эмигрантами из Гамбурга, а мясо по-гамбургски рубленное стало прообразом котлеты и бургеры. Да, абсолютно верно. Для какого режиссера бургер с маслинкой сверху стал вдохновением на создание этого важного элемента в фильме? Джордж Лукас, Джеймс Кэмерон или Стивен Спилберг?
4: Кэмерон.
2: Это был Джордж Лукас. Он придумал вид корабля «Миллениум Фалькон», сидя в закусочной.
4: О, как.
2: Да. Красивая история. Наверное, долго думал. А может, так и было. В какой стране впервые начали экспериментировать с неклассическими бургерами? Например, с рыбой, овощами, экзотическими соусами в рамках ресторанной культуры. Первая страна, которая это сделала. США, Япония или Китай?
4: США.
2: В Японии бургер адаптировали под местные вкусы. Там, в общем, не слишком пошло дело. И появились бургеры с терияки, морепродуктами и необычными сочетаниями, что стало частью локальной ресторанной моды.
5: А у нас бургеры, где вместо булки капуста?
2: Ну, локально это... Ну, то есть это не стало...
3: Ну, это вообще не бургер уже, я считаю.
2: Нет,
3: но все-таки бургер — это булка и котлета.
2: Ты можешь,
5: ну, а там просто вместо булки.
2: Ты можешь зайти попробовать. Но вот так, чтобы масштабно, это, конечно, не стало. У нас бургер все-таки остается бургером. Булк с котлетой.
3: Конечно.
2: Вот. У вас...
3: Мы в Екатеринбурге делали сами.
2: Один правильный ответ. Да, ты успокоишься. Дай сказать, что человек выиграл. Человек выиграл. Значит, вашему сопернику нужно ответить на два вопроса. У вас хороший задел. Давай, говори.
3: Все. Я уже произнесла. Мы делали бургеры в Екатеринбурге. Точнее, я делала, а Сашка ел.
2: Да, очень интересно, кстати.
3: Это как, был как, крутейший опыт. Мы делали вот эти самые правильные.
2: Во «Вкусная точка».
5: Увлекательная история.
2: Увлекательная.
5: Пока ты просто не сказал, что это «Вкусная точка», было странно.
3: Непонятно,
5: мы делали бургеры, Сашка ел.
3: Мы подрабатывали.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Мы тут выяснили, что Янкину трубку никто не берет.
3: Да, слушайте,
4: противников,
3: я уже стольким людям позвонил.
4: У нас немного. Давайте я буду за противников играть. Если вдруг я выиграю, я дам приз нашему первому участнику.
2: Да?
4: Да, ну давай, что? Не пропадать же игре, Александр. Ты же готовился. Интересные вопросы, наверное, составлял.
3: Давай. Я буду подсказывать, Гарри.
4: Я не знаю ни вопросов, ни ответов. Это, ну, для слушателей. Мы с Янкой никогда не знаем ни какие вопросы будут, никакие ответы.
2: Это правда, это правда. Какое событие в истории США косвенно повлияло на популярность бургеров как быстрой и сытной еды? Великая депрессия, освоение Дикого Запада или война за независимость?
4: Великая депрессия, освоение Дикого Запада, война за независимость. Ну, давай, пусть будет депрессия.
2: Да, потому что в 30-е годы людям нужна была недорогая, сытная, быстрая еда, и бургеры отлично подходили под эти критерии. Какой ингредиент долгое время считался необязательным и добавлялся только по запросу, а сегодня есть почти в каждом бургере? Это лук, горчица или маринованный огурец?
4: Лук, горчица, маринованный огурец. Пусть будет маринованный огурец.
2: В середине 20 века огурцы часто подавали отдельно или клали только по просьбе клиента. Позже они стали стандартом, как источник кислого вкуса и хруста. Лукьяна тут на пальцах отвечает, лучше бы с ней играли. Она ничего не угадала.
3: Почему я сказала огурец? Я выбрала огурец сейчас. Что ты меня это...
2: В какой стране придумали бургер со свеклой? Ингредиентом, который стал почти культовым в местной версии бургера и остается до сих пор. Это в Австралии, в Шотландии или в Канаде?
4: В Австралии, в Шотландии или в Канаде. Ну, пусть это будет... Пусть будет Шотландия.
2: Yes! Промахнулся. Австралийский бургер часто включает ломтик жареной, маринованной или запеченной свеклы. Это характерная черта местной кухни, которая прижилась и в фастфуде. Очень вкусно, кстати, попробуйте. Положить вот ломтик свеклы, какой-нибудь печеной или такой, как чипсину.
4: Ну,
3: поздравляем Дениса.
4: Ответы, но я отдаю Денису приз, как и договорились. Поэтому, Денис, поздравляем вас. А вот не любители бургеров, которые...
3: Не взяли трубку.
4: Или не отправили сообщение. Знаете, могли бы победить и выиграть призы. 10:25 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 34 минуты в столице.
3: Я вот сколько раз слышал эту песню, всегда задавался вопросом в значении вот слова «рэгтайм». Угу. И что имел в виду Армен Григорян. Я не поленился, полез к Алисе AI, попросил ее найти текст песни и объяснить мне значение слова «рэгтайм».
2: Так.
3: Вот что она мне написала. Что значит «рэгтайм» в этой песне? У слова «рэгтайм» есть два уровня смысла – буквальный и художественный. Буквальное значение «рэгтайм» – это музыкальный стиль, популярный в США в конце 19-го, начале 20 века. Для него характерны синкопированный рваный ритм и бодрое энергичное звучание. Спасибо, Александр. Значение в песне. В тексте фраза «похмельный рэгтайм» работает как образ. Это ироничное описание хаотичного, сбивчивого состояния после бурной ночи. Словно внутренний ритм человека стал таким же рваным, как в рэгтайме. Слово здесь передает ощущение сумбурности, легкой абсурдности и одновременно драйва, будто жизнь на какое-то время превратилась в эксцентричность. Личную музыкальную пьесу. Вот и вы теперь будете знать, если вдруг не задумывались о значении слова «рэгтайм», что оно значит и что имел в виду автор.
2: То есть похмельный рэгтайм — это такое вот состояние, когда ты еще...
4: Еще ничего?
5: Еще, короче говоря, можешь продолжить.
3: Ну, у всех по-разному он бывает. У Армена Сергеевича...
4: Или хочешь, но не можешь.
5: Есть желание продолжить.
3: Желание есть. Иногда возможности нет. 10.36 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 47 минут в столице.
3: Россиянам назвали популярные направления страны для летнего отдыха без моря.
2: Куда, Игорь?
3: По данным источника, больше всего бронирование номеров зарегистрировано туристами в Москве. Средняя стоимость ночи здесь составляет 5219 рублей. На втором месте оказалась Казань со стоимостью проживания 6056 рублей.
2: А вот мне интересно, 5200 в Москве, где вы будете проживать?
3: Да много где.
2: Не, ну где? Ну, не в центре же.
3: Ну, и в центре, я думаю, можно найти легко
2: за такие 5200 деньги. Можно?
4: Да, легко. Я думаю, можно, да.
3: Легко. Угу. Третью позицию топа занял Калининград. Средняя стоимость суток в местных отелях 5042 рубля. Также в топе Кисловодск, Краснодар, Волгоград, Нижний Новгород, Пятигорск, Петрозаводск, Красная Поляна.
2: Угу.
3: Ну, это если вы еще не определились, куда вам поехать отдыхать без моря. Вот можете рассмотреть эти маршруты.
2: А и что, все, кстати, любят другие море. Другие страны они не рассматривали?
3: Ну, тут про отдых наши внутри края. Страны, да. А-а-а.
4: Да, Казань прекрасная. И Казань, и Нижний Новгород. Да
2: у нас много чего без моря. На Урал езжать. Без моря, много озер.
4: Ой, там красотища.
3: Жара, говорят, там сейчас
4: там
3: у вас.
4: Там же горы есть.
2: Жарко очень сейчас в Челябинске, во всяком случае. Mm. Многие спасаются. Ну, там озер много, поэтому многие на озерах.
3: Видели мы, Саш, цены на
2: это дикость какая-то,
3: уральских да. озерах за домики?
2: Да.
4: Ну, я точно понимаю, так что же разные есть.
3: Я понимаю, что разные
2: знаете,
3: есть.
2: Да. Знаете, я вот раньше в детстве мы любили ездить на дикие пляжи озер. Там какое-нибудь озеро Смолино, еще куда-нибудь. А вот мне интересно, сейчас эти дикие пляжи остались вообще, нет? Дикость мест, ну, так называемая. Она осталась или нет? Напишите, дорогие друзья, вот в каком вы регионе.
4: Где-то есть наверняка.
2: Ну, где-то есть, да. Мало где, но хорошо, что если есть. Это классно.
3: Но, дорогие друзья, давайте мы пофантазировали по поводу отпуска и вернемся к работе.
2: Кстати, Калининград, это там есть как раз море. Это за город без моря, там море есть.
3: Ну, это просто уже про топ мест Калининград попал, поэтому, Александр, извините.
4: Топ составляли те, кто не знает.
2: Если это море.
3: Ждем вас завтра. Пока.
0: Любим вас. На нашем радио.
5: Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
11: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
8: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
12: Алло.
9: Можно.
12: А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения из использование в соответствии кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджетов. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно пользуются государственной собственностью, должны быть приняты меры. Еще в ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Масолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные и велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручила продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претенциозно-исковую работу по нарушениям. Представители крупнейших сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станции, АИ-95 на 65%, дистоплива на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены, к их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллективы АЗС и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей фонда «Защитники Отечества». В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отделы регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027 года. Дополнительные отделения появятся в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Там будут оказывать комплексную помощь по всем направлением деятельности фонда в режиме одного окна, что обеспечит удобство для граждан. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. Последняя неделя июля в Воронежской области начнется с дождей и гроз. Сегодня на территории региона ожидается порывы ветра до 20 метров в секунду. Тем не менее, температура днем будет около плюс 25-27 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 16. Спасатели предупреждают, что из-за стихии есть риск нарушения в работе ливневок, а следственно и подтоплений. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Говорят, что в Японии изобрели холодильники для людей. В них можно прятаться от зноя. Изобретатели создали их, чтобы люди могли нормально функционировать. В условиях аномальной жары заходишь, охлаждаешься, выходишь как хорошая...
5: Чувствуешь себя капусточкой.
4: Или эскимошкой. В условиях нашего лета мы нуждаемся только в изобретении, не знаю, духовки, хотя плоховато звучит, фена, калорифера. В общем, называйте как хотите. Самое главное, подключайтесь к эфиру. Здесь мы вас разогреем до нужной температуры и отпустим тепло. Тепленькими после 14.00. Всем привет.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имею свое показание, необходимо консультация специалиста.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Так, 27 июля. Вообще-то, я по этому поводу сижу, грущу.

0: В том числе оно какое, спокойное. Ой, или
1: да, ребята, что-то как-то вот не задалось нынче лето.
0: Пока да.
1: Не побубнить не получается.
0: Может быть, оно, конечно, в сентябре нам воздаст за все то,
1: сейчас,
0: чего мы не успели.
1: В ноябре оно получить... догонит и воздаст.
0: Но я вообще большие ставки делаю на сентябрь.
1: Да?
0: Да,
1: а
0: почему-то вот думаю, что он должен
1: надежда.
0: Быть горячий рисунок.
1: Думаю, что
0: плеч.
1: Раз уж пошло, как все подождю, так оно все
0: и,
1: дальше
0: и закончится.
1: Будет кисло.
0: Ладно, давай запоминаем. Будем делать ставки с тобой, и кто-нибудь, возможно, их запишет, потому что сами мы не способны. День способны, но записывать ставки не способны. И там в сентябре уже посмотрим, обсудим.
1: Да.
0: Значит, сегодня лениться не нужно, сидеть сложа руки тоже не нужно.
1: Говорят, к финансовым трудностям и неудачам, если сегодня бездельничать.
0: А что не к финансовым трудностям? Ну, вовремя стать айтишником. Я считаю так.
1: Наследство, Карина, наследство.
0: Наследство.
1: Какие айтишники?
0: Ну,
1: дело
0: тоже.
1: Хорошее. Получить в наследство богатство неимоверное. Угу. Вот это я понимаю. И все, и айтишникам даже
0: и
1: не надо становиться.
0: И все их профукать, проворонить,
1: да,
0: потратить.
1: Тоже,
0: такое
1: тоже вариант,
0: бывает.
1: Тоже.
0: Какое большое количество людей, ну, на самом деле, не такое уж и большое, но какое-то количество людей выигрывали приличные куши в лотерею. Угу. И что? И где? Смогли они как-то вот остаться
1: в
0: на плаву?
1: В дело, так сказать,
0: нет,
1: их да,
0: никто
1: отправить.
0: Практически не смог.
1: Потому что если не умеешь управлять деньгами, то и не умеешь.
0: Да.
1: Но мне нравится вот тема наследства, знаешь, не то, что на тебя там свалилось.
0: Хорошо звучит. Мне нравится тема наследства.
1: Нет, скорее авторские права. Вот это вот, знаешь, когда у тебя там дедушка был Львом Толстым, понаписал много всего, и теперь
0: хочешь, не хочешь, отмахиваешься.
1: Да, оно на тебя все время капает, вот эти вот наследства за авторские права.
0: Ты тратишь, финансово неграмотно ко всему этому относишься.
1: Тебя, а понимаешь, оно вот не все сразу равно. Все сваливается, а дается тебе как зарплата постепенно. Чудеса случаются.
0: Как бы,
1: ну,
0: наши
1: не было у нас дедушки
0: фамилии как будто бы, да, не говорят о том, что вот может нам за авторские права откуда-то накапать, хотя, конечно, да нет.
1: Нет, сколько ни скреби по сусекам, ничего не
0: наскребешь. Да.
1: Так, ладно, давай еще про 27 июля. Что у нас? Ну, ссориться с родными нельзя к долгим конфликтам сегодня, но, понимаете, в принципе, и в любой день как-то вот не очень. Еще понимать найденные деньги с земли. К неприятностям.
0: Не будем.
1: Да, как будто бы одни и те же приметы у нас без конца встречаются к разным дням. Эти деньги с земли мы уже какой день
0: не поднимаем. Оттого и живем в бедности.
1: Ой, из праздников у нас сегодня, не поверите, день работника МФЦ. На самом деле, правильный, вообще хороший дело МФЦ.
0: Хорошее. Это мы по старой памяти ругаем все, что связано с бумажками, справками, там, бюрократической системы, а так сама вот эта штука, да, она великолепная.
1: Да, но в окно
0: нигде,
1: пришел,
0: нигде такого не сыщешь.
1: Все.
0: Да, придешь,
1: красота.
0: Ну, даже отсидишь очередь, ну, даже возьмешь сначала не те справки, придешь в следующий раз, и все равно все тебе ясно, понятно, да еще и посредством онлайн-заявок.
1: Поэтому славься МФЦ, да. С праздником всех.
0: Славься, родненькой!
1: Да, слава богу, что ты у нас есть.
0: Мы уже достигли того возраста, чтобы радоваться хорошей работе МФЦ.

0: кафе «Маяковский».
1: Так, ну и что?
2: Ну и есть там те, кто радуется такой погоде. Угу. Как ты думаешь, кто это?
3: Да понятно. Конечно уже, грибники неистовые.
2: Да, грибники неистовые.
3: Это которые... подосиновики наши, подберезовики.
2: Да. Их там пошло в каких-то неимоверных количествах. Угу. Все они повылезли. И любители этой тихой охоты просто не нарадуются тому, что происходит в наших лесах. Собирают в Шуберском, собирают там в Новоусманском в районе.
3: Видишь, лес как бы спокойно иди собирай грибы.
2: Да, уже есть. Но больше всего, Карина, меня порадовали москвичи.
3: Так, они приезжают к нам, что ли, за грибы?
2: Нет, они стали ездить в грибные туры.
3: А, то есть я такое слышала, да.
2: Такие туры включают трансфер до места сборки, помощь при определении, то есть что он там, правильно, неправильно этот гриб, сортировку, даже очистку добычи. Цена от 2000 рублей такого тура. Вот ты представляешь, зажрались-то насколько, я хочу сказать.
3: Ну, хватит, у них там и кофе 5000 стоит. Одна баночка. Мы же все это знаем, как живет Москва. Даже что-то я недавно у них читала. А, про то, что малина в Москве достигла цены перелета из Москвы до Санкт-Петербурга. То есть на каких-то рынках есть и по 3000 рублей.
2: Какая
3: и я
2: страсть.
3: Сегодня вообще-то с утра собиралась бросать работу, ну или какой-то БС брать, потому что малины дома у меня много.
2: Много, да. Надо везти в Москву.
3: Надо везти. Я как бы поеду на промысел, возьму вот эту сумку челнока клетчатую, и все, я отправлю. А про грибы?
2: Ну, если они умудряются платить даже за бесплатные грибы в лесу, то, знаешь, твоя идея
3: нормально,
2: не лишена,
3: конечно,
2: в общем-то, смысла.
3: Конечно. Я про грибы хотела сказать. Буквально вчера у меня на даче есть отдельный чат, ну, как бы всего села. И, в общем, женщина скидывает грибы, говорит, как думаете, они съедобные?
2: И говорят, ну, чатом обсуждают.
3: Очень условно съедобные. А, нет, она говорит, не спрашивала, съедобные они или нет, она говорит, что вы с ними делать? А ей говорят, вы знаете, что это условно съедобные грибы, их там варить, не переварить, жарить, не пережарить, и то мы бы лучше выбросили. Она говорит, да они уже замочены мне, да уже... Да, в общем, женщина спорила со всеми теми, кто отговаривал ее есть эти грибы. Да, я все время думаю, это что руководит людьми в эти моменты, что они готовы рискнуть. Ну, ладно бы голод был, ну, какой-то серьезный, да, все, больше я...
2: Я ее понимаю в чем-то. Вот в чем
3: что,
2: понимаю.
3: Ну, в чем? В том, что ты собрал и не можешь выбросить те грибы, в которых ты вообще не уверен. Как вообще можно собирать грибы, в которых ты не уверен?
2: Ну, потому
3: что
2: если
3: это толстая ножка, губка с обратной стороны, и то в них нужно понимать, все остальные странного, поганообразного вида, ну, зачем? Жизнь одна, кайфуй, не ешь странные грибы.
2: Кто не рискует, тот не ест грибы.
3: Ну, да, и не лежит
2: я
3: потом.
2: Я очень хорошо умею собирать грибы, но в магазине.
3: Все. Вот лучше так, да. Минутка душноты на нас. Душнота – это просто социальная. Да, нужно на рекламу уходить, все.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, вздохнем. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения из использования в соответствии кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджетов. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно пользуются государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще в ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Масолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные и велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручила продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претенциозно-исковую работу по нарушениям. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей фонда «Защитники Отечества». В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отделы регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027 года. Дополнительные отделения появятся в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Там будут оказывать комплексную помощь по всем направлением деятельности фонда в режиме одного окна, что обеспечит удобство для граждан. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. На заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения области Майя Мандрыкина сообщила о том, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, фонде «Защитники Отечества», МФЦ и центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации, 434 человека нашли новую работу, 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметил, что на конструктивном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Для ветеранов СВО организуют профтуры на предприятия для встречи с потенциальными работодателями. Уже состоялись 4 такие поездки. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов поручил рассмотреть, какие еще предприятия можно добавить в список для проведения подобных мероприятий. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и 4 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 9 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
1: Радио КП.

0: Опять понедельник?
1: Но вы знаете, что это тот самый день, когда в сообществе нашего радио Воронеж, ВК, нужно писать то, что вас вывело из себя, начиная со слов «бесит когда». И за это вы получаете периодически какие-то призы.
2: Плюшки.
1: Плюшки, да. Сегодня у нас путешествие на двоих на графском поезде в парк Нелжеру на 1 августа. Чуть-чуть. Это замечательно. Осталось, понимаете, найти поводов для негодования. А мне кажется, их всегда...
2: Всегда достаточно.
1: Да, полна коробочка.
2: За неделю накапливаются, наверное. Наверняка. Вот я у тебя уже сегодня рассказывала с утра, что меня подбешивает в том числе. То, что вот в роду у меня вроде как графьев, ну, таких, знаешь, из польских, польского рода Дракулы. Так. Как бы не было, но мой организм чеснок не переносит. Вот были бы, это бы не было не так обидно.
1: А ты при этом занимаешься легким самоуничтожением и
2: да,
1: продолжаешь его вводить в употребление.
2: Я нажарила вкусненьких оладушков из кабачков. Ну, как можно кабачковые оладьи не добавить чеснок?
1: Я не знаю, я просто обожаю чеснок. Его даже можно добавить в сгущенку. В латте.
2: А мне плохо второй день. Я знала, что мне будет плохо, потому что я понимаю, что у меня непереносимость чеснока. Но очень хотелось оладушков.
1: Лен, точно чеснок? Не ты та вот дамочка из моего чата на даче, это не ты собрала непонятного вида грибы?
2: Непонятные кабачки,
1: думаешь? Конечно, ты же там аватарки-то не было. А теперь, говорит, это все
2: кабачки домашние,
1: это все чеснок.
2: И чеснок домашний, все маменькое присланное, свежее, с дачи.
1: Ладно,
2: но мне это не помогло. И что самое удивительное, родители абсолютно спокойно едят этот чеснок там с борщом, ну, со всеми. Вообще как нормально.
1: Одна такая.
2: Нет, еще брат. Ощущение, что мы приемные. Что нас как-то вот, как всегда,
1: забрали.
2: Вот забрали.
1: Откуда-то, да. Ну, как раз, если замок в Румынии, то, в общем-то, все сходится. Ни слова больше, как говорится. Я тоже хотела рассказать, что меня вывело из себя. Значит, последнее исследование, которое рассказывает нам о том, что любовь к постоянным занятиям спортом может перерасти в зависимость.
2: Чего? Кто это сказал?
1: Ну, во-первых, как совершенно не у всех. Во-вторых, зависимостью мы привыкли называть что-то плохое, да? И тут все объясняется, там, вот, это авторы научной работы проанализировали.
2: Так это как раз минус, да, что это плохо?
1: Минус, потому что у зависимости есть главный признак в данном ключе, это не количество часов, проведенных в спортзале, а ощущение потери контроля. То есть, если человек воспринимает тренировку не как осознанный выбор, а как необходимость, а ее пропуск вызывает сильную тревогу, чувство вины, эмоциональный дискомфорт, это может говорить о развитии расстройства.
2: Я, кстати, знаю одного такого человека.
1: Лена, ну,
2: реально,
1: серьезно?
2: Реально, девушка, да, она вот, если она не сходит на тренировку, она там 3 раза в неделю уходит, и если она по каким-то причинам одну пропускает, это страданий. Просто вот она ходит и страдает все время.
1: Просто из всех зависимостей это же...
2: Самое приятное.
1: Самое приятное.
2: И самое полезное.
1: Самое полезное.
2: Ты
1: ходишь, страдаешь,
2: зато с накачанной попой.
1: Мы тоже должны страдать.
2: С подтянутой спиной.
1: Мы тоже должны страдать от того, что не ходим. Ну, хоть какое-то ощущение.
2: Но мы не страдаем.
1: Не страдаем. Да, и разве это хорошо? Конечно, приятно, что все, фитоняшки и фитоняши, приятно считать вас одержимыми, конечно, да, что это не ваш личный выбор, что это вот обычная зависимость, как и все другие, которые мы совершенно не поддерживаем, это греет душу, но как бы и овоз, и вес, и ныне там остается от этого. В общем, бесит. Если вас тоже что-то раздражает, заходите, пишите в сообществе нашего радио Воронеж в ВК.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-7003-89598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
8: Однажды я спросил себя, в чем моя сила, на что я действительно способен, где мое место. В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Курорты южного берега Крыма снова остались без электроснабжения из-за атак ВСУ. Ночью на полуострове были атакованы объекты энергоснабжения. Как сообщила Крымэнерго, сложная обстановка с электричеством отмечена на северо-западе, востоке и юге Крыма. Ограничения электроснабжения действуют по всей территории республики. Евросоюз вывел из-под санкций российский соболиный мех. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Экспорт готовых меховых изделий в Россию по-прежнему запрещен. По данным источника Евроактив, вывода соболиного меха из-под санкций добивались Италия и Греция. Их называют основными покупателями российских соболиных шкур в ЕС. Добавлю, в рамках 21-го пакета санкций ЕС ввел ограничения против нефтяной отрасли России и Беларуси, банков и платежных систем, Мосбиржи и криптовалютной инфраструктуры, транспортного сектора и металлургической отрасли. Спасатели нашли тела трех альпинистов из Боснии и Герцеговины, погибших на Эльбрусе. Их готовят к спуску, рассказали в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. Группа из семи иностранцев в пятницу отправилась на Эльбрус. Вечером того же дня погода ухудшилась, и иностранцы сбились с маршрута. Пятеро погибли, тела двоих уже эвакуировали. Выживший альпинист заявил, что причина гибели членов его группы на Эльбрусе – неверный прогноз погоды. На этом фоне Ассоциация туроператоров России предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погоды в горах и не платить за это неустойку. Бывший посол Швейцарии в Финляндии Сабрина Деллафьор вступила в должность гендиректора Организации по запрещению химического оружия. Исполнительный совет утвердил ее кандидатуру в ноябре 2025 года. Она стала пятым гендиректором организации и первой женщиной на этом посту. Ее полномочия продлятся до 2030 года. В пятницу США впервые за 13 дней не наносили удары по Ирану. По информации Axios, президент США Дональд Трамп распорядился об этом после того, как в Тегеран прибыла делегация из Омана. Сообщается, что Оман и Иран близки к сделке по возобновлению работы Ормузского пролива. Однако член экспертного клуба «Дегория» Александр Акимов в беседе с НСН не исключил возобновление военных действий между Ираном и США.
2: Конфликт легко может перейти в горячую фазу. В ход пойдут ракетные комплексы, авиация, военно-морской флот, экономические рычаги войны. Действия. Трампа объявил морскую блокаду Ирана и заблокировал пути и выходы из Ормузского пролива. С одной стороны, Иран это сделал. В конце концов, это может закончиться таким же вооруженным столкновением. Для Трампа главное сейчас это не упасть в грязь лицом, сохранить свои политические позиции внутри Соединенных Штатов, позиции республиканской партии. Ситуация на Ближнем Востоке имеет в этой картине мира очень-очень важное значение.
1: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
4: Ученые заявили, что даже если человечество победит старение, жить вечно все равно не получится. Но есть и хорошие новости. Они заключаются в том, что в будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150 лет, а то может быть и до 190. Ой, друзья, не знаю, как вы, но мы с Кариной планируем дожить до 150 лет и, конечно же, вести радио «Кафе Маяковский». Присоединяйтесь.
5: В светлом уме, там, в здравой памяти. Да, и вы с нами. С 11 до 2.
4: Такая, блин, вечная молодость.

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Инфекционные болезни людей – это заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека или животного здоровому. Профилактика инфекционных заболеваний позволяет предотвратить развитие инфекционного процесса. Индивидуальная профилактика предусматривает прививки, закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил личной гигиены, отказ от вредных привычек. Иммунопрофилактика осуществляется путем проведения профилактических прививок. Необходимо помнить, чем больше людей вакцинировано, тем выше коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Победить инфекцию можно, если вакцинацией будет охвачено все население.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Опять понедельник?
1: Знаете, что поняла? Бесит, когда вот в песне длинная концовка, которая просто гудит, и непонятно, в каком это ухе происходит.
2: Послесловие.
1: В обоих ухах, как да. Принято говорить у нас.
2: У
1: фрекенбоковых людей. Фрекенбоковые — это такие, которые русским владеют не в совершенстве.
2: Ну, почему? Может быть, наоборот, в глобальном совершенстве, в таком, в народном его понимании и исполнении.
1: А, тоже, кстати, хорошо. Ну, мы сегодня собираемся все, что вас раздражает в сообществе нашего Радио Воронеж, ВК.
2: И самых раздражительных отправим куда подальше, на Графском поезде.
1: На Графском поезде, да, конечно.
2: Оно
1: же вот это, чучух-чучух-чучух-чучух-чучух-чучух. Это как медитация, конечно, настоящая. И все ваши нервишки уже потрепанные теми или иными негодованиями, они успокоятся.
2: А потом еще прогуляйтесь по парку, примите участие в каких-нибудь активностях.
1: Лен, ну сильно не хвали, я уже начинаю
2: завидовать.
1: Мне все не нравится это уже, да. Я уже сама хочу, а не кому-то. Вот мне Маргарита пишет: бесит, когда приходится ждать маршрутку 40 минут в 9 вечера.

0: со стола мне сбросят, я возьму и тут же буду. Я, в общем, рассказывала, она мне жаловалась, что маршруток стало мало. Говорит, знаю я это почему. Автобусы в наличии есть, а водителей нет. Ну, да, скорее всего, мы даже разобрали, почему так происходит. Может быть, вопрос большой загрузки или маленькой заработной платы. Потом там на медиков перешли. В общем, у меня была сегодня...
1: Не зря она тебя выбрала в соседи. Видимо, по лицу как бы понимала, что разговор удастся.
0: Удастся. На самом деле, хорошо так, хорошо проехали.
1: Да, понимание.
0: Да,
1: и собеседник приятный.
0: И социальная нотка тоже. Да.
1: Но, опять же, Маргарита, понимаете, когда приходится ждать маршрутку 40 минут в 9 вечера, это как бы да, оно, конечно, бесит. Но тут главное ее дождаться.
0: Да.
1: Потому что ты можешь простоять и 40, и 50 минут, а она так и не придет. И в результате через час ты уже вызываешь такси, потому что понимаешь, что иначе тебе в отрожку пешком идти, условно говоря.
0: Или идешь пешком, потому что такси тоже не всегда и не всем, наверное, бывает по силам.
1: Ой, ну и дойти до отрожки, знаешь ли, тоже не всем по силам.
0: Почему-то мы решили, что вы именно в отрожку хотите.
1: Я не знаю, почему. Когда я была юна, один из моих поклонников добирался, ну, я жила в Юго-Западном, а уходил он от меня запоздно, почему-то вот уходил, короче говоря, домой, в Северный. И шел по окружной дороге, вот так,
0: нормально.
1: Вот пару раз подъезжал на поливальных машинах, которые уже там в 4 утра поливали, да, менты подвозили на своих бобиках. Так и здесь рассчитывать можно только на поливальные машины, на себя и на добрых гаишников, которые подвезут.
0: Да, это, кстати, очень романтично.
1: Не то слово. Отвал башки, я бы сказала, как романтично.
0: Понимаете, а вы маршрутка специально не приезжает для того, чтобы вы почувствовали себя участником каких-то приключений. Нет, это плохо все. Продолжайте писать в сообществе нашего радио Воронеж. Начинайте со слов «бесит когда».

0: души в людях.
1: Опять понедельник?
2: Читаем ваши сообщения из сообщества нашего радио Воронеж ВК.
3: Оксана рассказывает, бесит, когда отпуск закончился и в понедельник на работу. Ой, да, есть такое дело. Тяжело всегда, да, особенно если отпуск длинный. Вот я за свой небольшой отпуск не успеваю отвыкать от работы. Ну что там, за недельку ты, например, или даже еще за меньшее количество дней, ты просто все равно как-то, ну, еще недалеко ушел. А вот у кого отпуск каких-нибудь 3 недели... Или там, страшно сказать, 28 дней. Я представляю, как людям тяжело. Они же уже в другой колее.
2: Да, мне кажется, наоборот, хорошо. Ну, успеваешь.
3: На работу.
2: Да, по-настоящему соскучиться, в полной мере отдохнуть. Я понимаю, что, конечно, есть те вакансии, где, наверное, очень много остается хвостов после такого отсутствия. Хотя тогда туда, наверное, и не отпускают.
3: Да, не отпускают на такой длинный срок.
2: Ну вот я не думаю, что вот учителю, например, не нравится его длиннющий отпуск.
3: И 1 сентября они просто в припрыжку, даже, ну, они раньше выходят, да, там 25-го какого-нибудь, 24-го августа.
2: Ну, конечно, там со шторами дела нужно порешать.
3: Да, опять же, все планы написать,
2: новая
3: на педсовет сходить. Новый
2: линолеум.
3: Ты как ты думаешь, они реально в припрыжку несутся? Ну, если... Радостные, в кабинет свой.
2: Ну, если нравится работа, а почему нет?
3: Ну, это как любая работа. Работа, если нравится, все хорошо. Тогда что вы ноете вообще, что отпуск закончился?
2: А, Оксана, шутка. Это мы не на вас наезжаем.
3: Мы сами такие, не переживайте.
2: Светлана пишет, бесит, когда не можешь найти книгу в электронном формате. Прекрасно понимаю. Как увидишь где-то в каком-то подкасте, в рекламе, мол, вот это бестселлер, нужно читать. Ну, сейчас же я просто возьму, ознакомлюсь немножечко, и нигде ее нет. Либо вот этот ознакомительный, неприятный фрагмент. В 24 страницы, он тебя уже затянул, а дальше ничего, пожалуйста, берите, покупайте. Это если вообще продается, а может быть, еще
3: странно,
2: и не продается.
3: Мне казалось, что, наоборот, бумажное тяжело найти издание, а электронное как-то выходит чаще, больше. Ну, просто потому, что не надо ресурсы никакие тратить, кроме серверов, на которые все это разместить. А вот с бумажными, да, сложнее, надо заказывать, там еще чего-то, в магазин, в конце концов.
2: Ну, все зависит от книги. И ту, и другую можно не найти.
3: Хотя
2: в
3: да.
2: каком-то...
3: Ой, я столкнулась, знаешь, с какой историей? Муж у меня тут на день рождения запросил, прости господи, очень почему-то ему захотелось. Человек незамечен никогда был в любви к классической музыке.
2: Там должна была быть точка, прости господи.
3: Захотелось Шопена послушать. И диск нужен был, вот, ну, желательно...
2: Сиди?
3: Сиди, да, обычный. У нас в машине...
2: Да сиди ты с этим Шопеном, так я бы сказала. Так, MP3.
3: И она, нет у нее MP3, она ест только диски. Ну ладно, думаю, вообще для человека с высшим образованием нет ничего невозможного. Что я, в конце концов, не скачаю этого Шопена. А там надо было не просто Шопена, но еще в определенном исполнении. Угу. Какого-то чувака, которого я не воспроизведу,
2: ну,
3: как он называется.
2: Хорошо.
3: Я темная.
2: Виртуозно.
3: Да, он какой-то сильно там красивый и прекрасный.
2: Сильно красивый, что важно.
3: Играть Шопена. Вот. Миссия невыполнима, хочу сказать. Я-то думала, что я сейчас качну, на CD-диск запишу, ленточкой перевяжу, на день рождения преподнесу, все будут счастливы и довольны. Нет, невозможно найти вообще, ни скачать, ни CD-диск этот найти, ни MP3, ничего невозможно.
2: У меня еще
3: найти.
2: И магнитола вот в машине не будет считывать диск такой, который записан.
3: Который левак?
2: Ну, да, да.
3: Может, и наша бы не смогла, не знаю. Ну, в общем, поскольку ничего не удалось попробовать, то мы не знаем, смогла бы она съесть этот диск или не смогла.
2: Ну, придется, ты ему напой. Лучший подарок он сделан своими руками. Можно напеть Шопен? Ну, да. Как-нибудь попробовать. Ты же на домре играешь. Вот, точно. Пожалуйста, запишем свой альбом. У нас здесь и аппаратура есть, и техника. Все, мы с Ленкой прерываемся. У нас важные дела.
4: Радио Кафе Маяковский. Наша реклама.
5: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
1: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
9: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использование в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджетов. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно пользуются государственной собственностью, должны быть приняты меры. Еще в ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Масолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные и велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручила продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претенциозно-исковую работу по нарушениям. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отделы регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027 года. Дополнительные отделения появятся в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Там будут оказывать комплексную помощь по всем направлением деятельности фонда в режиме одного окна, что обеспечит удобство для граждан. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. На заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения области Майя Мандрыкина сообщила о том, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, фонде «Защитники Отечества», МФЦ и центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации, 434 человека нашли новую работу, 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметил, что на конструктивном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Для ветеранов СВО организуют профтуры на предприятия для встречи с потенциальными работодателями. Уже состоялись 4 такие поездки. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов поручил рассмотреть, какие еще предприятия можно добавить в список для проведения подобных мероприятий. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 9 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.

0: Песня-то, слышите, максимально летняя. У нас, кстати, в сообществе нашего радио Воронеж ВК и по этому поводу есть негативные комментарии. Вот Екатерина пишет: бесит, когда по календарю лето, а у погоды свои планы. И мы это с Леной сегодня в эфире, в эфире, да, обсуждали не единожды. Но мы сделали ставки, просьба их записать, запомнить. Да, не денежные, ни в коем случае, это мы даже осуждаем.
1: Так, на желание.
0: Вот, наверное, нет.
1: А то желание у нас только одно, денег побольше, да?
0: Конечно. Это все. А то вдруг у тебя фантазия какая-то сейчас слишком хорошая и пестрая.
1: В моем-то возрасте. Ой, вам ничего не грозит, Карина Александровна.
0: Ну, вот про кукарекать под столом могу. Чего-то большего, да, наверное, даже и не просите. Могу и на столе. Если стол, как говорится, выдержит такой накал, такой посыл, такое давление, не только моральное, но и физическое. Так, давай дочитывать комментарии сообщества и выбирать, кому достанутся наши призы путешествия на двоих на Аграфском поезде в парк Нелжару на 1 августа.
1: Евгений пишет, что бесит, когда вас бесят такие мелочи. Угу. Правильно? Надо это, как сказать, там, масштабно мыслить, да, а не вот этими вот какими-то там понедельниками, плохой погодой, угу, маршрутками, которые плохо ездят после 9 вечера.
0: Что для негодования есть вот такие вот малюсенькие поводы. А то если что-то глобальное, это уже...
1: Да, это уже гораздо хуже, чем просто бесит.
0: Лучше хуже, чем лучше, туда-сюда. Вот такие дела. Так, Алан нам пишет. Говорит, бесит, когда решил сварить пельмени. Поставил водичку на плиту, кинул лаврушечку, смесь перцев, налил, в общем, чего-то себе.
1: Хорошее слово, стопочку. Чего ты его пропускаешь?
0: Стопочку, чтобы не скучать, пока водичка закипает. Открыл морозилку, а пельменей нету.
1: Вот это попадос.
0: Да, я бы сказала, даже горе. Это вселенского масштаба.
1: Во-первых,
0: беда.
1: Во-первых, ты их уже предвкушал. Угу.
0: Ты уже все...
1: Уже распланировано, да? Вот в твоей голове они уже сварились и даже практически съелись. Угу.
0: Остался бульон из лаврушки и то, что в стопочке. Мам, дорогая. Ну, про это правда печально. Мы вам искренне сочувствуем.
1: Мы надеемся, что у вас там в морозилке хотя бы сальце еще завалялось. По крайней мере, было чем, так сказать, под стопочку употребить.
0: Хотя мы вот вам еще раз напоминаем, что Минздрав категорически не приветствует.
1: Не рекомендовал, приветствует, понимаете? Все, что рядом, не очень.
0: А в стопочку только вода. Тогда хорошо.
1: Ну, как бы, да.
0: Нормально,
1: кому
0: нормально.
1: Хорошо, непонятно. Ну, ладно.
0: Да всем хорошо.
1: Алексей рассказывает. Привет, Наша. Бесит, что сегодня утром были пробки 9 баллов. И никто не придумал полосы для тех, кому прям очень нужно побыстрее добраться до работы. И что раньше на выходные были силы посмотреть режиссерскую 4-часовую версию фильма, а сейчас засыпаешь на 15-й минуте. Недавно буквально прям покупал одежду из новой коллекции. А теперь выбираешь практичный. И всегда находилось желание на выходных на рыбалку, да хоть в другой город, а теперь такого нет. Но радует, что лето еще совсем не закончилось, есть шанс все успеть, поверить в себя и все-таки досмотреть режиссерскую версию хорошего фильма.
0: Алексей,
1: чувствую, на «Властелина колец» покусились.
0: Как будто бы да, но кто ж такое делает летом? Это нужно оставить там для дождливого ноября, хотя, в принципе, и наш июль для этого тоже подходит.
1: Не менее дождлив.
0: Немножечко стало не по себе. Так, время выбрать, кому мы дадим билеты. Ну, получается, за лаврушку мы голосуем исключительно.
1: Да, надо как-то все-таки...
0: Подобное мы не поощряем, но
1: пельмени мы тоже любим.
0: Пельмени мы любим, да, и человека, оставшегося в такой беде, конечно же, поддерживаем. В общем, Алан, билеты достаются вам, все остальные не расстраивайтесь, будут новые эфиры и новые призы. Следите за сообществом нашего радио Воронеж ВК. А мы так говорим, как будто мы с вами прощаемся. Но нет. У нас еще целый час впереди, и к нам не то, что придут, а уже пришли. Нам их уже надо в студию запускать, поэтому мы как бы торопимся. Да, сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области. Угу. Мы сейчас их будем запускать, с ними знакомиться. Ну и уже в 13:00 выйдем в эфир. Если у вас есть какие-то вопросы к ребятам, я предпочитаю называть их так, вы можете их написать там же в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Все, небольшая пауза. До встречи в новом часе.
2: Маяковский. Эфир не плоский, интересный, тройне, войне. На волне. Радио-кафе Маяковский.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: внимание, 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения из использование в соответствии кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджетов. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно пользуются государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще в ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Масолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные и велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручила продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претенциозно-исковую работу по нарушениям. Представители крупнейших сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дистоплива на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллективы АЗС и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей фонда «Защитники Отечества». В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отделы регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027 года. Дополнительные отделения появятся в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Там будут оказывать комплексную помощь по всем направлениям деятельности фонда в режиме одного окна, что обеспечит удобство для граждан. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. Последняя неделя июля в Воронежской области начнется с дождей и гроз. Сегодня на территории региона ожидается порывы ветра до 20 метров в секунду. Тем не менее, температура днем будет около плюс 25-27 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 16. Спасатели предупреждают, что из-за стихии есть риск нарушения в работе ливневок, а следственно и подтоплений. Это были новости региона.
2: Вы слушаете...

0: Ну, смотрите, на
1: как
0: часах.
1: Как обещали.
0: Да, в столице Черноземья 13 часов и 5 минут практически, и все у нас в сборе. Вы спросите, кто все, ну, те двоечники, которые отсутствовали в предыдущем часе эфира, а мы вам напомним, у нас сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области, если быть конкретнее, Дмитрий Гнездилов, Николай Колесников, Даниил Орлов, Мария Ларина, Михаил Градиналь. Правильно, что сказали?
1: Добрый день.
2: Да,
3: здравствуйте.
1: Вот, здравствуйте. Всех слышно, и нас даже видно. Можно смотреть, наблюдать, так сказать, за нами в нашей группе ВКонтакте. Да. Там как раз уже началась видеотрансляция. Что, мы собрались таким большим дружным коллективом, неожиданно, прямо скажем, для нас, потому что никогда еще, мне кажется, в нашем эфире следователей не было. Лучше вы к нам, честно можно сказать, знаете.
2: Многие говорят.
1: Мы рады, что все-таки вы у нас. И, конечно же, хотелось бы начать с того, как вас занесло в эту профессию. То есть вот почему именно, особенно вот Мария, да, раз исследователь.
4: Это очень популярный вопрос, особенно к девушке-следователю. Я училась на юридическом факультете в ВУЗе, и практически сразу юридическая профессия мне показалась очень скучной. Это работа с бумагами, практически никогда не видно сразу результата. Поэтому я искала ощущений
1: острых,
4: таких, которые... Чтобы была работа такая, ты стоял и думал, ну ничего себе, я в кино. Mm-hmm. И я нашла такую профессию. На третьем курсе пришла в следственный отдел, сначала работала общественным помощником, потом стала следователем и сейчас занимаю должность заместителя руководителя следственного отдела.
1: Кино, конечно, получилось славное, не комедия, прям скажем.
4: Абсолютно не комедия, но нисколько не жалею в своей жизни о выбранной профессии.
1: Сколько лет вы уже в профессии?
4: Я работаю недолго, если считать именно с должности помощника следователя, то 7 лет, если без нее, то... Почти уже 6.
1: Как приятно, что человек не разочарован, да? Mm-hmm. Вот что нет, наоборот, больше можно сказать, даже очарован своей профессией. Это удивительно.
4: Безусловно.
1: Конечно. Бумаги не заполнять, да, следователи. Какие у них бумаги-то?
4: Нет, ну это вы ошибаетесь. Конечно, работа у нас тоже связана по большей части с заполнением бумаг, но все равно это работа с людьми, это работа активная, это работа, ты всегда в центре событий, самых разных, безусловно. Но иногда это и какие-то позитивные эмоции, вот как бывает в наследственном управлении.
1: Живая такая, в общем, деятельность.
0: То есть вы сами просто так нашли свой путь, поняли, что одно не подходит?
4: Абсолютно сразу же разочаровалась, как будто бы в юриспруденции. И спасибо...
0: Всем привет, кстати, кто там остался.
4: И спасибо, что в какой-то момент просто пришла, дошла, так сказать, я жила прям рядом со следственным отделом по Советскому району, и просто мимо проходила и решила, ну дай зайду, посмотрю.
1: Удобно.
4: Ну, может быть, нужна будет моя помощь кому-то. Поэтому...
0: И маршрутку такая... ждать не нужно. Ну, кроме класс.
4: Да, было удобно. Особенно моему следователю, который всегда под рукой помощник в любой день, в любую
1: быстро добежит
4: минуту,
1: из дома.
4: Да, звонит. У нас труп, возможно, криминал. Покойник.
1: Приятный звонок.
0: Где-то мы это слышали. Санта-Барбара? Нет. Сериал «Клон» не подходит. «Воздушные замки» тоже не оно. Нет, здорово. А есть кто-то, например, кто пошел в профессию вот так вот из династии. Потомственный следователь. И как вообще обычно потомственные гадалки бывают в газетах.
1: Ну, врачи еще, подожди, учителя. Есть много потомственных профессий. Вот бывают потомственные следователи?
0: Может, среди ваших знакомых имеются?
2: Ну, к сожалению, у нас в регионе в настоящее время династийных следователей нет.
0: Незамечено, не выявлено.
2: Да. Но очень хотелось бы, чтобы наша следственная работа, наша любовь к этой работе вдохновляли наших потомков на осознанное решение в будущем выбора профессии следователь.
1: То есть вы бы своему ребенку как бы рекомендовали, сказали, что вот заканчивай юридический, по чесноку так давайте.
2: Ну, одному из двух, да, точно.
1: Уже даже случилось, да?
0: Одному из двух нормально. Это хорошо. Мы прям...
1: Вторая, видимо, девочка все-таки была.
0: Да почему ты девочек-то туда не пускаешь?
1: Это же... Нет, Мария прекрасно вообще смотрится в вашем коллективе.
0: А в нашем кто-то должен отвечать за сексизм, в принципе. Ну, если нам это нравится, если это на поверхности.
5: Дмитрий Сергеевич.
4: психолога второго?
2: Нет, наоборот, младший сын. Я
4: о нем. Младший сын пошел на юридический.
2: Я думаю, куда он может пойти.
4: А, или пойдет. Он еще в школе, да?
2: Еще в детском саду.
4: Ой, совсем планы такие давние, дальние планы.
0: Это, кстати, любопытно. Есть ли вообще какие-то критерии, по которым нужно прийти в эту профессию? Но мы обязательно об этом поговорим после рекламы. Ну, вот даже, может быть, смотря на ребенка. Подарили ему конфеты, как всем на детском утреннике. Спрятали вы их в форточку, где-то там около Фрамуги заклеены ватой, я не знаю, какой-то
4: фольгой. Нашел,
0: а он взял и нашел. Такой смотришь, ну сразу. Это будущий сотрудник Следственного комитета. Да. Мы, конечно, себе это все романтизированно немножечко по-другому представляем, но, может быть, и эти мифы мы сегодня развеем в рамках этого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Прямо сейчас прерываемся на рекламу.
3: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: кафе «Маяковский».
1: Ну что ж, мы продолжаем. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области у нас сегодня в гостях. И остановились мы на вопросе, какими же качествами должен обладать человек для того, чтобы вообще войти в профессию. Ну вдруг я вот завтра, Мария рассказывала, что она училась на юрфаке, правда, передумала. Я на радио сидела такая, ну вот хочу быть следователем. Да, какие поменять. Мне качества нужны? Кроме образования, это ладно, это уже это не получится.
2: Это лишнее, да, вообще.
3: Таких строгих критериев не существует, как правильно сказали, уже только существуют законно установленные критерии, как высшее юридическое образование. Значит, ну, также существуют критерии такие, как форменная одежда, она регламентирована ведомственными нашими документами, но в любом случае, даже если это не форма, человек должен быть, все-таки мы с людьми работаем, поэтому надо выглядеть опрятно.
1: Опрятно.
2: А коммуникабельность, не знаю, вот, уметь разговаривать с людьми, это же тоже такое отдельное искусство. Нужно быть коммуникабельным
3: человеком? Безусловно, коммуникабельным. Все то же самое вытекает из того, что приходится в основном работать с людьми.
2: Ну, то есть интровертом вход в профессию...

0: это вот стремление к истине. Все мы знаем, mm-hmm. что, значит, правда у всех может быть своя, а истина, она одна. Соответственно, из этого качества могут вытекать и все остальные качества, такие как вот, целеустремленность, стрессоустойчивость, объективность, терпение и труд. Все перетрут.
1: Все перетрут.
2: Стрессоустойчивость, наверное, действительно крайне важна. Хотя сейчас это какое-то такое слово, уже набившее оскомину, да, все жалуются, что на работе там стрессы, но в вашей профессии. Я вообще, надо терпение, мне кажется, адское иметь просто. Приходилось ли страдать, как сказать-то, в каком смысле? Ну, вот когда вы сидите, и что-то на вас наваливается такое несусветное, от чего хотелось бы избавиться очень быстро, но не получается. И какие-то там долгое-долгое время ты с этим делом вот занимаешься, и уже тебе тошнит вообще от этого дела. Но его же надо довести, истину эту самую найти.
0: Безусловно. Конечно, бывают такие моменты, когда, так скажем, не знаешь, за что схватиться, да, да. не знаешь, за что взяться. В этих случаях я... как правило, да и коллеги меня поддержат, я думаю, просто надо взять и делать что-то.
2: Что-то.
1: Просто... У меня с уборкой так же.
3: Если не знаешь, что делать, просто сиди и что-нибудь делай, да.
0: И оно как-то а дальше потом само пойдет, и уже работа сама по себе расставит приоритеты, и все сложится в нужном ключе.
2: Вот у писателя есть вот этот страх чистого листа, да, когда ты перед тобой вот этот чистый лист, и ты не понимаешь, с чего начать. То есть получается здесь такая же история, когда не знаешь,
0: первое попавшееся берешь начать. И делаешь.
2: Вот.
4: Вообще, мне кажется, так работает вся психология.
2: Mm-hmm. Да? Но, да? Не знаю. может быть, наверное. А какие-то критерии вот, там, для отбора в профессию существуют? Там, не знаю, вес определенный, рост определенный, там, цвет глаз, в конце концов.
0: Ну, нет, конечно же, таких критериев не существует.
2: В общем, неважно, баскетболисты или метр с кепкой. Главное, чтобы голова была на
0: месте. Смотрите на нас, мы все разные.
2: Да мало ли. Вдруг скажут, что так. Ну что, у тебя пузик. Таких не берут в космонавт. Да, все, вычеркиваем.
4: Это только в космонавты, во всем остальном нормально. Это даже хорошо. У меня вопрос абсолютно такой насущный. Мы все знаем о работе следователей, но исключительно, это, кстати, очень приятно, из-за фильмов, сериалов, я не знаю, кто-то из книг. И мне кажется, это было популярным всегда, уж последние годы просто бум. Мы, конечно, наверное, чуть-чуть путаем работу следователя и детектива, которое нам показывает медиапространство, но, тем не менее, хотелось бы спросить у вас, можете ли вы смотреть вот подобные творения или, как это есть, профдеформация, которая накладывает свой отпечаток, на что обращаете внимание, не знаю, над чем смеетесь?
5: Давайте, наверное, про фильм, сериал я отвечу.
2: Так, Данил придвинул к себе микрофон поближе, да. Потирая руки.
5: А вот на самом деле смотреть сериалы, фильмы, где вот главная роль исполняет там следователь, особенно такие сериалы с фильмами такие достаточно низкобюджетные, как можно сказать, популярные, да, которых много. Без смеха смотреть очень тяжело, особенно когда ты понимаешь вот все, о чем они хотят сказать и говорят людям вот через экран. Mm-hmm. На самом деле это очень все смешно. Вот в всяких фильмах и сериалах следователь как супергерой один осматривает. Он один
2: он
5: сам...
2: Он ничего не боится,
5: сам
2: у него
5: проводит,
2: даже фонаря нет.
5: Сам проводит экспертизы. Да, обязательно специально за кем-то гонится. Хотя на самом деле работа следователя, даже вот когда мы выезжаем на осмотр мест происшествий, она у нас... зависимо от многих факторов. Мы же выезжаем туда не одни, с нами выезжают оперативные сотрудники, с нами выезжают эксперты, криминалисты. Это вот все такой плодотворный, совместный именно труд. Мы там больше... как вот направляем, мы как больше режиссеры, а не штурмовики, как вот показывают в фильмах. Кроме того, вот если смотреть сериалы с фильмами, там очень быстро... достаточно, может быть, даже за одну серию. Раскрывается преступление, сразу дело уже все готово, сразу направляется уже прокурор для утверждения обвинительного заключения. На самом же деле дела, понятное дело, что они в зависимости от сложности, от количества там, подозреваемых, обвиняемых, там, от количества там, эпизодов преступления, оно, может, они, конечно, отличаются. Но если мы возьмем какое-нибудь там среднее дело, то даже вот его, чтобы направить прокурора, а потом затем уже в суд, требуются недели, месяцы рутинной работы, это и допросы, назначение различных экспертиз, проведение множества следственных действий. И только после этого, по истечении там, в основном месяцев, то есть это очень длительное время занимает, только дело направляется прокурору для утверждения обвинительного заключения. Поэтому, действительно, да, когда смотришь...

0: Сериал с фильмом, где прям все за одну серию, хоп-хоп, все, дело уже направлено, ну это да.
1: Но это только когда ты Хабенский в методе, но там уже потом и вообще потусторонние силы вмешиваются.
2: Хабенскому можно что угодно простить. Даже пистолет у следователя.
3: А ношение оружия запрещено?
2: Нет, ношение
0: разрешено,
2: но просто мы не выезжаем на место происшествия с оружием.
1: Под интересную музыку еще чаще всего.
2: И в отделах тоже с оружием мы не сидим.
3: Ляпов достаточно много, да, в таких фильмах. Из чего делаю вывод, что вы их не смотрите.
2: Нет, смотрим.
0: Почему? Мы смотрим, да, улыбаемся, да.
1: То есть, где мы сидим, вот так вытираем пот со лба и думаем, вот это накал, вы смотрите это как комедию. Хорошую, качественную комедию.
4: Вот хотелось бы отметить, что не только есть ляповые сериалы, а хотелось бы порекомендовать людям, которые стремятся в следствие молодому поколению, или те, кто просто любит следствие, фильм «Пон Джун Хо. Воспоминания об убийстве».
1: Угу.
4: Это довольно интереснейший фильм о ходе расследования по делу хвасонского серийного убийцы. Это фильм Дэвида Финчера «Зодиак» о небезызвестном маньяке, действовавшем в 60-е, 70-е в Калифорнии. Интересный фильм, как идет процесс расследования, показано. Также фильм Ли Гюмана «Орудие смерти». Там описывается так называемое уголовное дело о лягушечьих мальчиках. Тоже очень
3: какая
4: интересно, поэтому рекомендуем к просмотру.
1: Это вот
3: правильная киношка.
4: Да.
5: Мне кажется, Дмитрий Сергеевич забыл упомянуть самый главный фильм, по которому, точнее, то, как там показывается работа следователя, оперативных сотрудников.
0: «Место встречи изменить нельзя».
5: Наш советский фильм. Безусловно.
0: Там, конечно, не про следователя, а про оперативников.
5: Ну, я и сказала, что и про оперативных сотрудников. Вот даже то, как учили там писать осмотр мест происшествия, мне кажется, мы до сих пор их так пишем.
4: Безусловно, Мария права. И раз уж пошел такой разговор, конечно, стоит отметить, если кто-то хочет непосредственно прям и изучить работу следователя системы Следственного комитета, это современный отечественный сериал, уже не один сезон вышел, «Первый отдел».
1: Вот так. Все. Ну, уже сколько вечеров теперь у меня будет занято.
3: Так, записываем. Ну, вообще интересно, конечно, как вот происходит вот эта профдеформация, да. Мы, например, не можем смотреть «День радио», потому что, да, всех веселит эта история, а мы понимаем, что тут смешного, это жизнь. Так оно все и случается. Вы не можете смотреть там какие-то свои сериалы, они, наоборот, вас веселят. Свои профессиональные, имею в виду, сериалы. У каждого все-таки есть вот эта та самая профдеформация.
1: Мне кажется, да, это нормальный человеческий фактор. А есть у вас какие-то фигуры в профессии, которым хотелось бы подражать? Вот чего уровня мастерства хотелось бы достичь? А может, уже достигли? Ну, просто это были ваши примеры.
4: Ну, это очень хороший вопрос. В связи с празднованием Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации следует отметить и напомнить, что Воронежская земля всегда была как бы щедра и богата на маститых следователей, память о которых время почему-то планомерно, незаслуженно уводит в туман истории. Хотелось бы вспомнить таких мастеров своего дела, как Мусалов Борис Васильевич. Многие годы он был одним из самых опытных следователей, внес большой вклад в укрепление законности и правопорядка в регионе, был участником конференции лучших следователей Советского Союза. О его работе написал начальник следственного отдела прокуратуры СССР Шейнин в книге «Лицом к лицу». Борис Васильевич проработал на следственной работе почти 40 лет, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Угу. Также Свиридов Анатолий Яковлевич был одним из самых опытных следователей во второй половине 70-х, первой половине 80-х годов 20-го столетия. Окончил производство множества уголовных дел. Среди них изнасилование несовершеннолетней на кладбище на улице Хользунова в 1975 году. Убийство гражданки Селезневой собственной матерью, расчленившей труп дочери. Дело по факту масштабного пожара в автоколонии номер 3 в 1984 году, где сгорело более 100 автобусов, был нанесен ощутимый урон для службы городского общественного транспорта. Отдельно следует сказать об Эмиле Андреевне Крайкиной, проработавшей следователем с начала службы с 1956 года и до выхода на пенсию в 1996 году. можно с уверенностью сказать, что ей поручали расследовать исключительно дела, которые вызывали широкий общественный резонанс, либо дела, раскрыть которые у других следователей никак не получалось. Но одно из таких – это убийство летом 1990 года у дома офицеров двух сотрудников Центрального райотдела милиции, а через год – нападение на машину инкассаторов. Также следует вспомнить Сергея Александровича Поповкина. 10 лет расследовал он самые сложные уголовные дела, будучи следователем прокуратуры железнодорожного района города Воронежа, а затем еще столько же, 10 лет, проработал в областном аппарате, где раскрыл и расследовал немало преступлений, в том числе связанных как раз с экономическими переменами, происходившими в нашей стране в начале 90-х годов прошлого столетия. И в наших сердцах всегда будет жить память об этих профессионалах своего дела, о многих других доблестных следователях, которых сегодня не озвучили. Вот их уровнем мастерства нам бы всем и хотелось достичь в нашей нелегкой работе.
1: Это вообще здорово, да. Да, что нам есть чем гордиться. Плохо, что есть ситуации, которые приходится расследовать тем или иным способом, но раз уж такое совершается, то замечательно, что есть люди, которые могут помочь по-настоящему.
3: Согласна. Но давайте вот мы как-то от такой серьезной проблематики перейдем, мне кажется, к лайтовой вот этой штуке под названием «Ваши песни». А то как-то у нас взгрустнулось. Вы поющие следователи. Это удивительно, мне кажется. Творческое начало в людях, которых, казалось бы, ну не совсем должно это касаться. Откуда что взялось? Голоса откуда? По наследству достались? Как тренировались специально?
0: Могу сказать, голос нет у нас.
3: Это мы проверим. Это мы проверим. У нас есть песня.
4: В прошлом году так скажем, к 8 марта.
3: Мы то есть все началось недавно, в прошлом году?
4: Да, да, это прошлый год, да, к 8 марта.
6: Скажу, к 8... Дмитрию Сергеевичу легче было начать. Вообще наш идейный вдохновитель, наш продюсер, худрук, организатор, я не знаю, какие еще ипостаси.
3: У микрофона продюсер, да, худрук.
6: Дмитрий Сергеевич Гнездилов. Он нас всех объединил во всем этом творчестве, и он является идейным вдохновителем, является автором многих песен, которых уже насчитывается, по-моему, 7.
1: Это уже хорошо, это чуть-чуть, и будет
6: это уже почти альбом, да.
1: Угу, да.
6: Поэтому все началось с него и продолжается тоже им же.
4: Да, готовились, как поздравить девушек следственного управления к 8 марта.
1: И увлеклись.
4: Пришла такая идея, почему бы не сочинить мне песню, я ее сочинил, и почему бы творческим ребятам, следователям не собраться нам в команду и в студии записать поздравительный хит. Угу. И так вот вышло, что 7 марта, по-моему, 2025 года был презентован наш, так скажем, первый музыкальный проект «Пахнешь Байреда», он называется.
3: Ух ты, ничего себе!
4: Мы снискали славу, так скажем, всем понравилось, решили продолжить. Ну, скажу, что в команду сразу ответили согласием, это Даниил Орлов, Михаил Градинарь, Николай Колесников, еще отсутствующий сегодня с нами Евгений Гетманов, по рабочим моментам он отсутствует. Вот. И мы, значит, записали этот поздравительный музыкальный проект, после чего к 9 мая мы сочинили и выпустили песню и клип «Воронежский фронт» называется. Он тоже как бы затрагивает очень волнующие mm-hmm. темы нашего родного края и тематики Великой Отечественной войны. Вот. И ровно год назад наш третий музыкальный проект был сделан также к дню следствия, к 25 июля. Как раз к этому времени мы подумали, что нам, как уже практически состоявшемуся музыкальному проекту, коллективу, не хватает девушки, голосистой. И поэтому была приглашена Ларина Мария, которая сразу же с первой нашей записи эта песня называется «Брат следак». Ну, можно сказать, сразу
3: влилась
4: в коллектив. И по сей день мы вот таким составом свободное от основной работы время.
1: Вы выступаете, да. Ну, если можно так выразиться. Это здорово. Мы прямо сейчас прервемся на обязательную рекламу, и потом, я думаю, что выйдем уже с песней «Мой друг, мой брат следак».
7: Радио Кафе. Маяковский. Наша реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения из использование в соответствии кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджетов. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно пользуются государственной собственностью, должны быть приняты меры. Еще в ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Масолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные и велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручила продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претенциозно-исковую работу по нарушениям. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей фонда «Защитники Отечества». В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отделы регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027 года. Дополнительные отделения появятся в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Там будут оказывать комплексную помощь по всем направлением деятельности фонда в режиме одного окна, что обеспечит удобство для граждан. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. На заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения области Майя Мандрыкина сообщила о том, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, фонде «Защитники Отечества», МФЦ и центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации, 434 человека нашли новую работу, 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметил, что на конструктивном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Для ветеранов СВО организуют профтуры на предприятия для встречи с потенциальными работодателями. Уже состоялись 4 такие поездки. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов поручил рассмотреть, какие еще предприятия можно добавить в список для проведения подобных мероприятий. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 9 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Вот ага. такие вот, вот такие там вот ты. У нас воронежские следователи. Ни у кого таких больше нет. Ни в одном другом городе. Это я ответственно утверждаю, как знаток.
2: Ответственно заявляю.
1: Да, ответственно заявляю.
2: Сказанному верить. ТЧК. Нормально. Да. Очень, очень хитово получилось.
1: Припев,
2: я спрашивала за эфиром, да, было сложно ли записывать, потому что когда обычно этим не занимаешься, я представляю, что такое оказаться у микрофона, да еще в наушниках, да еще и петь.
3: Было волнительно, да.
2: Какая-то, может быть, нужна была распевка там поутру, я не знаю. К этому нужно готовиться. Это вам не шутки.
1: Я почему-то представила, как Дмитрий Сергеевич отбирал себе коллектив, что он всех выстроил, подай голос.
4: Можно сказать пару слов?
2: Да, конечно.
4: Я могу сказать чуть-чуть правды.
1: Ну, наконец-то.
4: Про образование коллектива нашего, что, вот как сейчас говорит молодежь, это пранк, вышедший из-под контроля. Потому что это все создавалось как в шуточной форме поздравить наших женщин нашего управления, женщин-девушек нашего управления с 8 марта. Там она и песня, кто вот ее слышал. Она такая юморная больше. И наш там клип на эту песню.
1: Еще и клип у вас
4: еще
1: есть?
4: Еще и клип на эту
5: клип
4: песню.
5: Клип есть на каждую песню.
4: Ну, кстати, да. Он тоже был такой более юморной форме, а потом это уже перешло в какое-то уже более серьезное. Мы уже знаем, как это из-за него выпутаться.
1: Все, Дмитрий Сергеевич теперь вас не отпустит.
2: Да уже как будто бы и не нужно. Но нормально, хорошо пошло. Это уже целый бренд.
1: Коллектив.
2: Да.
6: Теперь работаем до альбома.
1: Вот, вот, вот. Пожалуйста. Цели есть, как это говорил Ельцин, да? Задача определенная, все, можно работать.
2: Лен, вот это ты откуда?
1: Не знаю, из глубин памяти. Откуда ты у меня это взялось?
2: Это пранк, вышедший из-под контроля. Мне кажется, был прямо сейчас. Мы хотели спросить, у наших гостей отличается ли мышление? Точнее, мы знаем точно, научно доказано, что у женщин мышление периферическое, у мужчин тоннельное, они много задач одновременно выполнять не могут, ну или чуть-чуть там по-другому это звучит. Вот есть
4: обидно.
2: Ли... Да ладно, ну что вы тоже не обижайтесь. Может, это я все выдумала сама только
1: нет,
2: что.
1: Нет, как вы выдумала? Но всегда, когда открывают мужчин холодильник, он же не видит колбасу, которая там где-то хранится. Он же вот все вот так вот ищет, ищет, ищет и не находит, потому что колбаса должна вот так лежать, по прямой. Если она на двери холодильника,
2: сейчас
1: уже
2: мы
1: все.
2: Вам тут нет? Расскажем нет? все про не вас. Если вы еще не поняли. В общем, есть такой вопрос. Есть ли какие-то, не знаю, направления, форматы, дела, в которых лучше работает именно женское или именно мужское мышление, если, опять же, мы можем их разделять с точки зрения вашей профессии?
5: Ну, я тогда, раз уж отвечаю сегодня за женское в этой профессии. Ну, конечно, безусловно, если говорить серьезно, мое личное мнение, что женщине гораздо легче расследовать преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, поскольку чаще всего по таким уголовным делам потерпевшим являются женщины. И женщине с женщиной легче установить контакт как эмоциональный, так и, в принципе, какой-либо контакт вести и в дальнейшем. Поэтому такие дела, безусловно, даже у меня в отделе, в котором я работала, руководитель чаще всего отдавал расследовать женщинам-следователям. Если говорить вообще, в принципе, отличие женщины от мужчин в этой профессии, если говорить уже несерьезно, ну, конечно же, очень часто нам многое прощается. Но иногда за нашу улыбку.
1: Это приятно.
5: Иногда за наши красивые глаза. Иногда бывает так, что говоришь руководителю, вот у меня вот так получилось. Он говорит, да как, ты же делала вообще не так. Ну, у меня же получился такой результат. Не понимаю, как. Ну, у тебя получилось. Ну, в общем, действительно, это разные абсолютно мужчина-следователь, женщина-следователь. Я считаю, это разные биологические виды, но мы все равно все стремимся в одну
2: планете.
5: Да, и жить на одной планете. Точно, мы точно не с Венеры.
1: Расскажите какие-нибудь интересные случаи какой-нибудь из профессии это. А то что-то мы как-то все вокруг да около, а до какой нибудь самые не дошли серединки.
7: Знаете, про необычные случаи есть такая фраза. Про нашу профессию необычные случаи. Есть что вспомнить, рассказать нечего. Вот это как раз тот случай, да. Ну, я вам так могу из практики привести примерчик один. Мы пару лет назад раскрывали очень резонансное убийство на Московском проспекте. У нас тут случилось в нашем городе. И не хватало нам все время вот какой-то вот там 15-20 минут, чтобы вот поймать того человека, который это совершил. Где-то там одного часа не хватало. Он приезжает в одно место, мы туда, он уже оттуда уехал. И вот по всему городу мы за ним гонялись. И выдал его в целом, как мы смогли установить, одна деталь очень маленькая, но сильно заметная. Это было зимнее время, он был в шапке, а шапка у него была с одной стороны белая, с другой стороны черная. И вот, вот эта шапка его выдала.
1: Угу.
7: И
1: мы вот по просчитался, этой шапке, но где,
7: да,
1: называется.
7: Да, просчитался,
1: да?
7: Но где. Угу. И мы вот этот маршрут, весь его по видео, то есть не всегда везде там качество у нас идеальное на видео. Но видно, что человек идет в этой черно-белой шапке, вокруг таких людей больше нет. И мы вот везде его смогли с помощью вот этой шапки. Шапка подвела, в общем, этого парня.
5: На варе.
7: Да, сгорела на нем шапка. Был он привлечен к уголовной ответственности. Восстановили мы справедливость.
5: Это здорово. Спасибо вообще, что помогаете восстанавливать справедливость во всех возможных случаях. У меня, кстати, такой вопрос. Когда вот вы приходите в какую-то незнакомую компанию и говорите, кем вы работаете, как реагируют люди? И играет ли хоть кто-то с вами в мафию когда-нибудь? Это так лично от себя.
0: Ну, вот я, например, стараюсь в незнакомых компаниях никогда не говорить, что я работаю следователем. Как только произносишь слово «следователь», сразу все начинают: «А помоги мне иск составить! А как вот у меня квартиру залило? А как мне соседей привлечь к ответственности?» Вот люди очень...
5: У меня вчера электроэнергии не было.
0: Да, люди очень часто не понимают, чем отличается следователь от юриста по гражданским делам. И поэтому, чтобы хоть как-то перевести тему с разговора, чтобы не писать какой-то иск человеку, потому что, ну, очень нужно, помоги, пожалуйста. Ну, а когда, если получается так, что проболталась, естественно, это всегда немая такая сцена. Знаете, а вы не похожи вообще абсолютно на следователя.
5: Где плащ, где вот эта шляпа?
0: Да, ну и вообще, в принципе, женщина-следователь такой... сразу такая реакция: женщина-следователь, как будто, не знаю, что-то увидели невозможное, да? На этой планете. Хотя вот если сейчас посмотреть, большинство женщин работает в нашей структуре.
5: Мы Каменскую знаем.
0: Очень много следователей. Именно женского пола у нас в городе Воронеже работает.
1: Ну а так процентов сколько? То есть 50 на 50 коллектив?
0: У меня уже ощущение, что даже женщин больше.
1: Вот так.
0: Я считаю, что женщины усидчивее и более внимательны.
5: И вообще
0: в этой
5: мы
0: профессии.
5: Такие молодцы.
0: И вообще самые лучшие.
4: Пойдем к врачу.
1: Поэтому... Ну ладно, давайте дадим слово парням. Какой прекрасный самый рабочий день? Вот он какой? Чтобы вы пришли домой вечером и сказали: сегодня был классный рабочий день.
4: Давайте я скажу. Я думаю, что я сейчас отвечу за всех следователей, не только воронежского, вообще в принципе за любого человека, кто по профессии следователь, что самый лучший день у нас, это когда направляешь уголовное дело, особенно если оно какое-нибудь большое, с большим количеством там обвиняемых лиц, с большим количеством составов преступлений. Ты это все дело несколько месяцев, ты его формировал, ты допрашивал там большое количество людей, ты проводил большое количество следственных действий, ты назначал максимальное количество экспертиз. И когда все вот это вот ты собрал, когда у тебя все сошлось, когда ты полностью доказал вину того или иного человека в совершении там одного или нескольких преступлений, когда ты все это собрал, когда ты его познакомил с этим делом, когда все уже, и все направил это дело прокурору, и прокурор утвердил твое обвинительное заключение, то есть дело потом направляется в суд уже для рассмотрения, и ты понимаешь, что ты направил это дело, прокурор его утвердил, нет никаких замечаний по этому уголовному делу.
1: Что редко случается, да?
4: Часто это случается, да. Мы направляем дела только без замечаний. Да, потому что, ну, тоже замечания направляет. Вот. И второе, если еще в ходе этого расследования, этого уголовного дела, еще и обвиняемый дает признательные показания именно из-за, не просто потому, что он там хочет, например, да, дать признательные показания, а именно из-за того, что ты его своими действиями, грубо говоря, вынудил к этому, потому что ты им показал экспертизы, которые ты собрал, ты показал ему допрос там разных лиц, и он понимает, что лучше я признаюсь, чем я буду молчать и получу потом наказание больше, чем вот я лучше признаюсь. Поэтому вот я считаю, это два таких фактора, которые вот считают для нас вот лучший день.
5: Угу. Это потом здорово. 3 дня можно не работать.
3: Мы желаем вам вообще, конечно, поменьше работы, но если она случается, пусть будет как можно меньше не раскрытых каких-то дел и вот таких вот идеальных дней. У нас сегодня в эфире сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области Дмитрий Гнездилов, Николай Колесников, Даниил Орлов, Мария Ларина и Михаил Градинарь. Ох, сложно у вас фамилия. Но мы справились. Спасибо, что пришли. Спасибо за то, что рассказали о своем труде. Ну и спасибо, что оберегаете нас, там защищаете во всем, помогаете.
1: Удачи вам в вашем творчестве.
4: Спасибо большое.
3: Целого нового альбома. Ну, мы, получается, прощаемся с вами. Тоже. Лена Плеханова.
1: Карина Баринова.
3: Завтра
1: пока,
3: в 11
1: пока.
3: На том же месте. До свидули!

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов за 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРС. 125-770-007-0803.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
14: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число погибших при атаке беспилотников на Ростов-на-Дону выросло до 5. Спасатели обнаружили под завалами пострадавшего многоквартирного дома тела еще 3 человек, 2 взрослых и ребенка, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Таким образом, число погибших в результате ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону выросло до 5. Ранее власти сообщали о гибели 2 человек и 8 пострадавших, 6 из которых были госпитализированы. Работы по разбору завалов и ликвидации последствий атаки продолжаются. В результате падения беспилотников и их обломков были повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домов и соцучреждения. В Кремле высказались о возможном воздушном перемирии с Украиной. Никакой конкретики на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, это не более чем измышления СМИ. Добавлю, в субботу Рейтер сообщил, что представители Украины и США обсуждали предложение о воздушном перемирии, предусматривающее прекращение ударов в небе. По данным агентства, инициативу планировали представить российской стороне в рамках нового раунда мирных предложений. Рейтер также писал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить урегулирование конфликта с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон 28 июля. Госдума завершила весеннюю сессию и работу 8-го созыва палаты. Заключительное пленарное заседание сессии состоялось сегодня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы 5 парламентских фракций подвели итоги работы палаты. Затем спикер объявил о закрытии 8-го созыва. По словам Володина, за 5 лет Госдума приняла почти 3000 федеральных законов. 8-й созыв Госдумы начал работу осенью 2021 года. Депутатов нового 9-го созыва изберут в ходе выборов с 18 по 20 сентября. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг точки сингулярности в гонке искусственного интеллекта. Технологическая сингулярность – гипотеза, согласно которой должен произойти момент, когда ИИ, роботы и другая техника станут настолько умными, что люди не смогут их контролировать и понимать. По словам главы разработчика ChatGPT, еще 10 лет назад сингулярность казалась чем-то далеким и маловероятным. Но уже сейчас мы действительно переживаем момент, о котором раньше говорили за обеденным столом в шутку. Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри обрадовался новости о том, что собака нового премьера не будет переезжать в резиденцию в Лондоне. В интервью СМИ Энди Бёрнам рассказал, что его собака, метис пуделю по кличке Аксель, вероятно, останется в Манчестере. Он объяснил это тем, что питомец может вести себя как маленький злой человек и не поладил бы с Ларри. Чертовски верно написал в соцсети X, узнавший об этой новости кот Ларри. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Наткнулась сейчас в сети на такое интересное обсуждение. И давайте с вами тоже немножечко поиграем.
2: Да?
1: Ну, немножечко, совсем немножечко, потому что понедельник день тяжелый. И нам с вами нужно уметь в нем находить точки радости, чтобы дожить этот рабочий день до конца и никого не поубивать. Вот сейчас представьте, прям закройте глаза, не знаю, сосредоточьтесь. И представьте себе, мои дорогие, наши дорогие, представьте, что вот вы сейчас, бац, и оказываетесь на 100 лет тому назад, но в той же одежде, в которой вы сейчас, и с теми знаниями, которые в вас есть сейчас. С чего, с какого действия вы начнете свой путь к обогащению? Ну да, так, к выживанию.
2: Так, что?
1: Вот у тебя, Дмитрий, есть прививка от чумы?
2: Нет.
1: От брюшного тифа? От испанки?
2: Ну, как-то нет.
1: А то ж ты ж это самое...
2: Что, куда я? А куда я еду? Я еще что-то не знаю.
1: Ваши пальцы пахнут ладаном. Да. Напишите, дорогие друзья.
2: Да, что-то как-то я растерялся, и слов нет, а слюни кончились.
1: Давай вот ты сейчас, вот ты в той же одежде, в которой ты сейчас.
2: Так.
1: С теми знаниями, которые ты сейчас имеешь. Без смартфона, потому что лет тому назад не работает ни интернет, ни, естественно, мобильная связь, ничего там нету.
2: А что, даже нельзя скачать фильмы через торренты?
1: Да куда тебе фильм? Ты оказался 100 лет тому назад.
2: А, 100 лет, хорошо, ладно, 100 лет тому назад, окей, ладно.
1: 1926 год.
2: Так.
1: Ты оказался в той же одежде, в которой ты сейчас, и с теми знаниями, которые есть у тебя сейчас. С чего ты начнешь свой путь к выживанию?
2: Ну, наверное, приду к эльфу Петрову и просто расскажу историю своей жизни. Они потом напишут великого комбинатора. А что ты думаешь, я там первый раз, что ли, в этом возрасте и в эту дату?
0: Реклама на 107FM.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом треке, который записали Пирокинезис и Мука, и о старом треке, который переосмыслила группа «Сироткин». Пирокинезис и Мука выпустили совместный трек под названием «Непобедимая звезда моей любви». О происхождении названия и о трудностях тайм-менеджмента узнали у самих артистов.
2: «Непобедимая звезда моей любви» — это самое красивое в мире название песни, снизошедшее божественным откровением.
3: Так вот, друзья, в современном мире композиторы — слишком занятые люди, артисты — слишком занятые люди, и мы буквально 2 года не могли нормально собраться все вместе, чтобы доделать демку, написанную 2 года назад. Всем любви, много свободного времени на работу.

0: Послушать новый трек уже можно на всех цифровых площадках. Сироткин выпустил песню «Тоже является частью вселенной». Новый релиз – это кавер на трек Александра Иванова и группы «Рондо». Впрочем, композицию в разное время исполняли и другие артисты. Кем вдохновлена новая версия, рассказывает Сергей Сироткин.
1: И мы действительно с детства помнили эту песню в разных интерпретациях. И в данном случае больше вдохновлялись версией «Иванушек Интернешнл». Потому что с детства всплывает в памяти эта космическая, танцевальная, мегаэнергетическая песня, при этом оттененная довольно мрачным местами, философским, возвышенным и таким космическим текстом. И все это вместе, вокальная мелодия, вот эти напевы в припеве и при этом кислотные синтезаторы и супербыстрые драм-машины с характерным таким звуком 90-х, они складывались в какую-то удивительную картину того, чего мы раньше никогда не слышали. И работая над этой песней, мы хотели воссоздать как-то то, что сделали Иванушки в 90-х, а скорее оживить песню, которая все это время жила в нашей памяти и в наших сердцах.
2: Тоже является частью вселенной.
0: По словам Сергея Сироткина, в песне не использован ни один акустический инструмент, а еще она удивительна тем, что в ней нет ни одного припева. Послушать новый трек уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
3: За сценой. Наше радио.
4: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: Я не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
2: Михайловна, попросили вас, да, представить, что вы попали в
3: прошлое.
2: Ты плохо
3: помнишь, да. Ты была маленькой в 26-м году. В 1926 году. Сейчас быренько напомню, что было в этот момент. Я
2: ну,
3: просто
2: давай.
3: Так, чтобы, да, вот те события, которые были. 4 января в состав РСФСР образован Дальневосточный край. Это все 1926 год. 17-18 января первый съезд исследователей белорусской археологии в Минске. Что-то начали рыть. Что-то начали рыть, газ не нашли. 1 февраля. Образование Киргизской автономной Советской Социалистической Республики. Дальше. Я тут не буду, тут крушение, все то, что я как бы не буду читать. 12 февраля. Город Новониколаевск переименован в Новосибирск. 5 февраля, 5 марта в Баку прошел первый всесоюзный тюркологический съезд. В марте. Давайте посмотрим в июле. В июль. Сейчас
2: давай,
3: июль длится,
2: давай,
3: да. Итак, ровно 100 лет тому назад. 6 июля на так пригородном участке Баку-Сабунчи-Сураханы протяженностью 19 километров введена электрическая тяга. Постоянный ток. Да, 1200 вольт. Что послужило началом электрификации советских железных дорог. Не стало с Дзержинского 20 числа, 23 числа...
2: Феликс
3: Эдмундович, который, да. Пленум вывел Зиновьева из состава Политбюро и избрал состав Политбюро Рудзутака. Я не знаю, простите, я не помню, не был с ним лично знаком. Странно. Не стало Васнецова 23 июля также и 31 июля Афганистан и СССР подписывают пакт о ненападении. Это вот на данный момент, что было ровно 100 лет тому назад.
2: Так, можно теперь я тему напомню?
3: Да.
2: Спасибо. Вы попадаете на 100 лет в прошлое, у вас есть только современная память и одежда на вас. С чего начнется путь к богатству?
3: Вот я сейчас как раз это не зря прочел. Да. Мне бы одеться для начала, сижу в трусах, а все... А все, там уже пошла электрификация железных дорог.
2: А вы в трусиках.
3: Вы нормально смотреться будете, да, нормально смотреться будете.
2: Тоже пишешь, смотри, Алиса, зачем ты уточнила именно про в той же одежде? Сижу в пижамных шортиках и в футболке с дырой в подмыхе.
3: Ничего страшного, слушайте, в 26-м году, давайте честно, мне кажется, рваных одежд там было гораздо больше, чем целых, особенно...
2: Почему?
3: Да.
2: А, ну хотя, да, в 26-м, да, может быть.
3: А чем вы? Конечно.
2: Может быть, я согласна.
3: Привет всем, здравствуйте, великолепный и непревзойденный мэтр современной поэзии. Боже мой, ты продолжай. А не надо ничего дальше читать. Не надо, достаточно, Дмитрий, это меня имели в виду, если что, понятно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да тебе. И потрясающая красотка российского... Это плохо слышно, ей даже имя как-то плохо прописали, какая-то Алиса, не знаю, такое. Я в такой ситуации постараюсь так ускорить технологический прогресс, основы на своих знаниях инженера-механики. А, ну тогда, конечно, Леха нам пишет. И что ты сделаешь? Первым делом калашников соберешь, да?
2: Ну, почему? Вот тут вот есть человек, который предполагает, что он пойдет на завод куда-нибудь к Фор. Сейчас я найду это где-то вот тут. Где-то вот у меня тут это было. Про завод
3: Так, ладно, все хорошо, друзья. Давайте, пока тут Алиса Михайловна ищет в двух сообщениях.
2: Вот,
3: первое.
2: Пошел бы работать к Форду или к кому-нибудь из тогдашних промышленников. Со знанием 21 века я быстро бы стал незаменимым.
3: Естественно. Не, ну одно дело... Слушайте, давайте честно. Ну вот я вроде как не глупый чувак. Будем честными, да? Но если меня спросит, из чего состоит движок внутреннего сгорания,
2: да,
3: я знаю, что он
2: движком
3: есть.
2: Смотри, есть вот прям вот такая штука. Я бы попытался первым запатентовать какую-нибудь простую вещь, которую сейчас все знают. Например, ну,
3: молния.
2: Это шариковую ручку. Вот, там про молнии тоже есть.
3: Тоже есть, да?
2: Шариковую ручку или липучку. Хотя я не помню, когда они появились.
3: Липучку
2: точно
3: в 60-е, и потом их обыграл Star Trek, по-моему, их обыграли и в «Людях в черном». Они типа, это инопланетные технологии, и на этом зарабатывают такие себе агентства.
2: Рептилоиды, я понял.
3: Да-да-да.
2: Вот насчет
3: почему
2: молнии?
3: Рептилоиды?
2: Ну, не знаю, я просто так сказала.
3: Нет, рептилоиды их дают, а мы их продаем. Да.
2: Я бы открыл мастерскую по ремонту молний. 100 лет назад их почти никто не умел чинить, ну или вообще начал бы их производить.
3: Это, кстати, да, это вот очень круто. А на самом деле, вы знаете, ведь самые мелочи, которые мы вот пользуемся постоянно.
2: То есть то, что мы точно знаем.
3: Да, да,
2: да.
3: Тогда, тогда что-то не
2: подумал. Трубочки,
3: трубочки, да-да-да. Да-да-да-да-да. Там надо дуст купить было вначале, чтобы этими трубочками потом блок не гонять.
2: А вот смотри, я врач.
3: Ну-ну.
2: Мне кажется, что на элементарной гигиене уже можно было бы заработать состояние. Хотя, наверное, сначала меня бы приняли за сумасшедшего. А я с вами соглашусь. Сейчас я вам расскажу страшную историю, касающуюся акушерства и гинекологии. В свое время, значит, смертность женщин в родах от сепсиса и последствий, так называемая постродовая горячка.
3: Да-да-да.
2: То есть
3: да,
2: это
3: да,
2: просто было заражение крови, потому что абсолютно никому в голову не приходило, что руки перед принятием родов надо мыть врачу.
3: И как только их начали окунать вот в эти все хлорки.
2: Да,
3: и
2: даже не хлорки, просто горячей водой с мылом мыть руки никто не догадался. Так вот, когда один из врачей обоснованно абсолютно заявил медицинскому сообществу, что, дорогие коллеги, а давайте просто помоем руки и обеззаразим их хотя бы спиртиком перед началом родов вспоможения, его действительно приняли за сумасшедшего.
3: Правда,
2: все
3: да,
2: смеялись и говорили, что какое отношение руки имеют к этому, к постродовой горячке. Там, в общем, а через спустя больше, чем 100 лет, это наконец-то внедрили. Но уже, сорян, поезд ушел.
1: Наша реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили, если бы вот сейчас вот оказались бы в 100 лет тому назад,
2: да,
1: в прошлом, у вас только современная память и одежда, которая сейчас на вас, с чего начнете путь к богатству?
2: Что бы ты делала, скажем?
1: Что бы я делала?
2: Я сказал, да, я пойду... Слушай, легко переписать лучшие произведения. Ты их помнишь, особенно песни. Понимаешь, кино родилось бы гораздо раньше, на 100 лет, понимаешь? Поэтому... Вот, если что-то мы думаем, просто да, это прямой эфир, да, поэтому нормально.
1: Если бы я оказалась на 100 лет назад, работала бы, как и сейчас, уборщицей, а если бы в сельской местности, то дояркой. Видите, есть профессии, которые не теряют актуальности ни 100 лет вперед, ни 100 лет назад, ни 100 лет куда-либо то ни было.
2: Да. А, привет, постараться найти Альберта Эйнштейна, интересный был бы диалог. Ой, ну...
1: А вы бы на каком языке говорили с ним?
2: Не важно, давайте, это фантазия. 100 лет в тех же шмотках это можно, да, а то что языка, разобрались бы там что-то. Он и на, собственно, английском шпрехал неплохо и так далее, и должен был вообще, его вообще выдвигали в президенты Израиля, так что все норм.
1: Я бы первым делом записал все результаты крупных спортивных событий на 100 лет вперед, потом аккуратненько ставочки, но главное не палиться.
2: Да, главное не палить. Тут опять-таки, а вот вы где жить будете? Если здесь, в Советском Союзе, какие ставки? Вы чё?
1: А если вот вы сейчас на улице, у вас только, как это, трусики, как вы говорите, что вы ставить-то будете, трусики? Так вы же тогда без
2: трусиков останетесь. Ну, можно же показать фокус-покус какой-нибудь, понимаешь, из современного. Там, выжигание линзы, очками, там все прочее.
1: Вспомнился только фокус-покус петушковой магии из Южного
2: парка. А потом смотри, насколько останется зарядки смартфона.
1: Да, какой смартфон? А зачем тебе смартфон?
2: А я бы пока, смотри, живые картинки. И не все.
1: Магический кусок
2: стекла. А в вашем времени еще даже не придумали лозунг «Секса нет», понимаешь, в СССР.
1: Купил бы участок где-нибудь за городом, где потом Москва разрастется. Думаю, через 100 лет спасибо бы себе сказал.
2: Это было бы где-то в районе внутри третьего, в общем, транспортного еще. У меня бабушка, когда я жил в Марьиной Роще, она говорит, а что ты в Марьиной Роще живешь? А чего, ты не смог снять квартиру в Москве? Я говорю, бабушка, ты слишком давно уехала. Это уже центр.
1: Да, у меня папа так же. Он говорит, проезжаю, я, говорит, то ли котельники он проезжал, то ли тестильщики. А там уже столько домов настроили. Я говорю, папа, это уже почти центр.
2: Да, но, кстати, на самом деле интересная история, и чтобы могли, и насколько мы вообще подготовлены к таким ситуациям, и можем ли мы, зная наши технологии, ими
1: пользоваться.
0: Да. Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
10: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Также в ходе заседания комиссия по земельным ресурсам обсуждалось вовлечение свободных белых пятен, которых выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Кроме того, рассмотрена концепция развития набережной Масалитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные и велодорожки, спортивные площадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отделы регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Там будут оказывать комплексную помощь по всем направлениям деятельности фонда в режиме одного окна, что обеспечит удобство для граждан. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. И еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения области Майя Мандрыкина сообщила о том, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, фонде «Защитники Отечества», МФЦ, в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на конструктивном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Для ветеранов СВО организуют профтуры на предприятия для встречи с потенциальными работодателями. Уже состоялись 4 такие поездки. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов поручил рассмотреть, какие еще предприятия можно добавить в список для проведения подобных мероприятий. В Воронеже впервые за 30 лет выпустили военных водолазов. Экспериментальная группа слушателей специальности «Водолаз военно-морского флота» сдала финальный экзамен. Обучение и итоговые испытания прошли в Воронежской водолазной школе ДСАФ имени Героя Советского Союза Авраменко. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы в прошлом с вами часе обсуждали, что бы было бы, если бы вы бы оказались бы вот с сегодняшними знаниями, в сегодняшней одежде 100 лет тому назад. И пришло одновременно два буквально по закону парных случаев, два почти идентичных сообщения с разных телефонов. Первое, значит, насколько я помню, мне очень нравится вот это, насколько я помню, 1926 год. Там не до поездок в другие страны, до изобретений, там главное выжить, если тебя не расстреляют, уже успех. Это первое сообщение. Второе буквально следом. Ох, ребят, 100 лет тому назад был 1926 год. В условиях Советской России в современной-то одежде к стенке бы не поставили без разборок. А, может быть, стенки бы... Нет. Ну, тут не подходит. К стенке бы поставили без разборок.
2: Не-не, тут как раз тут вот даже прикольно, что даже к стенке не поставили бы без разборов.
1: Думаешь?
2: Понимаешь? Ну да, но
1: звучит
2: круто.
1: Главная мысль — выжить бы, а не разбогатеть.
2: И вот прикинь, мы тут, да, с руками, на которых, в принципе, не так уж и много мозолей у нас городских, да, мы все решили, мы сидим с этим, у нас мозоль один на пятой точке.
1: Говорите,
2: естественно,
1: Дмитрий,
2: были бы подозрительно.
1: За себя.
2: Что, у тебя много мозолей?
1: У меня... Ой, слушайте,
2: Стоп, я сейчас пошлю, я не смогу сдержаться.
1: Не надо, начну говорить. Держите себя митинга, пожалуйста, в руках. Сейчас я расскажу вам, ребята, классную штуку. Очень классно. Значит, купила я на маркетплейсе реально за 100 рублей, клянусь, две пары силиконовых таких штучек, как это, ну, как, не знаю, с чем, такие кружочки просто силиконовые, которыми это называется...
2: Быстрее говори, потому что уже сейчас, после моих комментариев, сейчас все уже представляют другие силиконовые штучки.
1: Силиконовые ремешки для обуви.
2: Вот! Фу, спасибо. Правда, полегче стало, мужики? Можно уже не слушать
1: силиконовые
2: пока.
1: Ремешки
2: дальше
1: для
2: Михайловна
1: обуви.
2: Расскажет.
1: Девчонки, если у вас такая же проблема, как у меня, что туфли бы рады носить, и даже ноги не особо устают от каблуков, а именно устают вцепляться в туфли пальцами, потому что одна всегда слетает, а вторая всегда натирает, то купите, они реально стоят 100 рублей. Это просто спасение.
2: Мужики,
1: я отпрыгала в субботу целый часовой концерт на каблуках.
2: Вы сейчас же тоже думаете, все равно вернулись к той первой мысли, да, насчет силиконовых, да? Да, да, ничего. Я просто фоном говорю. Вторую часть аудитории держу.
1: Боже мой, да. Спасибо большое, а то без тебя бы вторая часть аудитории, конечно же, упала бы. Все на твоих крепких атлантических плечах.
2: Нет, ты на их собственной фантазии.
1: Ладно. Короче, девчоночки, реально лайфхак, вот прям делюсь не на правах рекламы, а на правах личного опыта. Офигенная абсолютно штука. 100 лет тому назад, хотел сказать.
2: Да и тогда тоже, да.
1: Час в субботу отпрыгал. Час. Именно отпрыгала на концерте и оттанцевала, отпела, и все вообще. Было великолепно. И туфли целые, и ноги
2: старайтесь
1: не устали.
2: Брать по размеру.
1: А
2: даже если на распродаже.
1: Размера.
2: Я понимаю.
1: 11 сантиметров.
2: Понимаю, но...
1: А ты про что?
2: Про шутку. У меня шутка была. Девчонки, все равно старайтесь брать себе по размеру. Даже если это на распродаже, ваша нога не похудеет. Чё?
1: А?
2: Чё?
1: Что?
0: Реклама на 107 FM.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, департамент спорта города Москвы представляет. 1 августа в Лужниках состоится масштабный экстремальный фестиваль «Московские экстремальные городские игры». В программе скейтбординг, самокат, велотриал, ролики, брейк-данс, баскетбол 1 на 1, кубик мира по воркауту, а также грандиознейший концерт. На сцене выступят Гарик Сукачев, группа «Алиса», Кипелов, Holiday Boy, а также специальный суперсекретный гость. Не пропустите массовое событие на стыке экшн, фарта, уличной культуры и риска. Вход свободный, а подробности на сайте подробности на сайте sport.mos.ru. 0+, фестиваль называется X-Fest, и, конечно, мы вас там ждем.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь статистику, решил с вами ей поделиться. У вас нет выбора, поэтому слушайте внимательно. Да, называется она «Средний уровень счастья на рынке труда в России».
2: Ну-ка.
1: Да, ну это же как бы такая штука прикольная. Интересно, да. Так вот, средняя оценка уровня счастья на рынке труда составляет всего лишь 4 из 10 баллов. Это показало исследование, ну, там, HR-компании какая-то и HeadHunter. Лидерами по уровню ощущения счастья в профессии стали респонденты из Татарстана. 4,9 балла. В Башкортостане 4,8. А в Москве 4,3. В Южном и Северокавказском федеральном округах средний балл 4,5. Самые низкие показатели в Самарской и Свердловской областях. Там по 3,3 балла. Среди профессиональных сфер наименьшая доля низких оценок, это 1,3 балла, в HR-управлении персоналом 33%. При этом 28 HR-специалистов оценили свой уровень счастья 8-10 баллов. Ну, хорошо работать.
2: Власть над людьми.
1: Да. А в сфере продажи обслуживания клиентов 56% поставили низкие оценки, только 7% высокие. Среди администраторов недовольных 59%. А среди продавцов, консультантов и кассиров 56%. А менеджеров по продажам 54. Профессия повар, пекарь, кондитер показала популярные результаты. 29% счастливых сотрудников и 55% недовольны. 62% россиян назвали доход главным фактором счастья в профессии. На втором месте качество руководства, 51%. А на третьем поддержка коллег, 46%. Гибкий график и удаленная работа важны для 32%. Чего не хватает профессии для счастья? Достойный доход. 70% респондентов высказали за то, что низкие заработные платы. Человеческое отношение руководства 44%, заметьте, меньше половины. Баланс работы и жизни 25%. Признание, оно тоже очень необходимо, мы все это понимаем, 24%. Стабильность тоже 24%. И тут вот как бы специалист, ну, из HR, ну, она же знает, она же счастлива, у них там высокие показатели, вот, рассказала, что счастье на работе складывается не из одного фактора. Зарплата, базовые условия, но высокие оценки появляются там, где сотрудник видит результат, чувствует уважение и понимает смысл своей работы. Да, целиком и полностью согласен, но можно деньгами.
0: Наша реклама.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
4: А что

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Хорошо сыграли, хорошо сидим, скоро вылетаем.

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хой!»
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
2: Я представляю, что ты кричишь «хой». Так,
3: дорогие друзья,
2: друзья,
3: все хорошо, когда не заканчивается, и наш дневной эфир тоже плавно, медленно, наверное, подходит к концу. А мы с Митенькой призываем вас подписываться на наши
2: телеграм-каналы.
3: Везде. Потому что в новом радиосезоне именно там вы будете находить подсказки к нашим новым конкурсам.
2: Ну, а у меня сейчас Ленский жив, можно уже выиграть билеты на одного из коллективов, о котором мы в пятницу, кстати, говорили. Там
3: а
2: они
3: у меня Алиса Вокс.
2: Да, тоже подходите, пожалуйста. Все, друзья, прощаемся.
3: Чао.
2: Далее Игорь Седов. Берегите
3: всем
2: себя.
3: Пока, пока.
2: Первый день мы отработали.
1: Наше радио. Наше. Это навсегда.
4: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок, на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершенно...

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле – современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни россиян и борьбе с бедностью, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, который завершает работу. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Президент отметил, что в этих направлениях сохраняется положительная динамика. По его словам, Россия также ставит задачи технологического лидерства и продолжает добиваться результатов, несмотря на внешние ограничения. Как подчеркнул Путин, нынешний период формирования нового мироустройства на кону судьба народа России. Президент сообщил, что при подготовке бюджета на предстоящую трехлетку приоритетами останутся укрепление обороны страны, решение социальных задач, поддержка ключевых отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил перевалку нефти на морском терминале под Новороссийском. Два танкера уже поставлены к выносным причальным устройствам, сообщила компания. Кроме того, запущен нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск». Дальнейшие грузовые операции на терминале будут проведены с учетом текущей обстановки и подтвержденных танкерных позиций от грузоотправителей. В июле морской терминал КТК ограничил перевалку нефти на фоне серии атак на суда, которые должны были пройти погрузку сырья. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об увеличении преступлений, совершенных с использованием программных средств и соцсетей. Кроме того, в два раза выросло количество пожилых граждан, которые пострадали от действий мошенников. С начала года СК направил в суд более 5600 уголовных дел о преступлениях в сфере IT. Как сообщил Бастрыкин Интерфаксу, этот объем находится на уровне того же периода прошлого года. В рамках данных уголовных дел расследовано 14 тысяч преступлений. Единый сервис получения льгот с использованием карты МИР заработает с 1 августа на портале госуслуги. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сначала он будет доступен в трех пилотных регионах – Ростовской и Тюменской областях, а также в Башкирии. Сервис предназначен для различных категорий граждан, включая многодетные семьи, пенсионеров, людей с инвалидностью и студентов. С помощью карты МИР пользователи смогут автоматически получать положенные преференции, в их числе скидки в аптеках и магазинах, льготные условия при посещении учреждений культуры, при оплате проезда в общественном транспорте. Более 20 рассказов нового северного эпоса, серии легенд об удивительных обитателях Заполярья создали писатели и участники литературного челленджа фестиваля искусств «Табуретка». Он проходит в Мурманской области. В акции приняли участие 7 профессиональных писателей и 12 авторов-любителей. Каждый из них получил определенный образ главного героя, вокруг которого должно развернуться действие рассказа. Все образы связаны с природой или мифологией Кольского полуострова. Среди них полярная акула, птенец, чайки, самские гномы, чахли, сосновая шишка и другие. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. Добро пожаловать в шоу «10 баллов» и в компанию добрых проверенных друзей. Надеюсь, что у вас все хорошо. Вы так понедельник бодренько начали, в него ворвались, вкатились, и теперь ждете, когда же наконец эта бодрость закончится, когда уже можно будет заняться чем-нибудь другим и с предвкушением смотреть в приближающиеся выходные. Начнем мы традиционно с того, что поблагодарим Дмитрия и Алису за их шоу дня и проверим, насколько мы с вами на единых нотах, на одной волне, насколько мы созвучны. Ну, все вы знаете эту забаву, мы как-то с напарником решили ее ввести в обиход. И знаете, вот вроде зашло. Поэтому не будем изменять традициям, начнем с музыкальной загадки. Насколько хорошо вы знаете творчество, насколько вы помните песни, а вы их должны помнить. Итак, немножечко строк из песни, которая сегодня загадана. «Нам, царевнам, жить приходится в неволе. Пропадают молодые год зря. Нам все время надо думать о престоле, исполняя волю батюшки-царя». Итак, ребята, если догадались, что за песня сегодня загадана, средства общения вам известны, сайт наш.ру, либо через нашего бота. Да, ребят, если теперь отправляете сообщение, нужно еще нажать кнопку «Подтвердить». Жду ваших сообщений, кто, про что, откуда, зачем, как появилась эта песня. Все шутки. Главное, чтобы я понял, что вы догадались, о какой песне идет речь.
0: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, собственно, как и ожидалось, задачка была не так, чтобы коварна и сложна. Песню угадали 99,99% от принявших участие в опросе. Но единственный человек, кто-то прислал песню «Царевны» из «Бременских музыкантов». Не, ребят, это ход мыслей верный, но... В общем, вы где-то 50 на 50 правы. На самом деле, песня из мультфильма «Летучий корабль», песня «Царевны Забавы» с замечательным припевом, который вот прям так хочется иногда спеть. Конечно, куда-нибудь улететь ввысь, в птицей свободной, в отпуск. Но там сейчас находится Андрей Германович, он вернется, тогда уж и я полечу. Ребят, знаете, выбирая тему, о чем бы таком нам с вами поговорить, знаете, я думаю, а мы с вами, вот при всем, что, казалось бы, за долгие годы общения мы уже с вами разговаривали практически обо всем, а эту тему мы как-то незаслуженно обошли стороной. Дело в том, что люди делятся на две категории. Первая категория – это собиратели, вторые – это охотники и рыболовы. Вот давайте-ка мы ко второй категории сейчас пристальнее приглядимся, точнее, к той составляющей, которая называется рыболовы. Ведь люди испокон веков кормились тем, что вылавливали рыбу, ну, как, собственно, источник такого хорошего качественного белка. Рыба была всегда незаменима. Ну, за исключением там каких-то степных племен. Ну, вот, допустим, у монголов считалось есть рыбу, ну, зазорным. То есть это такое, знаете, дойти до ручки. Вот у нас есть выражение, да, у них есть рыбу. Там даже, по-моему, ханты их великие, господи, у меня из головы все вылетает, пора в отпуск. Короче, великий, который создал монголов вот это вот все, он убил брата за то, что брат отобрал у него рыбу. В общем, неважно. Давайте поговорим сегодня с вами про рыбалку. Вот вы как, собственно, к рыбалке и насколько результативны ваши рыболовные успехи? Потому что я за свою жизнь, нет, в детстве, в юности я как-то вот рыбалкой был увлечен. Потом охладел до степени окоченения. То есть сейчас абсолютно меня рыбалка не интересует, не волнует и вообще... Не понимаю, зачем мне это. Ну, вообще не понимаю, не интересуюсь никак. Но могу похвастаться, что в бытность меня рыбаком поймал я, значит, судака сантиметров, наверное, 40. Это мой максимальный улов, чтобы вы понимали, почему я не люблю рыбалку. Ну, не везет мне, ничего не ловится. Крокодил не ловится, не растет кокос. А вот у вас как с рыбалкой дела обстоят? Потому что я знаю, среди наших коллег есть... Даже девушки, которые так увлечены рыбалкой, что вот они мне рассказывают там про фидеры, про бурение лунок, вот это, а я слушаю, глаза у меня бешеные, ничего не понимаю, но головой киваю, типа, да. А она мне так увлеченно про что-то рассказывает. Я думаю, господи, как так-то случилось, что в жизни? Ну да ладно, речь не об этом. У вас как дела с рыбалкой? Вы рыбак от случая к случаю, вы прям рыбак фанатично преданный рыбалке. Кстати, если можете похвастаться каким-то уловом, не обязательно размер, потому что бывает, что какой-то трофей – это очень редкая рыба. Помните вот этого вот мужика, который «Язь! Здоровенный язь!» Он же просто хотел поймать этого язя. Что ловили, каких размеров и, собственно, Насколько вы рыбак? Давайте сегодня про это поговорим. Хвастайтесь. Мы же все знаем, что рыбаки самые честные люди. Никогда не врут о величине своих трофеев. Поэтому у вас сейчас есть прекрасная возможность рассказать, кого, какой трофей добыли, на какую мормышку, на какую приманку, где клюет. В общем, диалоги о рыбалке. Назовем это так. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно узнать ваше отношение к рыбной ловле.
0: Новое на нашем. Антон Завьялов. Туман.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас с вами сегодня, ребята, диалоги о рыбалке. Любите или нет? Доводилось ли вам ловить некий трофей, добывать трофей, которым можно и похвастаться? Или вы к ней равнодушны, хладнокровны и испытываете другие страсти? Пишет Дмитрий из Манитобы. Рыбалку любит, но времени катастрофически не хватает. Ну, знаете, Дим, вот настоящий рыбак, он же встает в 4, чтобы к первой, к утреннему клеву вот это вот быть на реке к 5, и ничто его не остановит. Доброго вечера. Лет до 35 не любил рыбалку. Потом как-то захотелось. Взял спиннинг, поплыл на лодке в озеро и полюбил вдруг. Это такое непередаваемое ощущение, когда проводишь приманку, вдруг чувствуешь удар и понимаешь, что рыба на крючке. И ты начинаешь ее постепенно вываживать, и с каждым разом тебе хочется все больше и больше таких ощущений, пишет Сергей из Москвы. Это азарт, это охотничий азарт, нормальный, первобытный мужской азарт. Вот так вот, если вдуматься, мужчина, он всегда был охотник, либо рыбак, он всегда боролся вот с противником из числа диких животных или рыб, потому что хотел их съесть. Это нормально. Если вспомните даже «Старик и море» у Хемингуэя, там, когда старик этот Сантьяго рыбу, марлина этого, как он его, сколько он его, ну, сейчас не вспомню, сколько он ее вываживал, потом как отбивал добычу от акул, и, собственно, ради того, чтобы доставить этот трофей к берегу. И с этим ничего не сделаешь. В человеке это либо есть, либо этого нет. У него другие какие-то страсти. Пишите, как вы относитесь к рыбалке и удалось ли добывать какой-нибудь трофей, про который прям вот хочется поведать миру.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
3: День

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И у нас сегодня с вами, ребят, диалоги о рыбалке, ваши отношения и рассказы о добытых трофеях. Пишут, никогда не понимал рыбалку, а выпить и рыбу поесть можно и без вот этого вот всего. Принимается. Хвастаюсь трофеем. Фотографию, к сожалению, не могу открыть без преувеличения. Почти 9 килограмм карельской щуки было выловлено в августе 25 года. Ну, судя по всему, 9 килограмм, я могу представить, это так, это метр с лишним в длину. Значит так, когда было лет 10-12, ходил на дачу с папой. Там были совершенно, там был совершенно маленький прудик, и ловили на простые бамбуковые удочки. Ловились только карасики, максимум грамм по 600. Потом удочки сгорели, папа купил какие-то спиннинги, мне стало неинтересно. Больше я к рыбалке в своей жизни не притрагивался. Кстати, да, помните, вот мы когда начинали, делали свои первые шаги в рыбалке, ну, бамбуковые вот эти вот там двух-трехколенные составные удилища, либо просто палку вырезаешь орешника, вот тебе уже готовая удочка. А теперь удочки какие-то за много денег, катушки, японские, леска японская. Добрый день. Однажды ловили в детстве рыбу. Я ловил и себе, и подружке по очереди. И вот очередь подружки. И попался такой отличный большой карась. Так обычно, обидно стало. В общем, не отдала подружке этот улов. Подружка побежала маме жаловаться, а я испугалась, отдала карася собаке. Так сказать, уничтожила улики. Как только сейчас вспомнила, улыбнулась. Золотое было детство. Не фанат, но рыбалку люблю. Катаемся по платникам, в основном на карпа. Ловил хороших. На следующей неделе лечу в Калининград закрыть гештальт по морской рыбалке. Саня из Раменского. Саня, ой, там в Калининграде чего только не ловят. Салака, это прям вот, когда она идет, там говорят на одну, вот забрасываешь, я сам не ловил, мне рассказывали. Вот забрасываешь удочку, там специальная какая-то такая приспособа, 5-6 рыбин можно за раз вытаскивать. Это когда идет салака. Обожаю рыбу, любую, но речную особенно. Не рыбак от слова совсем, хотя жил на слиянии Ангары и Енисея. Сколько не ездил с друзьями на рыбалку, клёва нет совсем. В итоге меня перестали брать с собой. Рыбой угощали всегда, но с собой ни-ни, потому что не поймает никто. Ну вот вы такой, видимо, фартовый рыбак. Фанатично предан спиннинговой рыбалке с лодки. Регулярно выезжаю поохотиться на царицу наших рек щуку. В течение года забиваю морозилку самыми крупными экземплярами. А зимой делаю щучьи котлеты на всю семью. А вот буквально в субботу у себя в деревне пошел прогуляться с собаками до речки и заодно прихватил спиннинг. Без цели поймать, просто покидать с берега. И со второго заброса вытянул хорошую щуку на 300 весом. Вот так иногда везет. Вот, кстати, я не очень люблю рыбалку, но котлеты из щуки, знаете, я люблю.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим про рыбную ловлю. Что вы пишете раньше, что не выход на природе, то обязательно рыбалка. Это было до армии. А после того, как уволился, уже 20 лет прошло. На рыбалке был только один раз, и то поймал пару толстолобиков. Никита, 22 года, получил первый отпуск в жизни и вспомнил, что 2 года назад товарищ подарил хороший спиннинг и катушку. Решил, что буду спиннингистом. Потратил 20 тысяч, купил блесен, приманок, купил еще один спиннинг. Спиннинг, как в интернете сказали, что старый не подойдет. Итог за 2 недели, 9 рыбалок, 1 подросток щуки, отпущенный сразу после фотосессии и куча положительных эмоций. Однозначно буду продолжать. Кстати, уважаю рыбаков, которые отпускают добычу после того, как с ней сфотографируются. Ну, понятно, что бывают трофеи, которые исключительно на сковородку, больше никак. Но вот этих вот малышей, сфотографировался, и все. Плыви за мамкой, зови старших.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немного про рыбалку. С детства, помню, по результатам рыбалки говорил: маленьких я отпускал, а крупных складывал в банку из-под майонеза. Спичный коробок, у нас так говорили. Добрый вечер. Рыбачу с детства. Начинал с деревянных удочек, поплавки из пенопласта и винных пробок. Сейчас мне 48. У меня команда единомышленников. Банда, которую я возглавляю. Мое прозвище «Фартовый». Есть лодка с мотором, УАЗик. Куча разных снастей. Я заядлый спиннингист. Охочусь на хищника, щука, судак, окунь. Трофеи. Щука 10,5, окунь 2 кило, судак 4 килограмма. Но также не забываю и рыбалку на поплавочные снасти. Хожу на пруд с детьми, передаю опыт. Ну, согласитесь, ребят, вот все-таки в рыбалке есть что-то такое. Сядешь на бережку, закинешь удочку, разложишь там на газетке или на пакетике и рыбачишь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
6: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
6: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Также в ходе заседания комиссия по земельным ресурсам обсуждалось вовлечение свободных белых пятен, которых выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Кроме того, рассмотрена концепция развития набережной Масалитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные и велодорожки, спортивные площадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отделы регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Там будут оказывать комплексную помощь по всем направлениям деятельности фонда в режиме одного окна, что обеспечит удобство для граждан. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. И еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения области Майя Мандрыкина сообщила о том, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, в фонде «Защитники Отечества», МФЦ, в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на конструктивном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Для ветеранов СВО организуют профтуры на предприятия для встречи с потенциальными работодателями. Уже состоялись 4 такие поездки. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов поручил рассмотреть, какие еще предприятия можно добавить в список для проведения подобных мероприятий. В Воронеже впервые за 30 лет выпустили военных водолазов. Экспериментальная группа слушателей специальности «Водолаз военно-морского флота» сдала финальный экзамен. Обучение и итоговые испытания прошли в Воронежской водолазной школе ДСАФ имени Героя Советского Союза Авраменко. Это были новости региона.
2: Наше радио. Музыка поколений. Радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята. В принципе, тему про рыбалку можно заканчивать, потому как спасибо, во-первых, большое за то, что поделились своими историями, своими рассказами, рассказали и показали свои трофеи. Но сегодня, мне кажется, рекордсменом у нас становится Татьяна из города Красноармейск. Пишет следующее. «Сижу на работе, слушаю наше радио. Хочу похвастаться уловом моего мужа в реке Волга. Сом весом 40 килограмм и ростом 170 сантиметров. Ростом. Сколько же ему интересно было лет. Он еще, небось, Чапаева помнит, этот сом при росте 170 сантиметров. Вообще, где-то я читал, слышал историю о том, что поймали сома за 70 кило. Весом тащили его чуть ли не четверо здоровых взрослых мужиков, и в длину он был ростом, выражаясь вашим языком, Татьяна, где-то за 2 метра. Хорошо за 2 метра. Вообще, конечно, сом – рыба любопытная. Ну, вот, и посмотреть ее, и доводилось мне как-то кормить сомов с руки в сказочном королевстве Сиам. Там есть священные сомы возле одного храма живут. И вот там, представляете, буханка хлеба, ну, такая вот килограммовая. Вот там в пасть такого сома помещалась буханка, причем, знаете, поперек легко могла зайти. Страшные рыбы. Ну, да ладно. Пожалуй, что тему рыбной ловли на этом будем завершать. И в этом часе у вас будет возможность получить другого рода трофей, а именно титул «Умника дня», который не разыгрывался аж с четверга, а значит, уже так немножечко подостыл. Так что готовьтесь, в этом часе будем бороться за титул и играть в игру «Успеть за 60 секунд».
0: Реклама на 107FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е». Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Начнем, друзья мои, разыгрывать титул «Умника дня». Первое на этой неделе – трофей, который достается немногим, а считанным единицам. Нужна какая-то кодовая фраза, которая поможет отсеять желающих принять участие в розыгрыше. Пусть это будет слово «воблер». Ну, я не очень разбираюсь в терминологии рыбацкой, но слово «воблер» мне знакомо. Итак, «воблер», автор 9-го сообщения, будет первым игроком. Жду ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Четверо.
1: Трое. Как зовут медведя в мультфильме «Смешарики»?
0: Потапыч.
1: Копатыч. Столицей какого государства является город Ханой?
0: Китай.
1: Вьетнам. Какое историческое событие было раньше? Первый крестовый поход или стояние на реке Угре?
0: Крестовый поход.
1: Правильно. Сколько букв «С» в слове «процессия»?
0: Две.
1: Правильно. В какой части света обитают орангутанги?
0: Африка.
1: Азия. Кто является автором строк? Отделкой золотой блистает мой кинжал. Клинок надежный, без порока.
0: Ух. Толстой.
1: Лермонтов. Являются ли оксиды железа органическими соединениями?
0: Является.
1: Нет. Из чего приготавливается блюдо чихахбили? Из говядины, из птицы или из рыбы?
0: Говядина.
1: Из птицы, из курятины. В основном 9 вопросов задано, и раз, два, и два, и всего два, да? Я думал, чуть побольше. И 2 верных ответа получено. Спасибо большое, Александр. Хорошего продолжения дня. В скором времени приглашу 2-го участника игры, проведем 2-й раунд и узнаем, кто заберет себе титул.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». И мне нужен человек, который готов блеснуть эрудицией, знаниями и скоростью реакции. И нужна кодовая фраза для второго игрока. Пусть она будет звучать, ну, чтобы вы понимали глубину моих познаний в рыболовных снастях, как «мормышка». Автор 9-го сообщения «Мормышка» будет вторым игроком. Жду ваших заявок через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08. 2015-го.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде будет принимать участие Павел. Павел, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый. Итак, Павел, ваш соперник Александр сыграл с результатом 2 из 9. У вас есть шанс забрать себе титул «Умника дня». Но сначала скажите, а вы рыбак?
2: Ой, нет, вот как раз совсем не рыбак.
1: Ага, понятно. Тогда вам достается карточка с названием «Пискарик». Минута времени и 10 вопросов. Готовы?
2: Да.
1: Поехали. Как называются жители города Дно?
2: Дновцы.
1: Правильно. Из чего приготавливается блюдо севиче? Из говядины, из рыбы или из птицы?
2: Какое блюдо еще раз?
1: Севиче.
2: Из говядины.
1: Из рыбы. Являются ли карбоновые кислоты органическими соединениями?
2: Нет.
1: Являются. Кто является автором строк «Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль»?
2: Дальше.
1: Александр Вертинский. В какой части света обитают гориллы?
2: Африка.
1: Правильно. Сколько букв «С» в слове «классификация»?
2: Две.
1: Правильно. Какое историческое событие было раньше? Великое переселение народов или пунические войны?
2: Переселение.
1: Не, пунические войны. Столицей какого государства является город Катманду?
2: Дальше.
1: Непал. Дальше уже некуда, потому как время закончено. 8 вопросов было задано и 3 верных ответа получено. Поздравляю вас, Павел, титул ваш. Заслуженно в честной борьбе обретенный. Носите на здоровье.
2: Благодарю.
1: Аж до завтра, пожалуйста. Хорошего продолжения дня. Александр, вам тоже слова благодарности. Но сегодня мормышка перебила воблер, говоря языком рыбаков. Ребят, хочу напомнить о том, что если вы хотите поиграть, но в эфире не получается, то у вас есть все необходимое для того, чтобы проверить себя на всезнайство и размять серое вещество. А именно, мобильный гаджет всегда под рукой. Где угодно, в социальной сети ВКонтакте, в мессенджере Макс, в Телеграм, где угодно, вы находите, вбиваете в поиск «Умник дня» и попадаете на канал или сообщество, которое я веду своими собственными руками, где можно поотвечать на вопросики, размять серое вещество, узнать что-то для себя полезное, какие-то любопытные факты. А в мессенджере Макс еще можно узнать, что сегодня день, что день нынешний несет, чем он знаменит в истории. Например, в этот день, в 1841 году, в окрестностях Пятигорска погиб Михаил Юрьевич Лермонтов. Также в 1940 году американский журнал «Билборд» впервые опубликовал список самых популярных песен по итогам продаж пластинок. А еще сегодня день рождения Юрия Николаевича Клинских, известного всем как Юрий Хой, основатель группы «Сектор Газа». Кто еще родился и чем знаменит этот день, информацию найдете, ребята, в мессенджере «Макс», в группе, которая называется «Умник дня». Также можете подписаться либо ВКонтакте, либо в Телеграме, где вам удобнее и приятнее будет отвечать на вопросики.
0: Наше радио.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

0: не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
8: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: С чего начинается здоровый образ жизни? Большинство специалистов рекомендуют прежде всего обратить внимание на то, что вы едите, и сформировать полезные пищевые привычки. На это в среднем потребуется около месяца. Как ускорить и максимально облегчить этот процесс?
13: Прежде всего, конкретизируйте цель. Например, не просто «хочу похудеть», а «хочу похудеть на 5 килограммов». Один из действенных способов – на время отказаться от кафе и ресторанов. Там слишком много соблазнов. Старайтесь готовить дома и брать полезные перекусы с собой.
12: Еще несколько лайфхаков. Меняйте свой рацион постепенно. Добавляйте в меню полезные продукты, одновременно ограничивая высококалорийные и вредные для организма. Найдите единомышленников. Подпишитесь на группы кулинаров-любителей, которые публикуют на своих страничках в соцсетях фотографии и рецепты здоровых, но при этом оригинальных и аппетитных блюд.
13: Меняйте пищевые привычки. Не откладывайте здоровье на потом.
14: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия подтверждает готовность к политико-дипломатическому регулированию ситуации на Украине и обсуждению новых идей. Для этого заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. По словам Захаровой, Москва готова к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, от чего никогда не отказывалась. Так она прокомментировала заявление госсекретаря США Марка Рубио, которое он сделал на прошлой неделе после переговоров с Сергеем Лавровым в Маниле. Рубио тогда отметил, что предложение по Украине, которые обсуждались на саммите в Анкоридже в прошлом году, провалились, а разрешение кризиса требует новых идей. По словам Захаровой, Россия готова к урегулированию на основе взаимопонимания, в том числе достигнутых на Аляске. Румыния объявила о высылке российского дипломата. Министерство иностранных дел республики в связи с этим вызвало посла России в Бухаресте. Поводом для демарша послужили заявления румынской страны о нарушениях воздушного пространства беспилотниками в последние дни. Ранее президент страны Никуш Ордан сообщил, что утром 24 июля истребитель F-16 сбил дрон, который вторгся в воздушное пространство Румынии. В субботу, 25 июля, Минобороны Румынии сообщила об очередном несанкционированном проникновении в воздушное пространство страны беспилотников вблизи границы с Украиной. ГОСТ на игрушечное оружие для детей младше 14 лет начнет действовать в России с начала будущего года, сообщил Росстандарт. Документ не затрагивает пневматическое оружие на сжатом газе, точные копии огнестрельного оружия, металлические дротики, луки длиной более 1 метра 20 сантиметров и коллекционные изделия с маркировкой 14+. Исключение для катапульт, арбалетов, рогаток и других метательных устройств действует, когда изготовитель не указал их назначение в качестве детской игрушки. Стандарт делит изделия по возрасту. Алла Пугачева поправляется после перелома ноги, из-за которого была обездвижена 4 месяца. Сейчас народная артистка Советского Союза ходит с тростью, неизвестно, сможет ли отказаться от нее совсем, сообщила ТАСС помощница певицы Елена Чупракова. По ее словам, все будет зависеть от того, как срастется нога. Если хорошо, тогда Пугачева сможет ходить без трости. Ранее на закрытии фестиваля в Юрмале сама певица объяснила прессе свое появление с тростью тем, что сломала тазобедренный сустав после падения. Артистка признала, что боялась больше не встать и переживала панические атаки. Российский фехтовальщик-саблист Павел Граудань стал победителем чемпионата мира по фехтованию в Гонконге. Это первая медаль для отечественных фехтовальщиков на международных турнирах с момента возвращения национальной сборной права выступать под флагом и гимном страны. Граудань 19 лет, свою карьеру он начал еще в 16 году. Отечественным сборным по фехтованию разрешили принимать участие в турнирах с национальными символами еще 2 июня. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио в Воронеже. Эта программа, как она называется-то? Я уже забыл. Тема дня, шучу, конечно же. Так она называется, и наша миссия неизменна. Об этом я тоже никогда не забываю. Сопроводить вас до дома интересными, полезными историями. У нас вагон и маленькая тележка. Все это подкидывает жизни, люди, профессионалы, которые в ней на нашем пути встречаются, а мы уже тогда приглашаем их в эфир и встречаемся в эфире и общаемся на очень интересные и, самое главное, полезные темы. Сегодня в студии директор филиала «Цифра Брокер» в Воронеже Артем Чупин. Артем, добрый вечер.
5: Добрый.
4: Мы, когда с вами встречаемся в студии, естественно, говорим о возможностях, ну, вообще, какие они существуют в, так скажем, в этой нестабильной, непонятной экономике и рынках ценных всяческих, не только бумаг, как доказывают наши эфиры, да, и какие-то возможности, на которые стоит обращать внимание, если хочешь, ну, каким-то образом взять и научиться инвестировать, да, как-то приумножать свои деньги. Ну, мы не даем рекомендаций, так скажем.
5: Вообще, да? Никаких.
4: Абсолютно никаких финансовых. Мы обсуждаем всяческие разные вопросы и возможности. Давайте займемся этим и сейчас. Лето. Вот если начинать с этого, какое оно в плане инвестиций? Мы сейчас, если посмотреть на все происходящее вокруг в таком мировом масштабе, да, то... В принципе, говорить о какой-то предсказуемости вообще, наверное, сложно. А чего с инвестициями? Как там рынок себя ведет?
5: Ну, как, если лето так охарактеризовать, наверное, каким-то одним словом, то, мне кажется, динамичное, можно вот так сказать. Угу. То есть и в том числе на фондовых площадках, на там, товарных площадках. Здесь, знаете, как... Ну, наверное, вот события, которые могли произойти, они произошли этим летом, да, то есть и какие-то там опасения инвесторов, они там частично реализовывались, частично где-то были сильно надуманы и преувеличены, вот, поэтому мы видим, в принципе, такое, ну, действительно, достаточно волатильное лето с точки зрения там финансовых активов, то есть мы уже успели и очень хорошо попадать, и уже очень неплохо вырасти за это время, mm-hmm. вот, поэтому, мне кажется, вот активов, которые остались неизменные, ну, наверное, их вообще нету, то есть вот все колебанием подвергалось очень хорошим, то есть там на десятки процентов. Вот,
4: вот так. Если говорить о, так скажем, людях внимательных и, ну, наверное, удачливых тоже, здесь без удачи, мне тоже кажется, никуда, вот обратившие внимание, на какие активы этим летом оказались в самой выгодной ситуации и наоборот?
5: Ну, да, знаете, как, наверное, ну, начнем от обратного, да, то есть, где были самые большие колебания, это, конечно же, рынок акций, mm-hmm. он, в принципе, так и работает, то, что у нас что-то происходит, там люди реагируют сильно-сильно заранее, вот, поэтому, то есть, вообще, какие были опасения, то, что там Центральный банк вдруг еще ставку и поднимет, да, то есть, mm-hmm. на фоне там потенциальных каких-то инфляционных рисков, и там рынок начал закладывать, и, конечно, закладывают там гораздо заранее, поэтому, там, если взять... ну, месяц там полтора последних, то очень так активно падали вот до, в принципе, наверное, там текущего заседания. Вот поэтому те, кто там покупал с надеждой там за 2-3 дня что-то там сильно приумножится, ну, конечно, да, это была там не самая верная стратегия в рынке акций. Вот, в целом, если брать там все инструменты, да, то... Ну, там, например, там рынок корпоративного долга, то есть он достаточно неплохо выдержал там эти все коррекции, все эти падения, ну, то есть там можно говорить про там какие-то отдельные активы, где снижение было, может быть, там, ну, там где-то процент, где-то два, где-то три, то есть, ну, там достаточно устойчиво, считаю, там в текущей ситуации, потому что, ну, рынок акций там относительно все равно хорошенько за это время подешевел, вот, поэтому здесь, знаете, как она, наверное, как такая была политика и стратегия в целом там у большинства банков, то, что этот год вот мы основные активы держим, это там какие-то крепкие корпоративные компании, там, либо государственные, вот, и вот эти все штормы, они в целом там, ну, нипочем будут, если у нас большинство вот средств размещены в каких-то таких консервативных вещах, вот, поэтому вот, там, возвращаясь к вопросу, да, где было спокойно, uh-huh. было спокойно точно в рынке корпоративного долга, и причем вот короткого, наверное, я бы еще так сказал, то есть чем там короче срок сроки там этих бумаг, тем они еще там более спокойные были. Понятно, там более вот длинные бумаги, конечно, тоже там какие-то у них колебания были, но опять же, здесь, знаете, вот если там текущую там дату взять, то по большей части там уже все восстановилось, вот я говорю, буквально там с предыдущего заседания там очень хороший отскок произошел, поэтому там цены примерно те же уже.
4: Прежде чем уйти на небольшую рекламу, вообще, в принципе, когда вот подобное что-то в истории происходило раньше, да и вообще, когда вот подобный, так скажем, штормит геополитически и по-всяко-разному. Все так или иначе, ну, если даже вот я еще раз повторюсь, почитать историю, обращаются к золоту, да, то есть к металлу, который так или иначе, правда, в последнее время не всегда, но тем не менее обеспечивает некоторые валюты. Да и вообще является таким, ну, наверное, благонадежным, что ли, металлом. Да, золото мы с вами тоже обсуждали, показывало рост, и он, собственно, с прошлого года, если не ошибаюсь, да, или даже, может быть, побольше. Вот какой-то разгон такой был. Но сейчас вроде как бы все уже и не всегда в пользу тех, кто хотел быстро разбогатеть. То есть те, кто покупали не так давно, то сейчас они, так скажем, в некоторых минусах, наверное, находятся. Почему мы обычно говорим о золоте и какие редкие металлы можно вот буквально обозначить сейчас, уйти на рекламу, а потом подробнее поговорить?
5: Да, ну, если говорить про золото, на самом деле, да, оно уже немного успокоилось. То есть, вот его действительно очень сильно разогнали в цене. Крупные участники...
4: Помпанули.
5: Да, да, вот именно то самое слово. И крупные участники, из того, что я вижу, они зафиксировали там часть прибыли, то есть часть роста, золото немного успокоилось, и вот прям какой-то там, наверное, уже большой волатильности в нем нету. Ну, опять же, знаете, как есть с точки зрения того, что периодически покупать и забыть вообще, что оно у тебя есть, ну, вот как бы вот какая-то часть денег, оно просто там лежит. По-прежнему нормальная история, сколько бы оно там ни стоило. Я, в принципе, как бы вот на золото там никогда старался не ориентировать, что мы покупаем, чтобы там вот через неделю у нас был какой-то плюс, там, либо через месяц, да, все-таки это такая история, где мы купили, забыли, держим и вот периодически докупаем, а там средняя цена, она всегда оказывается очень хорошая, особенно если там учитывать там валютную переоценку. Вот. А если говорить про другие металлы, да, вот здесь, наверное, ситуация поинтереснее выглядит. То есть, опять же, сейчас, знаете, как можно сделать упор даже на какие-то редкие металлы, либо драгоценные металлы. Вот там есть из чего повыбирать, там есть где хороший потенциал роста. То есть, на самом деле, да, вот это, наверное, сейчас более интересная история будет, если с точки зрения там даже каких-то, может быть, там не 50-летних спекуляций, да, там, а вот таких более коротких, скажем.
4: Ну, чуть поподробнее об этой истории сразу же после небольшого рекламного блока. Артем Чупин сегодня у нас в студии, директор филиала «Цифроброкер» в Воронеже. Оставайтесь с нами.
3: Наше радио сделано в России.
2: Реклама на 107 FM.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: И Артемом Чупиным мы сегодня говорим о инвестициях. Да, мы рассуждаем на эту тему, почему бы и нет. Аудитория у нас достаточно взрослая, будем надеяться, ответственная. Вот, и интересующаяся. Поэтому сегодня об этом в понедельник день тяжелый. Что касается момента, на котором мы остановились мы на металлах, и именно прозвучало слово «редкие». Редкие – это прям редкоземельные, или здесь есть разница какая-то? Или редкие в плане того, что вот они меньше используются в качестве инвестматериала, что ли? О чем речь идет?
5: Слушайте, ну да, на самом деле, как знаете, интересно, наверное, сейчас будет обратить внимание и на редкоземельные, и в целом на какие-то редкие драгоценные металлы. Uh-huh. То есть редкие они в том плане, то, что их добыть очень-очень проблематично там в целом, если так брать. Вот. Ну, там, например, та же там платина, палладий, то есть они там гораздо-гораздо сложнее добычи, чем mm-hmm. золото идет, и там температура переплавления всех этих металлов, она тоже гораздо выше, поэтому это все сложнее. Ну, отсюда в целом, наверное, как бы история про то, что они достаточно редкие, и объемы их там тоже не очень-то и большие у нас, mm-hmm. запасы, если смотреть. Вот. Да, если говорить вообще, что сейчас вот такого прям интересного здесь можно посмотреть, да, с точки зрения там каких-то инвестиций, там, сохранения капитала, наверное, в первую очередь, это рынок платины, рынок палладий. То есть, знаете, как все остальные истории, там, редкоземельные те же, даже mm-hmm. то, что сейчас такая, наверное, из последних, ну, такая трендовая история, они тоже интересны, но с точки зрения, знаете, как вот так простого там инвестора, да, там, не какого-то там профучастника, покупки, конечно, сложноваты сейчас вот этих редкоземельных, там огромное количество наименований, и, ну, далеко там не все выведены в какое-то такое там публичное поле, да, на торги, то есть, и там, mm-hmm. чтобы что-то купить, это, ну, там, действительно надо умудриться еще сделать, вот. А платина, палладий – это такое уже у нас, скажем, ну, исторические там активы, которые без каких-либо проблем там торгуются, покупаются, к ним есть много производных инструментов, есть там куча компаний, которых добывают, поэтому там, ну, на самом деле, есть вот из чего повыбирать, что, как бы, посмотреть. Вот, и к тому же сейчас идет такой достаточно хороший спад на этом рынке, но спад после очень хорошего роста.
4: То есть, только поэтому или какие-то другие еще факторы?
5: Ну, знаете, фактор 2, это на самом деле, да, это был достаточно бурный рост с конца прошлого года, то есть они очень хорошо выросли, там и на 50, и на 70%, то есть почти в два раза, да, в некоторых случаях. Вот. И с одной стороны идет все-таки, ну, некое охлаждение рынка. То есть, вообще, почему был рост? Потому что вот этот рынок, да, там, редких драгоценных металлов, он очень сильно реагирует на какие-то конфликты, вспышки, кризисы. А у нас это, ну, наверное, там, с начала года они так очень-очень плотно идут один за другим. Вот, поэтому, конечно, цена была очень сильно там разогнана, mm-hmm. вот, и сейчас того, что, ну, отчасти от того, что я вижу, конечно, нет фиксации также прибыли крупными участниками, вот, и еще такой есть момент, то, что у нас некий тренд новый появляется, да, на электромобили, вот, mm-hmm. а категория как раз там платина, палладий, это, наверное, основной источник, где используется это автомобильная индустрия, и вот все как бы так тоже немного заложили этот риск, то, что если там сейчас тренд будет усиливаться на электромобили, то, может быть, там все-таки котировки будут там более умеренные, поэтому тут есть два таких основных фактора, почему охлаждение происходит, но, знаете, с точки зрения, если мы берем прям, опять же, какие-то там долгие тренды, то это, ну, как, наверное, такая более приемлемая история там для каких-то новых покупок, вот как мне кажется. Mm-hmm. Вот, это то, что вообще происходит у нас, скажем так, вот в этих рынках.
4: Ну, а с какими сложностями или рисками можно столкнуться, если заниматься, вот, если смотреть в сторону этих металлов?
5: Здесь, знаете, как сложности, риски, ну, давайте так вот, если от обратного идти, да, чуть глубже копнуть, у нас вообще в целом там добычей, там, производство, да, переработка этих металлов занимается, по сути, это вот прям хорошими объемами, это две страны, Южная Африка и Россия. Угу. Вот, это где-то 3/4 вообще мирового оборота. Все остальные страны там имеют, ну, достаточно маленькие объемы, то есть даже от общего там производства. Вот, и здесь первый момент, то, что Россия занимает там порядка 40% вообще общемирового. И то, что мы видим, как вот там страну, да, там где-то периодически выключает из каких-то логистических цепочек, конечно, это давит сильно на котировки. Вот.

0: будет, то есть там, ну, в общем-то, производство идет, и вообще это, наверное, такая, ну, как по мне, одна из самых раскрученных индустрий, в принципе, в мире, то есть, да, то есть настолько классный там маркетинг был, вот, поэтому потребление огромное, и там малейшие какие-то шероховатости в рынке, они, конечно, толкают котировки вверх. Вот.
1: То есть, чтобы собрать грант, нужен палладий или...
0: Ну, они в катализаторах используются, как бы уж так, если, да, чуть глубже копнуть. Но...
1: Так вот почему она такая дорогая. Понятно.
0: Да, вот. Если там, например, тоже чуть глубже копнуть, вообще сфера, да, глобально, где у нас идет использование платины-палладия, это химическая промышленность, то есть там, переработка нефти, то есть как катализатор, да, используют, электроника, медицина, то есть в электронике это, в общем-то, покрытия идут все как бы из этих металлов, потому что они считаются там гораздо сильно прочнее, гораздо более устойчивы, как я сказал, да, к температуре, потому что там, говорят, там, температура плавления золота, там платины-палладия, они абсолютно разные. Вот. Плюс... сейчас новый тренд, который я вижу, он только-только набирает обороты и усиливается тренд, это искусственный интеллект, развитие вообще, в принципе, да, этой индустрии, и там постройка этих там дата-центров, все это, конечно, используйте, ну, платину, палладий, и пока что из того, что я вижу, ну, как будто мы только где-то в начале этого тренда, и там потенциальный объем потребления, на самом деле, огромный там идет. Вот. Ну, опять же, никуда не девается, вот, как я сказал, да, с точки зрения инвестиций они интересны, то есть, как инвестиционные металлы, то есть, это там, словно, слитки, какие-то физические, да, там, металлы, либо бумажные эти металлы, то есть, которые, ну, в формате там ценных бумаг идут, вот, там тоже, на самом деле, очень большое потребление, и то, что там в банках хранится, ну, и вот, как, наверное, там процентов 80 – это автомобильная индустрия, и пока что там перелома тренда все равно даже не видно, то есть, чтобы вот там автоиндустрия как-то там перестала потреблять. Но, опять же, вот, там, возвращаясь к рискам, да, владения этими металлами, как раз то, что немного, да, когда там увидели, а цены на нефть там сильно выше 100, все как-то вот задумались, а электромобили так же это плохо или нет, вот, и, в общем-то, это тоже, я думаю, отчасти может влиять на котировки, но, мне кажется, все-таки там это тренд такой более-более далекий, то есть, опять же, там, перестроимся мы когда-то под электромобили, не перестроимся, тут такой вопрос очень открытый.
1: Ну, кстати, вот, коль уж о нефтюшке заговорили, вот то, как лихорадит, то 80 мы видим, вот сегодня, по-моему, или там буквально снижение пошло, 88. Там, несколько дней назад свыше 100 за баррель. Потом все это падает до 70, потом поднимается до чуть ли не 120. Ну, то есть, никто не может предсказать, да, то есть, если раньше мы смотрели на нефтяной рынок и примерно понимали, да, или как с золотом, да, к концу года оно будет дорожать, да, потом все чуть-чуть опускается, но не демпингуется сильно, и вот так вот оно постепенно чуть набирает. Здесь же вообще уже предсказать ничего невозможно. С нефтью, с углеводородами, стоит ли связывать себя? Или надо быть супер прошаренным?
0: Ну, здесь, знаете, как на самом деле нефть – это, ну, топ там, 3 спекулятивных инструмента, если мы берем там фондовые площадки. Вот. И если говорить там по прогнозируемости нефти, на самом деле это тоже в текущий момент, да, то есть если там, взять там, с начала этого года там, по текущую дату, то с точки зрения прогнозирования цен она очень неплохо поддается анализу. Вот, потому что у нас сейчас так получилось, то, что несколько людей, да, в мире, которые там очень сильно влияют на котировки этой нефти.
1: Своим словом.
0: Да,
1: или действием.
0: Да, и здесь мы, понимая, например, ну, как уже какой-то характер модели поведения там, определенных там, политиков, да, то есть и участников стран, то есть как они себя могут повести, здесь с этой точки зрения можно делать какие-то прогнозы. Плюс, ну, здесь, знаете, как есть еще такой тип анализа, он, ну, так, наверное, так более специфично, да, там именно отношение там, к фондовым площадкам имеет так называемый там, технический анализ, то есть когда мы исключительно по графикам какой-то делаем анализ, там, мы можем предположить, там, сколько будет стоить нефть. На самом деле очень поддающийся анализу инструмент, поэтому здесь, знаете, как, наверное, вот такой вопрос может возникать, что он непрогнозируемый, потому что большое количество событий происходит за маленький промежуток времени, поэтому ее вот как бы...
1: Лихорадит.
0: Да, в обе стороны там раскачивает, но в целом, если взять там, не знаю, промежутки там несколько лет и там поанализировать, то, наверное, такой один из прогнозируемых инструментов для работы, кажется.
1: Ну, что еще можно отметить, пока мы не ушли на рекламу? Уже

0: предлагают купить пшеницу, подсолнечник, сою. Я вот видел тоже на некоторых ресурсах. Конкретный тоннаж пишут, уже указывают. Это, естественно, будущий урожай. И цены такие ровные, красивые, допустим, там целые, да, там 45 тысяч рублей за тонну. Ну, то есть, понятное дело, что это как бы в перспективе, да, покупаете сейчас будущий урожай, который вам гарантируется каким-то образом, но финальные ли это цены, будут ли они колебаться туда-сюда, и можно ли вот как-то на этом рынке взять и заработать?
1: Ну, здесь, знаете, вообще в целом рынок аграрный, если брать, то это тоже, на самом деле, один из трендов сейчас, который идет, то есть в целом там все, что связано с сельским хозяйством, с там, зерновыми рынками, да, то есть это прям отдельный тренд, и он, как из того, что я вижу, он там прям сильно-сильно набирает обороты, вот, и как вы, да, сказали, там, например, пшеница, это один из понятных, это один из прогнозируемых и интересных рынков, где на самом деле можно поработать. Вот. Во-первых, знаете, почему пшеница? Потому что, ну, это то, что у нас вот внутри страны, даже внутри региона, да, очень так хорошо производится, и можно, условно, там, помимо общемировых каких-то тенденций, просто там поехать каким-то знакомым, которые выращивают, и там с несколькими пообщавшись, можно понять там какую-то среднюю температуру по больнице, что вообще там в рынке происходит, что с урожаем, то есть сделать какие-то прогнозы. Вот поэтому это на самом деле один такой из близких нам инструментов, с которым можно поработать. И вот у нас там, к счастью, да, Московская биржа очень хорошо расширяет инструментарий товарных рынков, поэтому, да, пшеница – это, наверное, такое одно из интересных направлений с точки зрения получения дохода, потому что там за этот год вот, прям сначала она там выросла там, чуть выше уже там, 30% в цене прибавила.
0: А как это происходит? Если это более-менее понятно, ну, вот мы нефтью заканчивали, да, то есть купил подешевле, продал подороже, как это обычно происходит. А здесь как это механизм работает? Так же абсолютно?
1: А логика, да, логика та же самая, то есть это или покупка каких-то контрактов на стоимость там, пшеницы, ну, к примеру, можете купить контракт там, на тонну пшеницы, то есть это будет там, полностью биржевая котировка, и там, каждый рубль у вас будет отражаться там, на балансе, там, ну, по сути, там, либо вы зарабатываете, либо теряете там, каждый рубль стоимости этой тонны. Вот. Либо же какие-то такие более альтернативные, да, источники ну, инвестирования – это покупка компаний, которые занимаются как раз там, ну, выращиванием, да, там, переработкой пшеницы, то есть, ну, как некая такая косвенная альтернатива, но, тем не менее, которая участвует там, вернее, знаете, как на кого влияет и общие мировые котировки, и котировки внутри страны, которые влияют, да, и, в принципе, которые там платят дивиденды уже, там, исходя из того, что они там за год заработали, то есть, ну, в принципе, наверное, основные варианты, они вот такие остаются, то есть, как можно поработать.
0: Ну, то есть, вот, значит, я был прав, когда, да, вот вначале привел пример, то есть, я еще не добавил, что там видно, сколько, там, условно, если ошибусь, протеина, там, белков, да, вот, то есть, она прям полностью как тоже целый инструмент расписан, вот эта пшеница, по крайней мере, была. Какого она качества?
1: Да,
0: собирается, ну, как ожидают ее, да, условно, вот, и пожалуйста, то есть, ты покупаешь, получается, условно, эту тонну за, там, 45 условных тысяч рублей и ждешь сезона, да, получается, когда ее соберут.
1: Ну, да,
0: или
1: здесь...
0: Или уже, допустим, где-нибудь раньше пошел сбор урожая, цена пошла вверх, и ты прям кому-нибудь другому передал, да, этот актив?
1: Или как, ну, логика, да, логика примерно такая, близкая к тому, как происходит. Просто здесь надо, знаете, понимать... Вы этим занимаетесь с точки зрения того, что вы там производитель, и вы как-то там страхуете свои риски, например, котировок, либо вы это занимаетесь, ну, то есть как-то поучаствовать, например, либо в росте, либо в падении стоимости там пшеницы, да, то есть, к примеру, вот. Если вы как производитель, то здесь речь идет о том, что вы можете, да, действительно там физически там нажать кнопку там, на, там, не знаю, на телефоне, на компьютере, у вас там вагон с пшеницей, например, поехал куда-нибудь там в Сибирь, ну, грубо говоря, да, то есть это так работает, вот, и там какое-то количество тонн, вот, а если вы работаете как просто розничный инвестор, да, то есть с целью там, защиты капитала там, либо приумножения, то здесь идет так, то, что вы, по сути, работаете на разнице котировок. То есть есть там текущая цена, там, вы закупили там, какое-то количество тонн этой пшеницы и ждете, например, то, что там, ну, там потенциально могут быть какие-то сложности с логистикой, либо они, наоборот, разрешатся. Да, то есть ожидать то, что это разрешится, это повлияет там, в первую очередь, например, у нас внутри страны на стоимость и, конечно же, там, на общий мировой рынок это тоже окажет влияние. То есть здесь вы просто да, под какие-то события работаете. Вот так, чтобы, например, купить и с сезонностью работать, есть, но, знаете, оно, опять же, профессиональные участники это уже заложили в котировки, там примерно вот уже понимают, то есть как в сезон стоимость меняется, и там вот таких колебаний, конечно, уже нет.
0: То есть не особо заработать можно?
1: Да, да, здесь уже все-таки это рынок очень старый на самом деле, и вот я почему говорю, почему, и понятный, наверное, да, поэтому то, что у него есть огромная история вообще стоимости, как влияют там, не знаю, засухи, там, дожди, да, то есть на рынок, и в целом как себя будут вести котировки с точки зрения там и повышенного спроса, там, предложения. Вот поэтому вот какие-то вещи там с точки зрения сезонности, их, конечно же, на них прям вот так вот сильно заработать там, наверное, не получится. Вот поэтому больше здесь работают от каких-то событий, которые происходят, либо могут произойти. Ну, вот я говорю, там ключевые – это логистика, там, понятно, урожайность, там климат, вот такие вещи.
0: Но все-таки важное уточнение. Да, мы же понимаем, что условно и с золотом это может быть на бумаге, да, то есть мы можем, так скажем, бумажное золото купить, не физическое, да, а вот с пшеницей как? Тут обязательно вагон куда-то надо парковать или как?
1: Нет, ну это вот как раз...
0: Тоже тот момент присутствует, да?
1: Да, здесь, знаете, как зависит как раз от того, вот, про что я сказал, то есть вы, как кто выступаете там на этих торгах, то есть если вы как там розничный инвестор, у которого, понятно, там, ну, не юридическое лицо, а просто как частный, да, там инвестор, например, покупаете, у вас, конечно, такой опции, чтобы вам куда-то вагон отправили, но ее там фактически нету, вот, но в целом товарные рынки, да, если так взять чуть глубже, они были изначально придуманы не для розничных инвесторов, они были придуманы для там, институционалов, для крупных инвесторов, для крупных компаний, которые по большей части делали либо обмен товаром, да, там, на деньги через эти площадки, либо защиты от колебаний, то есть они покупали там, либо продавали крупные объемы, чтобы, например, там, защититься от там, волатильности, ну, условно, вам там надо через полгода будет купить пшеницу там, под какое-то свое производство. Вот. Какая там цена будет через полгода, кто же его знает, да, то есть, и опять же, и сразу купить у вас же, может быть, и всех денег на руках нет, и вы вот там, имея 20% денег от стоимости, купили эти контракты на рост, да, к примеру, вот. И если она в цене выросла, то вы, в общем-то, вот с этих контрактов получили прибыль, ее переложили там в деньги и, в общем-то, купили там необходимый объем, ну, в общем, как стоимость для вас не увеличилась. И то же самое, если там цена упала, то, да, вы там получили по контрактам убытки, но вы и физический товар купите дешевле на этот же объем. То есть это вот как, ну, некий механизм страхования рисков.
0: Страхование рисков. Хорошо, мы прямо сейчас уйдем на рекламу, новости середины часа, и вернемся в эту студию. Артем Чупин сегодня вместе с нами, директор филиала «Цифра Брокер» в Воронеже. Оставайтесь с нами.
2: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru 16+.
3: Nissan Yung теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальном.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Также в ходе заседания комиссия по земельным ресурсам обсуждалось вовлечение свободных белых пятен, которых выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Кроме того, рассмотрена концепция развития набережной Масалитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные и велодорожки, спортивные площадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей фонда «Защитники Отечества». В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отделы регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Росоши и Борисоглебске. Там будут оказывать комплексную помощь по всем направлениям деятельности фонда в режиме одного окна, что обеспечит удобство для граждан. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. И еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения области Майя Мандрыкина сообщила о том, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, фонде «Защитники Отечества», МФЦ, в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на конструктивном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Для ветеранов СВО организуют профтуры на предприятия для встречи с потенциальными работодателями. Уже состоялись 4 такие поездки. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов поручил рассмотреть, какие еще предприятия можно добавить в список для проведения подобных мероприятий. В Воронеже впервые за 30 лет выпустили военных водолазов. Экспериментальная группа слушателей специальности «Водолаз военно-морского флота» сдала финальный экзамен. Обучение и итоговые испытания прошли в Воронежской водолазной школе ДСАФ имени Героя Советского Союза Авраменко. Это были новости региона.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
7: Давай, сразу, сразу. Ага.

0: сделано в России.
1: Ленинград только что в лице господина Шнурова предлагал не унывать. Все ведь супергуд на самом-то деле. И действительно прекрасно. Прекрасно все происходит, дорогие друзья. Надо смотреть на все вокруг позитивнее. Позитивнее тогда все становится намного лучше. Не сказал бы, что от этого зависят на что-то цены. Мы сегодня обсуждаем вместе с Артемом Чупиным в инвестиционные рынки. Добрались вот до рынков зерна, аграрного рынка в целом. Да, и оказывается, история эта достаточно старая. И все это... Да, чуть к себе микрофончик. Все это достаточно давно происходит. Не новая модель для инвестиций, а наоборот проверенная и многим даже известная. Ну, если все-таки по, что ли, конкретнее, вот зерновые рынки, что там в принципе происходит, как себя они чувствуют, как и что влияет на стоимость?
2: Да, ну, если глобально брать, то есть у нас сейчас вот так углубиться, да, кто производством занимается вообще, в принципе, выращиванием. Выращиванием, там, переработкой, там, зерна, пшеницы. Основные участники это, там, понятно, Россия, это Канада, США, Китай, Австралия. Наверное, так. Причем Китай, они все, что выращивают, то они, в принципе, там у себя и перерабатывают, и себе оставляют, поэтому они там на экспорт, там, по сути, никак не работают. То есть это вот я назвал те, кто, да, там могут, наверное, экспортировать, ну, там, по миру, в общем-то, зерно там или переработанные какие-то продукты. Вот. И здесь с точки зрения, если объема смотреть, то Россия занимает там где-то порядка процентов 20 общемирового рынка. И вот так, если там посмотреть, да, логистические цепочки, которые сейчас, как они работают, то, ну, видим то, что на самом деле там есть некий кризис в этом направлении.
1: Ну, да.
2: То, что такой очень крупный игрок мировой, он там где-то частично, где-то полностью выпадает из этого рынка. Вот. И на что можно обратить внимание? Во-первых, там сложности есть с портами, да, то есть морскими, там, в плане там отгрузки, то есть там сильно увеличиваются там и темпы отгрузки, и есть уже там определенные там более сложные требования вообще к этим там портам, чтобы там вообще что-то хранить с точки зрения безопасности, и сильно растут страховые премии, да, то есть от там вообще всевозможных событий, вот поэтому это сильно на самом деле на котировки влияет. Почему я говорю то, что вот, наверное, сейчас зерно, опять же, там как в основном пшеница, да, то есть они с начала года там уже более 30% выросли, и, ну, это пока выглядит так, то, что как будто бы не останавливаются.
1: Ну, это мы про экспорт говорим, да, это же не там...
2: Да, да, это вот про общие мировые, да, цены. Если мы говорим про внутренний рынок России, здесь все там максимально прекрасно, то есть у нас объемов там выращены, да, там, и там на элеваторах много, то есть там с большим запасом, то есть это, конечно, больше речь про то, что вот, там отправляется, да, и как это влияет там на общемировой рынок. Здесь внутри страны там, на самом деле, все очень хорошо в этом плане.
1: А если вот как раз инвестировать, это вот внутри страны все идет, или с большими непредсказуемыми рисками вот в сторону экспорта? Куда смотреть?
2: Ну, с точки зрения инвестиций, да, здесь в целом, наверное, что ближе, можно поработать и на общемировом рынке, можно поработать внутри страны. То есть, если мы говорим там общемировой рынок, к примеру, да, то есть это, ну, как это можно сделать? То есть это компании, которые занимаются выращиванием, там, перепроизводством каких-то культур. Но здесь, опять же, тогда стоит вопрос, там, как это сделать. То есть, потому что сейчас есть определенные ограничения, да, там, с покупками каких-то зарубежных активов, и появляются инфраструктурные риски, то есть мы купили, и там, насколько безопасно дальнейшее хранение там, этих активов идет. Вот, поэтому, да, интересно, да, выбор там на самом деле большой, вот, но надо понимать то, что есть и дополнительные какие-то риски. Вот. Если мы говорим про покупку инструментов внутри страны, то здесь это, ну, либо, опять же, там, компании, которые занимаются там выращиванием, то есть у нас их на самом деле там много, но публичных, вот там по пальцам руки, и то прям совсем крупных их там, ну, скажем, вообще не так много, да, вот, либо это вариант, например, покупки, опять же, вот этих контрактов там на срочном рынке, где у вас там вот идет там, словно, тонна пшеницы, да, в контракте, то есть, ну, или-или, к примеру, вот, есть, знаете, еще такая интересная история. опять же, там, как используемая стратегия, правильно назвать будет, когда вы держите какие-то акции компании, которые занимаются выращиванием этой продукции, и параллельно делаете там встречную сделку на срочном рынке, то есть у вас на падение там общего какого-то, не знаю, там, сырья, то есть, например, на пшеницу вы на понижение стоите, вот, в таком случае у вас как будто бы немного страхуется ваша сделка от потенциального падения акций, то есть если будет там падать стоимость пшеницы, то вы заработаете на ее падении, ну, на эти контракты. То есть такая более сложная, мудреная конструкция, но она считается, если в ней разобраться там, с точки зрения инвестиций, для вашего портфеля она более безопасная. Потому что там по бумагам вы получаете дивиденды, но при этом вы как бы фиксируете там потенциальные там падения либо колебания, вы их нивелируете, да, то есть по там стоимости там основного сырья. Вот. Поэтому это, ну, считается такая интересная история и более безопасная, как можно поработать.
1: Ну, то есть это вот механизмы как раз инвестирования в, вот,
2: да,
1: на этом направлении.
2: Да, так, да. Вот. Так вообще, на что еще обратил внимание, это, ну, помимо, да, там, логистических цепочек, которые сейчас там рушатся и там пытаются где-то там перестроиться, у нас еще есть такие как климатические события, там, Эль-Ниньо называется, то есть это когда там температура воды в океане там, ну, там сильно, например, там перегревается, да, ну, опять же, там сильно это, как в понимании там в нашем, это там пару градусов, там речь идет, там пару, там, 3 градуса, например, вот, но если брать в таком глобальном масштабе, то это меняет весь климат, там. То есть это в каких-то районах начинаются там сильные засухи, в каких-то, там, например, сильные похолодания. И вот если там текущее брать, вот это климатическое событие, то оно там что-то, ну, там чуть ли не сильнейшее за последние 100 лет, а то вот там что-то уже подсчитывают, как будто бы за всю историю там ни одно из сильнейших. То есть вот этот перегрев воды в океане. И это на самом деле на многие товарные площадки отразится и уже отражается, да, то, что мы видим. Это там и кофе, и там, ну, много, в общем-то, разных товаров. Но ключевое, да, здесь то, что это попадает Австралия, а у них производство, выращивание пшеницы, там порядка 10% мирового там оборота идет, они почти все, что выращивают, они отправляют на экспорт, и вот у них как раз вопрос там серьезной засухи стоит, и, конечно, я думаю, тоже там будет отражаться на котировках, и, в принципе, там, ну, как бы общий тренд, он пока что растущий, то есть стоимость пшеницы.
1: То есть... А когда надо было покупать, да, если уж об этом говорить?
2: Да, если так чуть-чуть отмотать назад, да, где прям, наверное, было очень интересно, ну, может быть, там, прошлая осень, вот там где-то были там более-менее такие, на самом деле, дешевые цены, вот все последующее время там котировки только росли, ну, они, кстати, там нет вот таких скачков, как с нефтью, да, мы обсуждали там плюс там, 50%,
1: минус 30. Ну, тут 5 дней, 3 дня, 2, за один день может туда-сюда кривая сходить.
2: Да, да, да, там все-таки он рост, он более степенный, он более сглаженно идет, но тренды там, они более продолжительны по времени. То есть, вот мы, если любые, опять же, там, кризисы посмотрим, то есть, вот на что-то растет золото, следом где-то достаточно быстро начинает расти пшеница, потому что, ну, это такой один из основных продуктов, там, потребления, которые, да, там, мы используем, вот, и тренды там достаточно долгие, то есть, мы, если там посмотрим и 2008 год, там, кризис, там, какие-то, и там, 2020-е годы, то они продолжительные, но они более степенные, то есть, более долгие, вот, поэтому...
1: А вообще вся эта продовольственная, так скажем, история с инвестициями, она достаточно давно началась, насколько я понимаю, да? То есть вы говорите, это не молодой тренд, да?
2: Это, да, вообще, если весь рынок брать, ну, у нас он как бы внутри страны, понятно, помоложе, так как мы там, в принципе, развитие фондовых площадок у нас там, ну, там сравнительно не так давно началось. Вот, если общий мировой брать рынок, то он, да, очень старый. Вот можно там для примера взять, там, может быть, кому интересно разобраться, там книга есть, там, «Воспоминания биржевого спекулянта». То есть книга написана про 1880-е примерно года. То есть она написана, ну, в 1900-х годах, в общем, написана там про чуть раньше событий, которые происходили, и как раз там очень хорошо описываются вот эти товарные рынки, в том числе там рынок зерна, и, в принципе, кстати, что интересно, если так посмотреть, да, какие-то аналогии провести, а вот сказать, что сильно что-то поменялось за то время, ну, наверное, нет. То есть вот примерно закономерности все те же самые, но просто там понятно там то, что там раньше у нас это были какие-то там инвестиционные дома, там, да, как-то это называлось, сейчас это, ну, просто банки, так скажем, да, но какие-то такие, без терминологии смотреть, то в целом именно механика рынка и от чего там зависит, да, то есть его работа, она вот что 100 лет, что 200 лет назад, они примерно одинаковые были, и да, это рынок, ну, в принципе, наверное, такой один из самых старых, который существует, ну, там, с точки зрения там инвестиций каких-то, да, там, сбережений.
1: Ну, в общем, как всегда, в очередной раз убеждаемся, что инструментов огромное количество. Главное, если уж во все это пытаться как-то входить, да, нужно, конечно, не с бухты-барахты это делать, а, так скажем, часть-то изучать.
2: Как минимум.
1: Без нее никак. Директор филиала «Цифра Брокер» в Воронеже Артем Чупин был сегодня в студии. Артем, спасибо за то, что пришли. Надеюсь, до встречи. Я думаю, что...
2: Точно до встречи.
1: В этом направлении масса чего интересного происходит, и обсуждать это можно практически бесконечно. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами в рамках программы «Тема дня». Мы услышимся уже завтра в 18.04. Мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо. Пока.
0: Наше радио. Проверено временем. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная

0: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
2: Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
4: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
0: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военных. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа. Штатная численность армии, согласно документам, составляет 2 миллиона 426 130 человек. Из них 1 миллион 535 тысяч военнослужащие. Это третье увеличение численности российской армии за год. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела троих погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины, тело россиянина из Краснодарского края, сообщили в региональном управлении МЧС. Поисковые работы на горе завершены. Тела передали следственно-оперативной группе. В зарегистрированную группу входили 7 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Они запросили помощь вечером 25 июля, когда не смогли спуститься с седловины Эльбруса из-за непогоды. Сотрудники МЧС спасли 2 иностранцев, 5 погибли. Погибший житель Кубани был участником российской группы восхождения на Эльбрус. Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Почти 1 миллион 300 тысяч абитуриентов, это около 94%, подали заявления на бюджетные места в вузы через госуслуги. В том числе 58 тысяч заявлений поступило от иностранцев. 58% подано на очную форму обучения, 16% на очно-заочность, 27% на заочную. Среди наиболее популярных направлений подготовки – инженерная и педагогическая, информатика и вычислительная техника. Россия продолжает контакты с руководством Telegram для разблокировки мессенджера, но другая сторона пока не отличается большой активностью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таганский суд Москвы 29 июня назначил административный штраф компании Telegram в 3,5 миллиона рублей. Суд признал организацию виновной в неисполнении обязанностей владельцам социальной сети. До этого Таганский суд 2 июня оштрафовал мессенджер на 3 миллиона 800 тысяч рублей в связи с неудалением экстремистского контента информации, угрожающие несовершеннолетним. Российские семейные картины, которые бьют рекорды по сборам, не очень понятны зрителям в других странах, что ограничивает их распространение. Об этом заявил НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Согласно статистике, за январь-июнь российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние 6 лет кассу – 3 миллиона 160 тысяч долларов. По словам Исаева, объясняется это тем, что для России сейчас закрыты топовые по кассе американские и европейские рынки. Горизонт международных продаж – это Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, ряд стран Ближнего Востока. Российские проекты, которые выходят на доступных зарубежных рынках, ментально, сюжетно не близки той аудитории, заключил собеседник НСН. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу в этот понедельник. Надеюсь, этот день у вас прекрасно прошел. Июль близится к своему завершению. Наступает плодородный август, время сбора урожаев, но не об этом мы сегодня. Дело в том, что в минувшие выходные, в конце прошлой недели, у меня закрылась сделка. Сделка, которая... Ну, сделка это так, знаете, глобально, да? Закрылась сделка, которую я долго к этому шел, долго... Ну, как сказать... Сейчас попробую объяснить. Что такое товарно-денежные отношения? Это когда одному, то есть продавцу, надо что-то продать, а второму, то есть покупателю, надо что-то купить. И вот очень часто бывает, что эти два персонажа, они долго ищут друг друга. У меня был покрасочный бокс. Ну, был грех, был. Приобрел покрасочный бокс, думал, буду красить что-то. В итоге он меня в связи... С декабря простоял, с ноября даже я понял, что я ничего им не крашу. Места он занимает много, места у меня в квартире мало. Думаю, что кому... Решил, что он кому-то нужнее. Выставил его на площадку торговую и долго-долго, вот это, где объявления размещаются, долго мы искали друг друга с новым хозяином этого покрасочного бокса. Ну, потому что вещь не самая ходовая, не самая необходимая в хозяйстве, очень специфичная. И, в общем, мы нашли друг друга. Списались, все, оформились. Я отдал бокс, получил деньги. И оба счастливы. И знаете, ребят, я был счастлив. Я был реально счастлив, когда продал этот покрасочный бокс. Ну, во-первых, я его продал примерно по той же цене, по которой покупал. То есть я ничего не... Ну, чуть-чуть, знаете, там, чуть-чуть самую малость я потерял за время владения. И человек, который его приобретал, я так понимаю, что он был очень рад, что нашел такую вещь, потому что они сейчас подорожали, в цене они стали дороже, и ему как-то вот было удобнее не новый покупать по полной цене, а уже поддержанный по старой цене. В общем, мы оба были счастливы. Хочется час этот посвятить про счастливые сделки, назовем это так. Когда мы, вы, я, он, она, совершили счастливую сделку, мы что-то купили или что-то продали по цене, которая нас устраивает, или товар, который мы или услугу, которую мы не рассчитывали уже, что у нас это будет приобретено, но как-то так сложились звезды, сложились обстоятельства, что мы взяли и совершили очень выгодную для нас сделку. Вот что вы выгодно продали или выгодно приобрели? Вот давайте поговорим про этот час, посвятим выгодным продажам или приобретениям, выгодным сделкам, я бы так сказал, чтобы вот и продажи, и покупки объединить под одной шапкой и поговорить вот именно про это. Пишите, если есть о чем рассказать, а я уверен, вам есть о чем рассказать, через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Реклама на 107FM.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Кто-то написал, что Андрей сейчас, Андрей Германович, под парусом на полном ходу в Карелии, ощущая легкий бриз, который приятно холодит кожу лица. Что-то мне подсказывает, что он на моторе с нашим приятелем. И вряд ли он уже бороздит в это время суток. Скорее всего, они уже отбороздились. И, скажем так, пожинают плоды борожения. Что пишете вы относительно выгодных покупок? У вас поинтересовался, были ли такие выгодные сделки? Назовем их так. Потому что можно как купить, так и продать. Пишет Анна. Купила Барби сердце за 5000 рублей. Легендарную Барби 94 года. То есть 30-летнюю куклу за 5000. В принципе, да. В принципе, согласен. Раритет, сделка выгодная. Ребят, какие у вас были выгодные сделки, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И еще про выгодные сделки. Продал приставку Nintendo Switch Lite за 11 тысяч. Покупал 5 лет назад за 12,5. Прям очень выгодно вышло. Но и состояние у нее хорошее. Добавил к своим накоплениям и купил новенький Switch 2. Денис, 27 лет. Ну, кстати, да, давайте подумаем. 5 лет прошло, а потрачен, ну, как бы, а уценка составила 1500 рублей. Если в рублях, конечно. Если там конвертировать вот это вот все, то там другие суммы получат, другие деньги. Но... В целом, Денис, я вас поздравляю с очень выгодной сделкой.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про выгодные сделки, которые вы совершали или совершаете. Сергей из Москвы пишет. Работаю в магазине разливных пенных напитков. Рядом со мной работают суши на вынос. Пару раз в месяц совершаем с ними выгодные сделки. Они мне сет роллов за 1500-1800. Я им трехлитровую банку пенного напитка за 600 рублей. По-моему, вполне хорошая сделка. И жена довольна, и повара тоже. Согласен. Купил мотор Mercury Tahatsu 15 лошадиных сил 21 года за 100 тысяч. Счастлив и рад. Мотор почти новый. Ну, не знаю, насколько... Я в моторах просто не знаю, но верю, что это очень выгодная сделка. Дениска из Москвы пишет, что вообще поехавший в плане купи-продай. Вечно сидит на сайтах, выискивает различные товары ниже рыночной стоимости, покупает и перепродает более выгодно. Ну и всякий хлам домашний всегда продает, что ему уже не актуально, а кому-то, может быть, будет впору. В этом году совершили сделку по продаже и покупке квартиры. Причем продать надо было быстро, поэтому не по максимуму, а купить надо было в определенном районе. Так что было ощущение, что одна квартира нас ждала. И дождалась. Ровно до повышения цен успели все провернуть. С мая делаем ремонт, с сентября надо переехать. Привет от Миши, Сережи и трех детей. Видите, какая хорошая у вас сделка получилась. Моя невеста продала пару офисных стульев, которые мне отдали из закрывшегося офиса. И у меня они простояли 10 лет. То есть 10 лет ждали стулья, чтобы нашелся человек, который сможет их выгодно продать. Убирали у родителей в доме и нашли старые тетради жены с конспектами начала нулевых. На обложках тетрадей кумиры молодежи тех лет. Наталья Орейро, «Руки вверх», «Смэш», «Фабрика», сериал «Зачарованные». Ради смеха разместили объявление на сайте продаж. И какой же начался ажиотаж. В итоге продали что за 1000, что за 2, а что за 2500. Старые, исписанные конспектами тетради оказались в наши времена целым раритетом, за которым гоняются ценители. Вот так вот. Посмотрите, где-нибудь у вас, может быть, в макулатуре лежит целое состояние на миллион.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, на сегодня будем считать наше собрание вечернее законченным. И я, пожалуй, поеду в свое сказочное Замкадье. Традиционно всех обнимаю, а некоторых даже целую. Прекрасного вам завершения этого дня. И услышимся завтра, как обычно, в лучшем шоу во вселенной, в шоу дня. Пока.
0: Наше радио.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Наше радио. Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
7: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
6: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Пройти медицинское обследование и оценить состояние своего здоровья можно бесплатно в рамках государственной программы. Для этого проводятся профилактические осмотры и диспансеризация. Что это такое?
11: Профилактический медицинский осмотр – это комплекс обследований для раннего выявления наиболее опасных заболеваний, грозящих инвалидностью и летальным исходом, а также факторов риска их развития. Диспансеризация – более широкий комплекс мероприятий. Она включает дополнительные методы обследования.
10: Кто может пройти диспансеризацию?
11: Пройти все ключевые обследования и получить консультации нужных врачей совершенно бесплатно может каждый человек, прикрепленный к поликлинике и имеющий полис ОМС.
10: Заболевания, выявленные на ранней стадии, лечатся наиболее эффективно. Не откладывайте здоровье на потом. Регулярно проходите профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам. Министр Ольга Провоторова сообщила, за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения на каждом третьем. Нецелевое использование и самозахват. Кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей. Выявлены также свободные белые пятна, почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и инвесторов. Также рассмотрена концепция набережной Масолитиного, сохранения рекреационные функции, велодорожки и спортплощадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отдел регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. Еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина сообщила, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, Фонде защитники Отечества, МФЦ и в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на консультативном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Еще из новостей дня. Минувшей ночью в Левобережном районе Воронежа после интенсивного дождя зафиксировали три обрушения грунта на канализационном коллекторе. Аварийные бригады РВК «Воронеж» выехали на место. Один из провалов устранили, заменив около 5 метров трубопровода. На двух оставшихся участках продолжаются работы. Обнаруженное проседание грунта выясняет масштабы разрушений. Ливень переполнил трубы и свод коллектора не выдержал нагрузки. Для обеспечения водоотведения смонтировали временную линию, перекачивающую стоки в приемный колодец. Сегодня день рождения губернатора Александра Гусева, возглавившего наш регион в сентябре 2018 года. Под его руководством область демонстрирует успешное развитие экономики и социальной сферы. Создана особая экономическая зона «Центр», развивается индустриальный парк «Масловский». Регион входит в число лидеров по инвест-климату и обороту розничной торговли. Реализованы крупные инфраструктурные проекты. Построен онкоцентр, новые поликлиники, мегашкола, модернизируется общественный транспорт. Развиваются межрегиональные связи с ДНР, ЛНР, Белоруссией и Узбекистаном. Медиахолдинг «Губерния» присоединяется к поздравлениям, желает губернатору здоровья и новых свершений на благо региона и России. Это были новости Воронежской области.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.
8: Наше радио.
9: Музыка поколений.

Ха-ха, со мной замкат, замкат. Обнимать деревья, видеть сны наяву. Трогать траву, траву, траву. Посмотри, какой ты

Наша реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам. Министр Ольга Провоторова сообщила, за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения на каждом третьем. Нецелевое использование и самозахват. Кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей. Выявлены также свободные белые пятна, почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и инвесторов. Также рассмотрена концепция набережной Масолитиного, сохранения рекреационные функции, велодорожки и спортплощадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отдел регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. Еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина сообщила, что в регионе работают 36 клубов, все свои. Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, фонде защитники Отечества, МФЦ и в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации, 434 человека нашли новую работу, 60 открыли собственное дело по социальным контрактам, еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на консультативном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Еще из новостей дня. Минувшей ночью в Левобережном районе Воронежа после интенсивного дождя зафиксировали три обрушения грунта на канализационном коллекторе. Аварийные бригады РВК «Воронеж» выехали на место. Один из провалов устранили, заменив около 5 метров трубопровода. На двух оставшихся участках продолжаются работы, обнаруженное проседание грунта выясняет масштабы разрушений. Ливень переполнил трубы и свод коллектора не выдержал нагрузки. Для обеспечения водоотведения смонтировали временную линию, перекачивающую стоки в приемный колодец. Сегодня день рождения губернатора Александра Гусева, возглавившего наш регион в сентябре 2018 года. Под его руководством область демонстрирует успешное развитие экономики и социальной сферы. Создана особая экономическая зона «Центр», развивается индустриальный парк «Масловский». Регион входит в число лидеров по инвест-климату и обороту розничной торговли. Реализованы крупные инфраструктурные проекты. Построен онкоцентр, новые поликлиники, мегашкола, модернизируется общественный транспорт. Развиваются межрегиональные связи с ДНР, ЛНР, Белоруссией и Узбекистаном. Медиахолдинг «Губерния» присоединяется к поздравлениям, желает губернатору здоровья и новых свершений на благо региона и России. Это были новости Воронежской области.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
8: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
9: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
16: Наше радио.

0: Высоцкий. Андрей Гречаник.
1: Я перешерстил весь известный мне и неизвестный репертуар Владимира Семеновича Высоцкого, но, к сожалению, так и не смог определиться с песней, потому что вот это поэзия под гитару, и очень сложно сделать в электричестве хорошую и интересную аранжировку. Но потом меня в определенный момент осенило, я вспомнил первую песню, которую меня научил мой отец играть на гитаре, песня «Первый срок» Владимира Семеновича Высоцкого. Ну вот именно на нее мы и решили сделать аранжировку. Причем аранжировка уже у меня возникла в голове, когда я возвращался из Москвы в родную Полтаву. Я приехал, и мы с ребятами буквально за пару дней сделали вот такой вот панк-шансон.
0: Группа ДМЦ. Первый срок.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за день сбили 182 беспилотника вооруженных сил Украины над регионами России. Как сообщила Минобороны, дроны перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями и Удмуртией. Кроме того, дроны сбивали над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями. За минувшую ночь было сбито 276 беспилотников. Дональд Трамп считает, что есть хорошие шансы на достижение соглашения с Ираном. Президент подчеркнул, что, по его мнению, Тегеран сейчас согласен на переговоры лишь потому, что раньше Соединенные Штаты нанесли мощные удары по Ирану. Трамп предупредил, что если дипломатические усилия не принесут плодов, США возобновят их. Агентство Associated Press, между тем, сообщило сегодня, что Иран и США достигли значительного прогресса на непрямых переговорах о возобновлении перемирия и полноценного диалога. Обе стороны в течение 3 дней не сообщали о каких-либо атаках, хотя 2 недели до этого обменивались ударами. По данным агентства, посредники во главе с Катаром и Пакистаном работают над преодолением разногласий между Вашингтоном и Тегераном. Бороться с фейками будет все сложнее. Они становятся все более технологичными и разрушительными по информационному воздействию. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его словам, в ходе развития фейков будут появляться технологии, которые детектируют. Но это всегда будет отставание на один шаг. Как отметил Песков, очень многие не утруждаются тем, чтобы подумать, правда или нет то, что они видят в своем смартфоне. А сопоставить это с информацией, вдруг понять, что это не так, требует умения учиться, найти нужную информацию и так далее, резюмировал представитель Кремля. Работница почты в Татарстане украла более 61 миллиона рублей. Городская прокуратура Елабуги признала законным возбуждение уголовного дела о краже в особо крупном размере. По данным следствия, с весны 22 года по июль нынешнего обвиняемая регулярно похищала деньги из касс. С целью сокрытия следов преступления женщина попыталась организовать поджог отделения почты. Однако возгорание было своевременно пресечено. Обвиняемая арестована. Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 29 августа в России и ряде зарубежных стран. Мероприятие проведут уже 11 раз при помощи Министерства культуры, а также Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. На российских и зарубежных площадках, в частности, состоятся показы фильма о Великой Отечественной войне «Ангелы Ладоги», семейных фильмов «Буратино» и «Чебурашка-2», а также военного фильма «Малыш». Планируются концерты, выставки, викторины, конкурсы. Кроме того, в столице пройдет Московское международное неделя кино с 24 по 30 августа. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.
3: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Калинина.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративных транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Водоснабжение восстановлено во всех муниципалитетах Ростовской области по состоянию на вечер понедельника, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с прошедшим ураганом. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Один человек погиб, 11 остаются в больницах. Всего за медпомощь обратились около полусотни человек. По последним данным, субботняя буря повредила крышу 610 многоквартирных домов, в том числе 7 в областном центре. Посол России в Бухаресте Владимир Липаев предостерег Румынию от дальнейшей конфронтации, а также попыток трансграничных действий румынской противовоздушной обороны. По словам дипломата, это означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины. Бухарест в понедельник объявил о высылке сотрудника посольства России. Поводом для демарша послужили заявления румынской стороны о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками в последние дни. МИД России анонсировал ответные действия на высылку дипломата. Россельхознадзор уничтожил в Смоленской области партию свежих роз из Армении. Более 39 тысяч цветов перевозили через Белоруссию в Москву под видом безалкогольных тонизирующих напитков. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Сегодня в ходе телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Владимира Путина принять меры по регулированию проблем, связанных с ограничениями на импорт ряда товаров армянского происхождения. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей. Из них 93% будет привлечено за счет внебюджетных источников. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он провел в Архангельске совещание в ходе разработки проекта развития арктической зоны России и трансарктического транспортного коридора. Его формирование позволит создать основу для долгосрочного роста международных перевозок, независимо от геополитической конъюнктуры. Проект предполагает разведку месторождений полезных ископаемых, расчистку русла рек, строительство новых участков железных дорог, создание социальной инфраструктуры для жителей. Гол защитника сборной Кабо-Верде по футболу Сидни Кабрала в матче 1-16 чемпионата мира против команды Аргентины признан лучшим на турнире. Об этом объявила Международная федерация футбола. Благодаря этому голу на 103-й минуте встречи Кабо-Верде сравняла счет 2-2, однако команда уступила аргентинцам дополнительное время. Второе место присуждено голу Элдора Шамуродова из Узбекистана, третье – нападающего сборной Гаити Вилсона Изидора. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпирая бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною. Свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади, сильной лапой хищник.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре горя.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Лечение варикоза лазером. Без стационара, без наркоза, без швов. За 30 минут. Консультация флеболога плюс УЗИ вен ног от 990 рублей. Сеть клиник «Доктор Че». Телефон 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Город Воронеж.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военных. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Мера связана с созданием военно-строительных подразделений. Распоряжение вступит в силу с 1 августа. Штатная численность армии, согласно документам, составляет 2 миллиона 426 130 человек. Из них 1 миллион 535 тысяч военнослужащие. Это третье увеличение численности российской армии за год. Спасатели эвакуировали с Эльбруса. Тела троих погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины, тело россиянина из Краснодарского края, сообщили в региональном управлении МЧС. Поисковые работы на горе завершены. Тела передали следственной оперативной группе. В зарегистрированную группу входили 7 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Они запросили помощь вечером 25 июля, когда не смогли спуститься с седловины Эльбруса из-за непогоды. Сотрудники МЧС спасли 2 иностранцев, 5 погибли. Погибший житель Кубани был участником российской группы восхождения на Эльбрус. Минобрнауки сообщило о завершении приема заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Почти 1 миллион 300 тысяч абитуриентов, это около 94%, подали заявления на бюджетные места в вузы через госуслуги. В том числе 58 тысяч заявлений поступило от иностранцев. 58% подано на очную форму обучения, 16% на очно-заочность, 27% на заочную. Среди наиболее популярных направлений подготовки – инженерная и педагогическая, информатика и вычислительная техника. Россия продолжает контакты с руководством Telegram для разблокировки мессенджера, но другая сторона пока не отличается большой активностью. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таганский суд Москвы 29 июня назначил административный штраф компании Telegram в 3,5 миллиона рублей. Суд признал организацию виновной в неисполнении обязанностей владельцам социальной сети. До этого Таганский суд 2 июня оштрафовал мессенджер на 3 миллиона 800 тысяч рублей в связи с неудалением экстремистского контента информации, угрожающей несовершеннолетним. Российские семейные картины, которые бьют рекорды по сборам, не очень понятны зрителям в других странах, что ограничивает их распространение. Об этом заявил НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Согласно статистике, за январь-июнь российские фильмы заработали в международном прокате рекордно низкую за последние 6 лет кассу – 3 миллиона 160 тысяч долларов. По словам Исаева, объясняется это тем, что для России сейчас закрыты топовые по кассе американские и европейские рынки. Горизонт международных продаж – это Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, ряд стран Ближнего Востока. Российские проекты, которые выходят на доступных зарубежных рынках, ментально, сюжетно не близки той аудитории, заключил собеседник НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше.

0: похоже с ним стало. Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом треке, который записали Пирокинезис и Мука, и о старом треке, который переосмыслила группа «Сироткин». Пирокинезис и Мука выпустили совместный трек под названием «Непобедимая звезда моей любви». О происхождении названия и о трудностях тайм-менеджмента узнали у самих артистов.
2: «Непобедимая звезда моей любви» — это самое красивое в мире название песни, снизошедшее божественным откровением.
3: Так вот, друзья, в современном мире композиторы — слишком занятые люди, артисты — слишком занятые люди, и мы буквально 2 года не могли нормально собраться все вместе, чтобы доделать демку, написанную 2 года назад. Всем любви, много свободного времени на работу.

0: Послушать новый трек уже можно на всех цифровых площадках. Сироткин выпустил песню «Тоже является частью вселенной». Новый релиз – это кавер на трек Александра Иванова и группы «Рондо». Впрочем, композицию в разное время исполняли и другие артисты. Кем вдохновлена новая версия, рассказывает Сергей Сироткин.
1: И мы действительно с детства помнили эту песню в разных интерпретациях. И в данном случае больше вдохновлялись версией «Иванушек Интернешнл». Потому что с детства всплывает в памяти эта космическая, танцевальная, мегаэнергетическая песня, при этом оттененная довольно мрачным местами, философским, возвышенным и таким космическим текстом. И все это вместе, вокальная мелодия, вот эти напевы в припеве и при этом кислотные синтезаторы и супербыстрые драм-машины с характерным таким звуком 90-х, они складывались в какую-то удивительную картину того, чего мы раньше никогда не слышали. И работая над этой песней, мы хотели воссоздать как-то то, что сделали Иванушки в 90-х, а скорее оживить песню, которая все это время жила в нашей памяти и в наших сердцах.
2: Тоже является частью вселенной.
0: По словам Сергея Сироткина, в песне не использован ни один акустический инструмент, а еще она удивительна тем, что в ней нет ни одного припева. Послушать новый трек уже можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
3: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-7003-89598. Подробности на сайте fresh.ru.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: года.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Водоснабжение восстановлено во всех муниципалитетах Ростовской области по состоянию на вечер понедельника, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с прошедшим ураганом. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Один человек погиб, 11 остаются в больницах. Всего за медпомощью обратились около полусотни человек. По последним данным, субботняя буря повредила крыши 610 многоквартирных домов, в том числе 7 в областном центре. Посол России в Бухаресте Владимир Липаев предостерег Румынию от дальнейшей конфронтации, а также попыток трансграничных действий румынской противовоздушной обороны. По словам дипломата, это означало бы вовлечение Румынии в непосредственные боевые действия на территории Украины. Бухарест в понедельник объявил о высылке сотрудника посольства России. Поводом для демарша послужили заявления румынской стороны о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками в последние дни. МИД России анонсировал ответные действия на высылку дипломата. Россельхознадзор уничтожил в Смоленской области партию свежих роз из Армении. Более 39 тысяч цветов перевозили через Белоруссию в Москву под видом безалкогольных тонизирующих напитков. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Сегодня в ходе телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил Владимира Путина принять меры по регулированию проблем, связанных с ограничениями на импорт ряда товаров армянского происхождения. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей. Из них 93% будет привлечено за счет внебюджетных источников. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он провел в Архангельске совещание в ходе разработки проекта развития арктической зоны России и трансарктического транспортного коридора. Его формирование позволит создать основу для долгосрочного роста международных перевозок, независимо от геополитической конъюнктуры. Проект предполагает разведку месторождений полезных ископаемых, расчистку русла рек, строительство новых участков железных дорог, создание социальной инфраструктуры для жителей. Гол защитника сборной Кабо-Верде по футболу Сидни Кабрала в матче 1-16 чемпионата мира против команды Аргентины признан лучшим на турнире. Об этом объявила Международная федерация футбола. Благодаря этому голу на 103-й минуте встречи Кабо-Верде сравняла счет 2-2, однако команда уступила аргентинцам дополнительное время. Второе место присуждено голу Элдора Шамуродова из Узбекистана, третье – нападающего сборной Гаити Вилсона Изидора. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом, задержит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: «Наше радио» сделано в России.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам. Министр Ольга Провоторова сообщила, за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения на каждом третьем. Нецелевое использование и самозахват. Кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей. Выявлены также свободные белые пятна, почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и инвесторов. Также рассмотрена концепция набережной Масолитиного, сохранения рекреационной функции, велодорожки и спортплощадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей фонда «Защитники Отечества». В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отдел регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. Еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина сообщила, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, фонде «Защитники Отечества», МФЦ и в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на консультации в активном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Еще из новостей дня. Минувшей ночью в Левобережном районе Воронежа после интенсивного дождя зафиксировали три обрушения грунта на канализационном коллекторе. Аварийные бригады РВК «Воронеж» выехали на место. Один из провалов устранили, заменив около 5 метров трубопровода. На двух оставшихся участках продолжаются работы, обнаруженное проседание грунта выясняет масштабы разрушений. Ливень переполнил трубы и свод коллектора не выдержал нагрузки. Для обеспечения водоотведения смонтировали временную линию, перекачивающую стоки в приемный колодец. Сегодня день рождения губернатора Александра Гусева, возглавившего наш регион в сентябре 2018 года. Под его руководством область демонстрирует успешное развитие экономики и социальной сферы. Создана особая экономическая зона «Центр», развивается индустриальный парк «Масловский». Регион входит в число лидеров по инвест-климату и обороту розничной торговли. Реализованы крупные инфраструктурные проекты. Построен онкоцентр, новые поликлиники, мегашкола, модернизируется общественный транспорт. Развиваются межрегиональные связи с ДНР, ЛНР, Белоруссией и Узбекистаном. Холдинг «Губерния» присоединяется к поздравлениям, желает губернатору здоровья и новых свершений на благо региона и России. Это были новости Воронежской области.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: наше радио.
1: Кошка месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам. Министр Ольга Провоторова сообщила, за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения на каждом третьем. Нецелевое использование и самозахват. Кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей. Выявлены также свободные белые пятна, почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и инвесторов. Также рассмотрена концепция набережной Масолитиного, сохранения рекреационные функции, велодорожки и спортплощадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отдел регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. Еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина сообщила, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, Фонде защитники Отечества, МФЦ и в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на консультативном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Еще из новостей дня. Минувшей ночью в левобережном районе Воронежа после интенсивного дождя зафиксировали три обрушения грунта на канализационном коллекторе. Аварийные бригады РВК «Воронеж» выехали на место. Один из провалов устранили, заменив около 5 метров трубопровода. На двух оставшихся участках продолжаются работы. Обнаруженное проседание грунта выясняет масштабы разрушений. Ливень переполнил трубы, и свод коллектора не выдержал нагрузки. Для обеспечения водоотведения смонтировали временную линию, перекачивающую стоки в приемный колодец. Сегодня день рождения губернатора Александра Гусева, возглавившего наш регион в сентябре 2018 года. Под его руководством область демонстрирует успешное развитие экономики и социальной сферы. Создана особая экономическая зона «Центр», развивается индустриальный парк «Масловский». Регион входит в число лидеров по инвест-климату и обороту розничной торговли. Реализованы крупные инфраструктурные проекты. Построен онкоцентр, новые поликлиники, мегашкола, модернизируется общественный транспорт. Развиваются межрегиональные связи с ДНР, ЛНР, Белоруссией и Узбекистаном. Медиахолдинг «Губерния» присоединяется к поздравлениям, желает губернатору здоровья и новых свершений на благо региона и России. Это были новости Воронежской области.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Орали и шли по следу. Параллельно.

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: За окном.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам. Министр Ольга Провоторова сообщила, за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения на каждом третьем. Нецелевое использование и самозахват. Кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей. Выявлены также свободные белые пятна, почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и инвесторов. Также рассмотрена концепция набережной Масолитиного, сохранения рекреационные функции, велодорожки и спортплощадки. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, обсудили расширение возможностей Фонда защитники Отечества. В рамках подготовки к возвращению ветеранов СВО в области создадут отдел регионального филиала фонда. Их открытие планируется в январе 2027-го. Дополнительное отделение появится в Воронеже, Россоши и Борисоглебске. Вице-губернатор поручил проработать возможность открытия хотя бы одного отделения раньше запланированного срока, чтобы сделать поддержку ветеранов более доступной и эффективной. Еще на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина сообщила, что в регионе работают 36 клубов «Все свои». Консультанты помогают бойцам в кадровых центрах, фонде «Защитники Отечества», МФЦ и в центре «Мой бизнес». Уже почти 2000 рабочих мест заняли участники спецоперации. 434 человека нашли новую работу. 60 открыли собственное дело по социальным контрактам. Еще 60 освоили новые профессии. Министр отметила, что на консультативном партнерстве строятся отношения с ведущими предприятиями в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и других сферах. Еще из новостей дня. Минувшей ночью в Левобережном районе Воронежа после интенсивного дождя зафиксировали три обрушения грунта на канализационном коллекторе. Аварийные бригады РВК «Воронеж» выехали на место. Один из провалов устранили, заменив около 5 метров трубопровода. На двух оставшихся участках продолжаются работы, обнаружено проседание грунта, выясняют масштабы разрушений. Ливень переполнил трубы и свод коллектора не выдержал нагрузки. Для обеспечения водоотведения смонтировали временную линию, перекачивающую стоки в приемный колодец. Сегодня день рождения губернатора Александра Гусева, возглавившего наш регион в сентябре 2018 года. Под его руководством область демонстрирует успешное развитие экономики и социальной сферы. Создана особая экономическая зона «Центр», развивается индустриальный парк «Масловский». Регион входит в число лидеров по инвест-климату и обороту розничной торговли. Реализованы крупные инфраструктурные проекты. Построен онкоцентр, новые поликлиники, мегашкола, модернизируется общественный транспорт. Развиваются межрегиональные связи с ДНР, ЛНР, Белоруссией и Узбекистаном. Медиахолдинг «Губерния» присоединяется к поздравлениям, желает губернатору здоровья и новых свершений на благо региона и России. Это были новости Воронежской области.

дым я с глаза, и кофе кипит в кофеварке. Сегодня я понял, что вся моя прошлая жизнь была вовсе не жизнь, а жизнь в зоопарке. Решетки квартал, смотри, кругом клетки квартир. Этот красный служитель так грозно глядит из подарки. Но я не в обиде, ведь он не знает, что мы, что все мы живем.

страдает, а кто-то порой грустит. Напрасно ведь мы живем в зоопарке, и кто-то пьет водку.

Мне кажется, что я скоро сойду с ума. Солнце печет и становится очень жарко. И кем бы ты ни был, я прошу

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
8: Наше радио. Музыка поколения.

0: Это наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам. Министр Ольга Провоторова сообщила, за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения на каждом третьем. Нецелевое использование и самозахват. Кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей. Выявлены также свободные белые пятна, почти 197 гектаров.